0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

Я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: летние хиты на Бим Радио.
1: Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим Радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Яркие летние хиты на Бим-Радио.
2: I don't know if you're looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to bother

0: поставь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: Радио. Первое в Казани.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+.
3: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на БИМ-радио.

мировая экономика в жопе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Бро. Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяется до 31 августа. Подробности в «Глобал Сервис».
1: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают...

0: Бро. Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяется до 31 августа. Подробности в «Глобал Сервис».
1: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент

0: Бро. Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяется до 31 августа. Подробности в «Глобал Сервис».
1: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
2: Соцсети могут прилечь. Тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.

0: Бим-радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Если парень уходит от вас по собственному желанию, он должен отработать у вас еще 2 недели, пока вы не найдете себе нового.
3: Чача-чача,
4: мучача,
5: Game over.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
2: Хватит зевать на пляже. Пора зажечь это лето по полной.
1: Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Кислотный диджей! Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
5: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930-800.
6: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
7: Бим-радио. Первое в Казани.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что когда трескается стекло, то трещина распространяется со скоростью 5000 километров в час?
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «МБ Канавто».
3: Тэнк 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей на покупку Тэнк 300 в Канавто. Рамный внедорожник, полный привод, узнаваемый дизайн. Тэнк. Выбирайте в Канавто. 8-843-230-30-30. Цена на Тэнк 300 в комплектации Drive 2026 года выпуска с учетом выгоды по трейд-ин. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ullmann. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ullmann 226-93-45. Крутовская, 20.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800. 0+.
4: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Beam Radio. 2-930-800. Beam Radio. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны. Фортуна в этот день будет рядом с представителями этого знака. Особо везучих ждет новое назначение на работе. Тельцы. Это подходящее время для задушевного общения с жителями другого города или страны, включая переписку с ними. Близнецы. Не исключено, что вы будете склонны к эгоистичному поведению и предпочтете ставить на первое место свои собственные потребности. Раки. Не стоит откладывать в долгий ящик решение проблем. Старайтесь быть оперативнее, быстрее оценивайте и выбирайте соответствующую тактику. Львы. Звезды советуют реагировать на просьбы начальства так, словно это приказ, не терпящий возражений. Молчание окажет вам просто волшебную услугу. Девы. Для раскрытия своего эмоционального мира, скорее всего, у вас просто не будет времени, но настроение будет располагать к откровению. Весы. Вы вряд ли будете сомневаться в своих чувствах. Не исключено, что это приведет к эгоизму во взаимоотношениях. Скорпионы. Сегодня вы можете сами удивиться собственной смелости и натиску. Стрельцы, будьте аккуратнее и чаще отдыхайте. Это не самый подходящий день для повышения физических и психологических нагрузок. Козероги, если вы хотите познакомиться поближе с каким-то человеком, берите инициативу в свои руки, иначе он исчезнет из поля зрения. Водолеи, комфортное и размеренное существование, которое вам так нравится, в этот день невозможно. Чтобы везде успеть, вам придется стать активнее и решительнее. Рыбы, не выбирайте чересчур трудоемких задач. Для их реализации вам не хватит либо энергии, либо терпения. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам прекрасного настроения.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. Россияне станут свидетелями редкого сближения небесных тел. 14 сентября Луна и Венера подойдут друг к другу на минимальное расстояние. Для наблюдения подойдет простой бинокль либо телескоп для любителей. Спустя две недели, 26 сентября, Луна сблизится с Сатурном. Казань вошла в пятерку крупнейших городов России, где школы максимально приближены к жилой застройке. В среднем от дома до учебного заведения 280 метров. Превосходят столицу Татарстана только Москва и Санкт-Петербург, а также Уфа и Самара. Интересный факт. Согласно психологическим тестам, многие люди склонны следовать за группой и не оспаривать ее мнение, даже если в глубине души считают, что группа ошибается. В психологии такое поведение называют конформизмом. Это были новости на BeamRadio. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.
2: Шоу «Утромены» на BeamRadio. Подъем татарстанского масштаба.
3: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Канавто». Дилерский центр «Лада».
4: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «Канавто». 8 843 230 3030. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Вот такой вот пятничный вайб.
6: Ну, пятничный вайп, он всегда великолепен.
5: Да, потому что лето заканчивается, к сожалению. А на секундочку, нам даже написали. Сегодня пятница вроде бы, конец недели. Но это последняя пятница лета.
6: И слезки потекли.
5: Ну что ты скажешь, только остается спеть. Это картина. Я был как художник, лепил из пластилина любовь, которой я как не хотел. Ой, ребят, пятничный день. Последняя пятница лета 2026 года.
6: Да, да,
5: дождливого лета 2026.
6: Да нет, уж не дождливо, нормальное было лето, и жара тоже была.
5: Дождливое. В этом году очень дождливое лето. Да? Столько воды не было никогда. Ну, ты представь, у меня автополив на газоне, он работал раза три всего за все лето. Представляешь? А когда жарко, он включается каждый день. Ну, просто, ну, потому что я выключил, там вода кругом, просто вода.
6: Ну, это же лето, к воде тянет, с другой стороны, видишь, а у тебя наоборот, у тебя вода к тебе тянется.
5: Не будем грустить, давайте просто споем, поехали. Вот как двигалась эта на раду, как соль. Да, не будем это. Ребятушки, это пятница. Всем доброе утро. И, конечно, начинается лучший на свете утренний шоу под названием «Утромены». На, вот так вот, друзья. Сегодня у нас состав...
6: Ноги просто как будто дверь к осени открываешь.
5: В студию вот это, да, влетел. А, друзья, вот такой сегодня состав. Мы вчера об этом говорили. Альберт куда-то уехал, у нас что-то там снимать.
6: Угу.
5: Поэтому сегодня напротив меня Андрей Дмитриев.
6: Всем доброе утро. Фарид Галимов.
5: Это я.
6: Чего он отправился снимать? Зачем он это натягивал, если отправляется снимать?
5: Не знаю. Что-то снимает, потом все вот эти сайты непонятно, OnlyFans, то есть я не знаю, что там. Ну, блогер.
6: Зарабатывает.
5: Он же блогер, понимаешь? Альберт, если ты нас слышишь, мы любим тебя. Друзья, ну а сегодня пятница, сегодня что? Что у нас сегодня? В этом часе историческая справка совсем скоро.
6: Обязательно с
5: ней начнем. Потом утромани. У нас сегодня девушка должна прийти.
6: Ожидаем.
5: Ее зовут Екатерина. Надеемся, что все будет нормально, она доберется до нас.
6: А вчера не было Екатерины, а то сегодня, получается, была бы Екатерина вторая.
5: Да, была бы, нет, вчера была.
6: Надо сейчас раз подряд приглашать.
5: Вчера должна была быть Марина, но она не смогла. Не шмогла, да, что-то случилось, не доехала, короче.
6: Ну, бывает иногда такое.
5: Ну и все, в лучших традициях, друзья, давайте начинать. Вот уже баба пишет. Доброе утро всем, авиастрой плюс 6, Дубак. Ну, реально холодно, кстати.
6: А у меня плюс 7 было сегодня с утра.
5: Да. А Димка напишет. Доброе утро, как обычно, прислал классные фотографии. Хорошего дня вам, вашим слушателям. Пятница, одевайтесь теплее.
6: Mm-hmm.
5: Все верно, друзья. Давайте начинать. Доброе утро.
2: Погнали. Шоу «Утромены».
7: А я думал, вставать.
2: Реклама на BeamRadio.
8: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС «Авто с пробегом».
9: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
10: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
11: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Мам, а где мне делать уроки?
14: Можно потише? У меня созвон.
15: Кто сейчас в ванную?
16: Если ваша жизнь стала больше вашей квартиры, в компании «Флэт» помогут найти пространство, в котором хватит места каждому. «Флэт» – дом в масштабе вашей жизни.
17: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио – юрист Халиуллина Регина Рафаильевна.
18: Долги больше, чем доходы? Рассмотрите возможность объявить банкротство. Юридическое агентство «Просто в законе» решает любые юридические проблемы. Запишитесь на бесплатную первичную консультацию юриста по телефону 212 13 18. 212 13 18.
19: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
20: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
21: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741, 16+.
22: Гум-гум-гум, только гум.
23: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
24: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru.
25: Запрещено для детей. В Дебаде, прогноз погоды. 28 августа над рестораном «Максимилианс» ожидается шторм из любимых хитов 90-х, осадки из зажигательных танцев и море подарков.
26: А все потому, что Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х».
20: Ми и сэндвич ребенку на перекус.
21: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741, 16+.
22: Гум-гум-гум, только гум.
23: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
24: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru.
25: Запрещено для детей. В Дебаде, прогноз погоды. 28 августа над рестораном «Максимилианс» ожидается шторм из любимых хитов 90-х, осадки из зажигательных танцев и море подарков.
26: А все потому, что Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». Ведущий вечера я,

0: Ruslan.ru. Запрещено для детей.
1: В Дебаде, прогноз погоды. 28 августа над рестораном «Оксибилец» ожидается шторм из любимых хитов 90-х, осадки из зажигательных танцев и море подарков.
2: Обратите внимание!
3: А все потому, что Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». Ведущий вечера я, Альберт Батанин. За пультом диджей Айон. В программе музыкальные и танцевальные конкурсы, подарки и, конечно же, любимые хиты твоей юности. Наряжайся в свой самый яркий образ из 90-х и приходи красиво проводить лето. 28 августа. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00.
1: Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
5: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио. Это просто и быстро. 2 930 800.

0: Историческая справка.
1: А давайте-ка окунемся в историю.
2: Сейчас, подожди, нос зажму только.
1: Нос?
2: Не, да, давай, я когда укунаюсь, у меня просто вода в нос сразу попадает.
1: Ныряй, Андрюх, ныряй. Оп, понеслась. Ну что, сегодня 28 августа. До конца лет сколько? 3 дня?
2: Даже считать страшно уже.
1: 3 дня и чуть больше. А это 240-й день года, кстати, на секундочку. Если високос, то 241-й был бы.
2: Mm-hmm.
1: До конца года остается, ребят, внимание, 125 дней.
2: Ерунда вообще.
1: Вообще, чуть-чуть, да?
2: Да, и 27-й будет уже, прикинь.
1: Да, ребятушки, ну по традиции мы начинаем историческую справку с праздников этого дня. Погнали. Так, что же отмечается в этот день? Ну, в этот день, во-первых, День столяра и плотника. Это профессиональные праздники. Праздник неофициальный, но профессиональный праздник мастеров по дереву.
2: Ну, они такие, знаешь, мне кажется, там люди простые. Что нам официальный праздник? Там любого достаточно. Мы пойдем, да, отпразднуем и все.
1: Ты знаешь, мне вот, я когда жил в Чисполе, когда в Советском Союзе же это было давно, давно в школе учился, у меня друг был Олег, у него папа был как раз вот очень крутым таким плотником, мастером, да, резчиком.
2: Ага.
1: Очень крутые вещи делал из дерева. И вот даже тогда он жил прям, знаешь, прям неплохо.
2: Неплохо.
1: Я никогда не забуду, прикинь, это какой был год-то. Ну, это 80-й, конец. А им раз, ему квартиру сделали. Специально для него двухуровневую квартиру сделали.
2: Ну, это он тоже сам же сделал, наверное.
1: Не-не-не, в пятиэтажном доме.
2: А, пятиэтажном доме?
1: Да, отдельно поднастроили там маленький этаж, то есть у него двухуровневую квартиру.
2: Ну, нормально так, слышишь.
1: Да, это было очень круто, очень круто. А сегодня также есть такой праздник в Костроме, отмечает его местный гастрономический праздник. Это День котлет.
2: Это гастрономический праздник, получается.
1: Гастрономический котлетный праздник.
2: А почему именно там праздник?
1: Не знаю, не знаю.
2: Это какие? Это костромские отдельные котлеты, что ли, есть? Почему я тогда их не пробовал?
1: Не
2: надо
1: знаю.
2: Обязательно попробовать. Надо, я вообще люблю котлеты.
1: Надо. А еще, смотри, какой праздник сегодня. Ну, он такой актуальный, на самом деле. День запрокидывания головы или же день надутых губ.
2: Так, это надутые запрокидывание губы головы и надутые губы. А как это связано?
1: Не знаю. Но надутые губы сейчас актуально.
2: Ну да. Будем тоже немножко эти надутыми губами.
1: Пельмешки-то эти уже у всех сейчас такие. Ладно, и все. И если серьезно брать, сегодня Всемирный день синдрома Тернера. Синдром, собственно, Шерешевского-Тернера. Это генетическое заболевание у девочек и женщин, вызванное полным или частичным отсутствием одной из двух X-хромосом.
2: Ну, страшные какие-то вещи.
1: Страшные вещи, да.
2: Ну, да, еще сегодня день военного медика. Поздравляем всех причастных,
1: хорошо,
2: кстати говоря, да.
1: Ну и давай посмотрим, какие праздники в других странах отмечаются тоже в этот день. Поехали. Смотри. Сегодня в Перу, допустим, день кофе. Вот я как раз кофе пью.
2: Перунский кофе?
1: Не знаю, какой-то.
2: Ну ты перуй хотя бы кофе, когда пьешь.
1: А я перую.
2: Вот, чуть более празднично становится сразу.
1: В США сегодня день красного вина. Алкоголь вредит здоровью, но это имеет быть место.
2: Лучше уж кофе тогда выбрать.
1: А в Мексике сегодня день дедушек и бабушек.
2: Поздравляем.
1: Мексиканских, видимо, дедушек и бабушек. Также в США сегодня день мечты. А в Черногории день провозглашения королевства.
2: О, Черногория.
1: В Аргентине день пожилых людей. Вот с Мексикой, видимо, связано, да? Тут дедушка, бабушка и пожилых людей называется.
2: Ага.
1: А в Сальвадоре сегодня день агронома.
2: Угу, поздравляем их.
1: А в Аргентине также сегодня день архивариуса. А в Польше день авиации.
2: Ну, как интересно. А еще я вижу, что сегодня день второй половинки.
1: О.
2: Да.
1: Это какой второй половинки?
2: Смотри, вот мы с тобой ведем сейчас дуэтом эфир.
1: Но.
2: Получается, мы две половинки одного целого эфира.
1: Не знаю, я в этом смысле, я как Фаина Раневская, она как-то говорила, говорит, вторая половинка. Какая вторая половинка? Я изначально цельный родился.
2: Ну, смотри, видишь, опять отшил меня Фарид, получается, я тут...
1: Нет, если в рамках утреннего шоу, то да.
2: Все, уговорился.
1: А да, я изначально цельный родился.
2: И день галстука бабочки сегодня еще.
1: Прекрасно. В УАЭ день эмиратских женщин.
2: Эмиратских
1: женщин.
2: Это важное уточнение.
1: Вот интересный.
2: Там много неэмиратских
1: там этих скорниц-то. Их же полно там. Ну и в Индии сегодня праздник Ракша Бандхан. Ой, в Непале тоже праздник, но в Непале сегодня, конечно, вряд ли там что-то празднуют. А праздник священной нити Джанай Пурнима.
2: Ну, как интересно.
1: Просто Непаль там видел, какой ужас какой произошел там вообще просто.
2: Не, я не видел.
1: Да сошел там, сель там, вот эта вода, какое-то озеро прорвало, там какое-то горное. Страшно. Ужас там, ужас просто. Ладно, ребята, у нас здесь свой любимый народный календарь. Let's go! Ну что, народный календарь, ребяточки. Вот я сразу говорю, у меня есть любимая соседка Марина. Она нас всегда слушает, историк-справку. Давай для нее специально. 28 августа, один из главных осенних праздников, известный как Успение. Дожинки Спожинки, госпожинки или первое пречистое. Во.
2: Вот, ну, вначале было попроще, дальше, конечно, сложно.
1: Да, что-то вообще. А в этот день православная церковь вспоминает земную кончину Девы Марии. А в народной традиции праздник неразрывно связан с окончанием жатвы и встречей молодого бабьего лета.
2: Ну, смотри-ка, уже о бабьем лете заговорили, да.
1: Да, традиции этого и обычаи этого дня. Дожинки или спожинки, наверное. К этому дню крестьяне полностью завершали уборку хлеба. Ага. Последний столб наряжали в праздничный сарафан. И с песнями несли в деревню.
2: Ну, конечно, праздник, все, убрали мы.
1: Женщины катались по сжатому полю, чтобы вернуть земле ее силу, которую она отдала урожаю. Катались. Ну, видимо,
2: сжатому полю. Я так сейчас начал, что же случилось с этим полем, потому что оно так сжалось.
1: Да, да, да. Женщины катались такой. На чем? На геликах? Катались. Не, просто катались, прикинь. Также в этот день традиционно освещали хлеб.
2: Ага.
1: В храмах его, собственно, вот этот освещали первый сноп, а также зерно и хлеб.
2: И кушали, наверное, потом тоже.
1: Чаще?
2: И кушали, наверное, потом еще.
1: Скорее всего, с винишком-то. Ну, алкоголь вредит здоровью. Смотри, с 28 августа завершался строгий двухнедельный Успенский пост. На столы подавались пироги с яблоками, мясные, рыбные блюда и молочные продукты.
2: Ой, в общем, все, что хочешь.
1: Но Успение начиналась пора осенних свадеб.
2: А-а-а.
1: Так что, ребят, кто хочет отмечать свадьбу, два ведущих вот рядом сидят. Проведем, организуем. Пишите. Парни и девушки водили хороводы, знакомились и присматривали себе невест и женихов. А также с этого дня хозяйки активно начали солить огурцы и квасить капусту.
2: А и про капусту не надо было договаривать. Пятница же, чего уж ты, надо было немножко
1: остановиться. Что приветствуется в этот день? Посетить храм и помолиться о здоровье детей и мире в семье. Принимать гостей и щедро угощать их свежим хлебом и медом. А также помогать нуждающимся и делиться едой с спутниками. Начинать сев озимых культур тоже в этот день полагалось. Что строго запрещалось.
2: Ну-ка.
1: Ходить босиком по траве. Считал, что это роса, этот день, это слезы земли.
2: Ну, вот вообще, сегодня как раз день земли, получается, такой. Вот нельзя было ходить босиком. Еще втыкать всякие острые предметы.
1: Вот,
2: там
1: лопаты, коли, так как земля празднует окончание своего круга.
2: А если зубочистка вот такая, чистил, там, упал и острым концом тоже в землю.
1: Нельзя, не втыкаю.
2: Нельзя, да?
1: Ссориться, ругаться тоже нельзя. Сквернословить тоже нельзя.
2: Не будем.
1: Заниматься тяжелым трудом тоже нельзя. Все, сегодня балдеем.
2: Алло, все, мы сегодня нельзя нам.
1: И быстренько народные приветы. Какая погода на Успении, такой и вся осень будет. Если день ясный, то осень порадует теплом. А если идет дождь, жди, не на смотри. Ясная погода.
2: Осень какая будет у нас.
1: Осень будет классная. Появился туман, это верный знак скорого грибного сезона в лесах.
2: Я не видел тумана.
1: И не на растениях утром сулит раннюю морозную и суровую зиму. Нет, и нет. Много паутины летает в воздухе, зима будет малоснежной и морозной. Или же вышла новая часть Человека-паука. Вот так вот. Ну что, ребят, вот такой народный календарь, а мы переходим к хроникам событий. Let's go. Так.
2: Давай, доставай свою лопату. Откуда будешь копать?
1: Достаю. 1189 год.
2: Ага.
1: Это осада Акры.
2: Акры.
1: Началась одна из важнейших осад третьего крестового похода, продлившаяся 2 года.
2: Как интересно.
1: Да, вообще жесть какая-то.
2: А в 1609 году английский мореплаватель Генри Гудзон, слышали о таком, наверное, да?
1: Гудзон, ну,
2: открыл
1: да.
2: Открыл залив.
1: Гудзонский пролив.
2: А я думал Гудзон, а нет, тут Делавер какой-то еще.
1: Делавер?
2: Есть, да. Видимо, сначала, может быть, переименовали, даже не знаю, потому что Гудзон, я знаю.
1: Ясно. Ладно, скаканем немножко. В 1898 год. Появление бренда Pepsi Cola.
2: Да?
1: Да, американский...
2: Когда?
1: 1898.
2: Обалдеть, как это
1: американский
2: давно
1: было. Фармацевт Калеб Брэдхэм переименовал свой газированный напиток Brett's Drink, ставший культовым Pepsi Cola. Вот так вот. Представляешь?
2: Я конкурентов их больше люблю.
1: Да, я знаю. 1908 год. Первый полет русского дирижабля. Состоялся первый испытательный полет дирижабля. Учебный, вот так назывался он, первого воздушного судна такого типа, построенного в России.
2: Вот. Интересно, конечно,
1: 1910 год. Провозглашение королевства Черногории. Поэтому у них сегодня день королевства, собственно. В день 50-летия правления князя Николая I Черногория была официально провозглашена королевством. 41-й год. Таллинский переход. Началась масштабная эвакуация основных сил Балтийского флота и войск из Таллина в Кронштадт, ставшая одной из самых трагических и героических морских операций Великой Отечественной войны. Помню.
2: Да.
1: Что еще?
2: 1960 год, вот предлагаю тоже затронуть. В Братиславе начался первый чемпионат мира по высшему пилотажу. Представляешь себе?
1: Круто. А 1963 год. Марш на Вашингтон. Прошел грандиозный марш за гражданские права, в ходе которого Мартин Лютер Кинг, ну, права негров, собственно, и Мартин Лютер Кинг произнес свою знаменитую речь. У меня есть мечта. Вот так вот.
2: А, слушай, а сегодняшний день мечты, может быть, это тоже как-то связано между собой?
1: Может быть. Паспортная реформа в СССР была в 1974 году. Совет министров СССР утвердил новое положение о паспортной системе, благодаря которой паспорта впервые стали выдавать всем гражданам страны, включая колхозников.
2: Ну, ей!
1: А до этого колхозникам не давали, да. Прикинь, да. Так, ну и все, времени-то совсем нет. Давай,
2: что-нибудь тогда.
1: Нам, наверное, надо уже к именинникам переходить, да?
2: Давай.
1: Поехали! 1749 год. Родился Иоганн Вольфганг Гёте.
2: Знаем такого.
1: Знаешь?
2: Ну, конечно, вот этот вот Фауст Гёте.
1: Конечно же, крутой же чувак, крутой. О, величайший немецкий поэт, мыслитель, прозаик и государственный деятель, автор трагедии «Фауст». Андрей Платонов родился в 1899 году, советский писатель, прозаик и драматург, автор произведения «Котлован» и «Чевенгур».
2: Ну, как?
1: Аркадий Стругацкий в 1925 году родился, советский такого писатель, фантаст, переводчик, создавший в соавторстве с братом Борисом классические произведения фантастики, то есть братья Стругацкие, те самые. Если взять кино и театр, то в этот день родился Дэвид Финчер в 1962 году. Американский кинорежиссер и продюсер, создатель фильма «Бойцовский клуб», культовые фильмы «Семь» и «Социальная сеть». Кстати, в «Бойцовском» и в «Семь» играл Брэд Питт, кстати.
2: 18+, возрастное ограничение на всякий случай. Да. Джек Блэк родился в 1969 году.
1: Крутой
2: актер. Американский актер, музыкант, продюсер, снимался во многих фильмах.
1: Да. Ла-ла-ла-ла-ла, чик-чик-чик-чик. Такой смешной, толстый.
2: Это же он «Кунг-фу-панду» еще озвучил.
1: Да, вообще крутой, крутой. Кто еще? Ну и Даниил Спиваковский, наш российский актер театра и кино, 69-го года родился. И кто? Ну и все, и хватит, что еще?
2: Достаточно, по-моему.
1: Да, замечательно, друзья. Вот такой он замечательный день, 28 августа. Давайте и мы сделаем этот день великим для истории человечества. А мы скоро вернемся.
2: Доброе утро вам.
1: Как весело я перескочил-то.
0: Историческая справка.
3: Реклама на Бим-радио.
4: Мама, тетрадки уже приехали?
5: Пока нет, доставка задерживается.
4: А рюкзак?
5: Еще в пути.
4: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в Читай-город. Там все и сразу, и подарки.
6: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
7: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
8: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
9: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: Великолепный парфюм, мадам.
1: Спасибо, спасибо.
0: Жаль, что все впечатление портит перегар.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
3: Спонсор спецпроекта «Открывай Казань с новым ГАК GS4» от «Канавто» ООО «Канавто-19».
4: До конца августа в «Канавто» новый ГАК GS4 от 29 тысяч рублей в месяц. Полный привод, 7 режимов вождения, больше возможностей в каждой поездке. Успейте в «Канавто». 8-843-555-55-55. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. АОТ «Банк». Изучите все условия кредита, займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не оферта.
0: Твой

0: здесь твой брат. Звоните 258-30-58.
1: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «МБ Канавта». Канавта с пробегом.
2: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавта» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавта» с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.
3: Соцсети могут прилечь. Абим Радио с тобою всегда. 2 930 800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, фортуна в этот день будет рядом с представителями этого знака. Особо везучих ждет новое назначение на работе. Тельцы, это подходящее время для задушевного общения с жителями другого города или страны, включая переписку с ними. Близнецы, не исключено, что вы будете склонны к эгоистичному поведению и предпочтете ставить на первое место свои собственные потребности. Раки, не стоит откладывать в долгий ящик решение проблем. Старайтесь быть оперативнее, быстрее оценивайте и выбирайте соответствующую тактику. Львы, звезды советуют реагировать на просьбы начальства так, словно это приказ, не терпящий возражений. Молчание окажет вам просто волшебную услугу. Девы, для раскрытия своего эмоционального мира, скорее всего, у вас просто не будет времени, но настроение будет располагать к откровению. Весы, вы вряд ли будете сомневаться в своих чувствах. Не исключено, что это приведет к эгоизму во взаимоотношениях. Скорпионы, сегодня вы можете сами удивиться собственной смелости и натиску. Стрельцы, будьте аккуратнее и чаще отдыхайте. Это не самый подходящий день для повышения физических и психологических нагрузок. Козероги, если вы хотите познакомиться поближе с каким-то человеком, берите инициативу в свои руки, иначе он исчезнет из поля зрения. Водолеи, комфортное и размеренное существование, которое вам так нравится, в этот день невозможно. Чтобы везде успеть, вам придется стать активнее и решительнее. Рыбы, не выбирайте чересчур трудоемких задач. Для их реализации вам не хватит либо энергии, либо терпения. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам прекрасного настроения.

0: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
1: Кирюх пишет: я понял, куда ушел Альберт, там в Казани, когда идут съемки сериала «Ландыши».
2: А, да?
1: Нет, Кирюх, он куда-то в Лениногорск поехал.
2: Чтобы на всякий случай в «Ландышах» не сняться.
1: Да, чтобы не
2: забыл. Случайным образом.
1: Да. Алекс пишет: вчера газон, говорит, уфарит, сегодня аж автополив, что-то на богатом. Да, перестань ты, Алекс, какой же богатым.
2: Тут же сначала должен быть, наоборот, автополив, а потом газон только.
1: У меня газон зарос просто, я не могу никак постричь, потому что, ну, дожди все льют. Ну. Вот сегодня, не знаю, получится, нет? Надо обязательно постричь, потому что если не, там уже, не знаю, трава такая большая.
2: Ты его наголо сразу постриги.
1: Ну, ей придется уже.
2: Да.
1: Ой, смотри, нам прислал Александр фотографии грибов, целая куча прям, белые, разные.
2: Ой-ой, еще красиво-то как.
1: Красиво какие, ну. Вы... Сань, ну давай пожарь, что ли, грибов белых нам там принеси.
2: Ой, с картошечкой-то захотелось прям.
1: Не говори. Дима, он пишет: здравствуйте, собирается пробка на ГШ.
2: Что такое? Горьковское шоссе.
1: А, под мостом, говорит, прилег грузовичок, две полосы. Нифига себе.
2: Прилег именно?
1: Прям, что, на бок упал, что ли?
2: А сегодня что-то это уже не первый транспорт. Я просто ехал утром, получается, недалеко от Кировской дамбы. Там вот поворачивать на нее, там тоже вот.
1: Грузовики отдыхают, ложатся, видимо, перед новой.
2: Там еще кто-то с ковшом лежал, я тебе скажу, перевернутый. Да.
1: Пьяница, устали все, раз на бок.
2: Не знаю.
1: Поспать.
2: Но скорая подъезжала, так что надеюсь, что там нет пострадавших.
1: Бабай пишет: надутые губы, фу!
2: Нормальный, естественный. Мы за красоту, да.
1: Антон пишет: салямба, братишки. Здорово, Антон. Да, классно же. Да так вот. Что еще?
2: Нам предлагают тут татарский народный календарь еще рассказывать.
1: Татарский народный обязательно.
2: Все, возлагаем эту ответственность на тебя, Фарид.
1: У нас у татар просто нет так много праздников. Но надо поискать, кстати. Лимонад Байкал — самый лучший конкурент санкционки.
2: Как патриотично.
1: Говорит Роберт. Че Виталий пишет там?
2: Адрес нам какой-то скидывает. Куда-то нас зовет.
1: Видимо, да. Почему-то только I-85.
2: А, не, он смотрит, хвастается, что он билет выиграл по всей
1: жизни. А, красавчик, приходи к нам. Mm-hmm. О, нам говорит, вот что, говорит, на Горьковском шоссе, там видео прислали.
2: Видео. Сейчас, подождите, мы посмотрим, что там на видео.
1: Да, видео долго, издалека. Он подъезжал долго. Ну-ка. И что там, и что?
2: У меня еще не доехал.
1: А, там... Нифига, вот там есть же второй такой дополнительный проездик. Сделали же такой справа?
2: Узкий справа, да.
1: Смотри, он налетел на отбойник, получается, вот на этот слева. И, соответственно, на бок и упал. Ладно, сейчас еще придерем к сообщениям, а пока давай-ка мы с тобой, Андрей, расскажем, какая погода нас будет ждать сегодня, завтра, там, в ближайшие дни. У нас прогноз погоды!
0: Прогноз погоды на Бим-радио.
3: Спонсор программы «Прогноз погоды на Бим-радио» — спецзастройщик ООО «Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
3: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
6: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
1: А расскажи-ка нам, Андрей, будет ли теплей?
2: Если обманывать, то могу сказать, что будет вообще
1: будет
2: тепло.
1: Же. Ну, да. Будет же, смотри, у тебя плюс 10 уже.
2: Не, да, ну вот. А что, возьмите билет куда-нибудь, отправились, все, тепло.
1: Не, ну смотри, сейчас плюс 10 же, а ведь будет 16 сегодня же.
2: Знаешь, не так радостно это звучит, что будет плюс 16 сегодня.
1: Ну, теплей же.
2: А мне наоборот, я смотрю на эту погоду, и как низко мы пали. 10 градусов всего.
1: Да, ну, кстати, да, есть такой момент.
2: Лето же еще продолжается. Ну, хотя бы, ну, плюс 15-16 какие-нибудь что-нибудь.
1: Да ладно, что ж там,
2: ну ладно. С другой стороны, из радостного сегодня осадков не ожидается.
1: Вот, это хорошо.
2: Неплохо, да.
1: И Максим... завтра не ожидается ведь тоже.
2: Да, и послезавтра. Я смотрю, до вторника не обещают нам.
1: Завтра вообще солнце плюс 17 даже.
2: О, ты вот искренне радуешься 17.
1: Я завтра выйду на мотик прямо с утра.
2: Зато смотри, к следующей неделе как начинается. Там плюс 22 во вторник обещают нам 1 сентября, соответственно.
1: А, чтоб детям бедным.
2: Плюс 25 даже обещают нам 2 сентября, соответственно. Но там, конечно, каждый день есть еще и капельки. Сегодня плюс 16 днем, ночью плюс 5.
1: Плюс 5 ночью. Представь,
2: это
1: дубильный какой.
2: Где-нибудь за городом, где-нибудь в низине там же.
1: Это прям жесть вообще.
2: Заморозки на почве.
1: Вообще легко.
2: Вот
1: вообще
2: эти страшные легко. Фразы, все, они уже возвращаются в нашу жизнь, видишь?
1: Ну и ладно. А смотри, 1 сентября такой, да, плюс 21, там 2 плюс 25. То есть дети такие в школу пошли, на улице погода такая, они такие за партами.
2: Такими темпами в среду, мне кажется, это парты будут пустые.
1: Вполне вероятно. Ой, ребятушки, вот такая она погода. Ну, а мы скоро вернемся. Кстати, у нас уже в этом части скоро будет игра «Утро». Май, наша участница пришла. Это радует.
2: Однозначно.
1: No.
7: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит.

0: «Утромены» на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
1: Ну, еще посмотрим сообщения, которые написали, собственно, наши слушатели любимые. Азад Вали пишет: «Фарид салям, Андрей салям». Хорошего дня, говорит всем.
2: Взаимно желаем, Азад, ну, тоже отличного дня.
1: Так, что, кто еще пишет?
2: Карабас уехал, вы что расслабились, он вернется.
1: О чем расслабились-то? Мы как бы и не напрягались никогда. Харлир Таляри Гельляр пишет нам, Ленар.
2: Доброе утро.
1: Привет. Ирина пишет: «Доброе утро. Скажите, пожалуйста, кто знает, в центре дороги перекрыты из-за съемок фильма?»
2: О, что-то я такой информации даже не встречал.
1: Что-то я даже не слышал такой информации. Да, что там?
2: Да там с полей нужны вести. Кто в центре, дайте нам знать, если где-то есть какие-то перекрытия.
1: Поищем, Ирина, посмотрим. Вроде пока нет.
2: О, нам скидывают тут прям фоточку. Лед, киндери, мороз.
1: Нифига себе, реально, смотри, прям на лобовом стекле лед прямо. Это что, реально, что ли? Настолько холодно, что ли? О, что там нашли? Север Кировы даже нашли. Что такое?
2: Какой-то... Центр сообщает, не перекрыли.
1: Не перекрыли, более хорошо.
2: Ини, что ли, нашли, может быть, я не знаю.
1: Что-то нашли. О, Антон нам скинет фото, у него 5 градусов в машине. Холодно что-то, Андрей.
2: Ну, так все. Лето сходит на нет потихонечку.
1: Да, ребяшки.
2: Надо в лес съездить, посмотреть. А куда? Там, наверное, уже вот эти вот золотые листочки начинают появляться. Красиво.
1: Ну, кстати, да. Красиво, но грустно, елки-палки.
2: Ну, есть такое.
1: Осень же такая, там, осенняя пора, а чей очарование, как там? Хандра вот это опять, потому что писали, что надо, говорит, скоро день копить на психолога, потому что опять депресняк вот этот осенний начнется, и все, ДТП.
2: Так и будет, он же пишет нам, Азат. Зима близко, все.
1: Ну и ладно, что, пера, что ли?
2: Мы преодолеем, мы справимся обязательно.
1: И не говорите, мы, ребят, ну с какую же осень, какую зиму уже встречаем? Ну не пират же.
2: Ну и вот какой же? Значит, и осенью, и зимой тоже есть же плюсы свои.
1: Есть, ну конечно есть.
2: Их мало, сложно найти, конечно, надо там за уши протянуть, но есть.
1: Кстати, да, вот Филан пишет: «Доброе утро, с 31 августа по 5 сентября перекрывать дороги буду в центре из-за съемок». А, с 31 августа? Ничего себе.
2: Все, будем знать теперь.
1: О, Рамиль проезжает мимо нашего здания. Доброе утро, малай лар. Салям, Рамиль, салям.
2: Не отвлекайтесь там за рулем.
1: Не отвлекайся, да. Ну, а мы кое-какую информацию с Андреем вам расскажем.
3: Утромены сделают твое утро.
1: Ну, а спонсор утреннего шоу «Утромены» ООО «Канавто Лада». Кстати, куда ведет любовь? К семье, к друзьям, новым возможностям, конечно же. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада Канавто». И по телефону 230-30-30, код города 843. 230-30-30. Акция действует до 31 августа, кстати. А сегодня 28 уже. 26 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Если «Лада»,
2: то «Канавто».
1: Конечно.
0: Реклама на Бим-радио. Люксюм. Омнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу журналистов 62.
4: Six Seven. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-2073 6+.
5: С Днем Республики, любимый Татарстан! В честь праздника «Лента» дарит скидку 15% на покупки от 2500 рублей в гипермаркетах и с доставкой по промокоду «Люблю Татарстан». Акция действует с 27 по 30 августа. Промокод действует один раз по карте «Лента» на неакционные товары. Скидки не суммируются. Максимальный размер скидки 800 рублей. ООО «Лента», город Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 112, литера Б. ОГРН 103-783-204-86-05. Категория 6+.
6: Семейный шопинг стал проще с Mars Avenue. В нашем магазине в Казани вы найдете стильную и комфортную одежду для всей семьи, от малышей до взрослых. Мы предлагаем широкий выбор моделей и размеров до 58-го, чтобы каждый мог найти что-то по душе. Не забудьте про нашу коллекцию обуви и сумок. Посетите Mars Avenue в ТЦ Паркхаус на Имашева 46, в ТЦ Моки на Кулахметова 28 и в ТЦ Бахетле на Ленинградской 27.
7: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
8: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Beam Radio и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+.
9: А вы продаете рекламу?
10: Нет, просто даем послушать.
9: Красивая. 2-930-800.
11: Beam Radio. Первое в Казани.

0: на Бим-радио.
1: Быстренько пробежимся по ситуации на казахских дорогах. По данным Яндекс.Карты, 3 балла. 3 балла. Самая большая пробка, как обычно, на улице Мира. От Тополевой улицы до Сибирского тракта 51 минут. Прикинь, Андрей.
2: Ужас.
1: Почти час.
2: Очень много времени.
1: Магистральная улица от Тихорецкой улицы до Турбинной улицы 19 минут. Мамадышский тракт от Интернациональной улицы до улицы Натана Рахлина 12 минут. Магистральная улица от Турбинной улицы до улицы Владимира Кулагина 10 минут. И Горьковское шоссе от Малого Лебяжьего озера до железнодорожного моста 8 минут. Ну, там, вы знаете, перевернулся грузовик. Упал на бок, точнее. Мосты и дамбы все по нулям. Так, по ДТП.
2: Нам вот сообщает Илья о том, что ДТП, Оренбургский тракт, проспект Победы, Бакиру-Манче, прямо на перекрестке. Будет, говорит, плохо все. Два ряда заняли, проездной только левый ДТП в сторону ТАССР.
1: Ну да, вот, короче, мы, как говорили, на Горьковском шоссе прямо под железнодорожным мостом лежит на боку.
2: Угу.
1: Грузовичок в правом проезде. Но 20 свободных там все равно же остается. Так, еще ДТП я вижу, знаешь где?
2: Где?
1: На Большой Крыловке.
2: Да.
1: Перекресток с Фахитову практически вот этот, да. Там левый ряд, средний ряд, КамАЗы. Шапалах сделали, кто написал. КамАЗы, шапалах сделали. Представляешь, какой комментарий там?
2: Грусть-печаль.
1: Грусть-печаль, да. И еще вот где у нас там? Я вижу на проспекте Имашева.
2: На третьей транспортной практически,
1: да? Да. Вот прямо напротив Акбарс-арены. Там тоже ДТП. Средний ряд, газель стоит написано. А, не авария, просто газель сломался, видимо.
2: Но в целом там все зелененькое, проехать можно.
1: Да, все, больше вроде бы нет, все нормально. Ну, все класс, друзья. Соблюдайте правила дорожного движения. Мы пойдем немножечко поиграем.
0: Путевые заявки на Бим-радио. Утромены могут сделать тебя богаче на 10 тысяч рублей. Каждый будний день в 7.50 проект «Утромани», где эрудиция приносит деньги. Хотите попробовать свои силы? Отправляйте заявку, приходите в эфир и выигрывайте. Подробности в прямом эфире и на bimradio.ru. Для слушателей старше 12 лет.
1: Спонсор игры «Утромани» – юрист, финансовый эксперт Калиулина Регина Рафаэлевна. Заработать деньги своими знаниями можно в проекте «Утромани». Ну а если вы попали в сложную жизненную ситуацию, обратитесь в юридическое агентство «Просто в законе». Если каждый звонок с незнакомого номера стресс, долги растут быстрее, чем зарплата, остановите этот замкнутый круг. В агентстве «Просто в законе» знают, как списать долги легально. Верните себе спокойный сон и уверенность в завтрашнем дне. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 212-13-18. Еще раз, 212-13-18. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ. Все? Поиграем?
2: Конечно.
1: Сегодня, друзья, вновь у нас в гостях Екатерина Бусарева. Екатерина, привет.
3: Доброе утро.
1: Ну как дела, Екатерина? Год же тебя не было практически.
3: Ну, почти, да, чуть-чуть. Вот в ноябре точно был бы год, но пока не сезон корпоративов, поэтому решила заглянуть перед работой к вам.
1: Не сезон корпоративов? А что ты делаешь в сезон корпоративов?
3: Я их продаю, организую, контролирую, провожу, что только с ними не делаю.
1: А, ты организатор, что ли, мероприятия? Ты
2: коллеги.
1: Ты наш коллега, что ли?
3: Ну, не совсем. Я банкетный менеджер Амаг Сафар отеля.
1: Вот оно что. Ну, знаем, мы Сафар отель. Мы там тоже что-то, я там много чего-то вел.
2: Да, конечно.
1: Конечно. Но, Екатерина, все как обычно. 5 вопросов. На 100, на 500, на 1000, на 3000, на 10 тысяч. 100 рублей сумма несгораемая. Как ты знаешь, в любой момент можешь меня остановить. Ну, вот, допустим, ответил на 3000, сказал, все, дальше не пойду.
3: Я всегда иду до конца.
1: Тоже верно, что бы не идти до конца.
2: Рады ли настройщи-то?
1: Но, если ты готова, мы тоже с Андреем готовы. Мы стартуем. У нас первый вопрос на 100 рублей, скажем так, разминочный. Let's go!
0: Утромани!
1: Несложный вопрос. Ты вообще как с литературой?
3: В школе 5 была.
1: Прекрасно. Тогда ты прекрасно, я думаю, знаешь, как звали кота в романе Булгакова «Мастер и Маргарита». Так, через тире. Кот, тире.
2: Тоже животное большое такое.
1: Такой, да. Кот и тоже от заканчивается. От заканчивается. Такое большое животное из Африки.
3: Бегемот.
1: Кот?
3: Кот-бегемот?
1: Кот-бегемот, да, 100 рублей, верно?
0: Утромани.
1: Да, Да, кот-бегемот, забыла?
3: Ну, как-то да, он как-то кот и кот.
1: Нет, он бегемот был, у него кличка была бегемот. Он такой был блатной.
2: Тут зато поддержка уже в прямой трансляции началась.
1: Вот, прекрасно.
3: Вау.
2: Все за тебя, мы тоже.
1: Кот-бегемот, да, у меня, кстати, в соседей был кот-компот. Вот такой вот. Ну что ж, вопрос на 500 рублей впереди. Поехали дальше. Итак, смотри, Екатерина. Вдали от хищников и браконьеров, многие обитатели каменных джунглей чувствуют себя в безопасности. А жители древнего Китая такое чувство защищенности китайцам могла придать Великая Китайская стена. Собственно, правильно? Напишите устойчивое выражение о подобном чувстве. Вернее, скажите.
3: Как за каменной стеной.
1: Как за каменной стеной, говорит Екатерина. Что тут скажешь? Абсолютно верно, действительно. Как за каменной стеной устойчивое выражение, описывающее чувство безопасности, покровительства и защищенности. 500 рублей, браво, поехали дальше.
0: Утро мании.
1: Смотри, какая молодец. Вот, а ты боялась.
2: Ты даже задать вопрос до конца не успел.
3: Да вообще ни капли не боялась.
1: Вот, молодец. Ну, что, тогда мы идем вопрос уже на 1000 же, правильно? Пойдем?
3: Идем.
1: Конечно, идем. А, даже не останавливаешься, я даже не буду спрашивать. Поехали. Скажи, пожалуйста, Екатерина, какой древнегреческий город упоминается в выражении, которое означает тайный коварный замысел, замаскированный под подарок?
3: Трое.
1: Трое, она сразу сказала. Недавно я смотрел фильм «Одиссея», наверное, да?
3: Нет, давно не смотрела.
1: Трое или же Троянский?
3: Троянский конь.
1: Или это же Троянский конь, абсолютно верно. Это уже 1000 рублей, ничего себе.
0: Утро мании.
1: Слушай, ну классно, уже 1000 рублей. Два вопроса остаются, Екатерина. Мы же идем же, ничего идем. Же не спрашиваем. Да, конечно, идем, да.
2: Причем, чем сложнее вопрос, тем быстрее она дает ответ пока.
1: Да, я тоже обратил внимание, что происходит вообще. На первый такой, а тут такой раз. Ладно, 3000. Следующий вопрос, поехали. Самуил Яковлевич Маршак считал, что у детской книги всегда два автора. Кого он так называл?
3: Ну, могу предположить, что он называл первым автором это автор книги, который ее написал.
1: То есть сам писатель.
3: Сам писатель. Угу. И второй автор это родители.
1: Родители?
3: Да.
1: Ребенка имеется в виду?
3: Да.
2: А почему родители тоже?
1: Почему
2: автор?
1: Да?
3: Ну, потому что родители выбирают для ребенка, что ему читать, а что не читать. И родители объясняют ребенку суть, если он чего-то в книге не понимает.
2: Такое второе авторство родителя. Чуть-чуть переделали под себя, адаптировали.
3: Соавторство.
1: Окей, это окончательный ответ. То есть писатель и, собственно, родитель.
3: Писатель и родитель читателя. Ну, потому что писатель и сам читатель. Это будет как-то слишком банально.
1: Окей, да, ладно.
2: Креативно мыслить, конечно.
1: Мы принимаем этот вариант ответа, и сейчас мы узнаем правильный ответ. Поехали.
0: Утро мании.
1: Вообще, Самуил Маршак считал детскую литературу великим и ответственным искусством, требующим от писателя искренности, таланта и уважения к юному читателю. Но также Самуил Яковлевич Маршак считал, что у детской книги всегда два автора. Конечно же, первый это писатель, само собой, он же все это пишет. А второй автор, он считал, что это был художник.
2: То картиночками это
1: картиночками, которые все это оформляют. Иллюстратор. Иллюстратор, да, конечно. Потому что книжка же должна быть не только
2: это
1: же...
2: детская книжка, конечно. Они же в первую очередь на картинки смотрят.
1: Да, потому что у нее все вот это... Ну, вот такой вот ответ он, к сожалению. Екатерина, ну ты молодец. Ты очень круто отвечала просто. Ну, браво тебе, браво, действительно.
2: Ты и близка была. Половину ответа назвала же.
3: Половину ответа назвала.
1: Да, половину, кстати, действительно назвала. Тоже верно. Ну что ж, Екатерина, мы тебе вручаем, не знаю, соточку. Такой у нас сейчас...
3: С автографом, да, пожалуйста?
1: Да.
2: Конечно,
1: да.
2: Конечно.
1: Да, да, с автографом.
2: Вот и выяснилось, ради чего надо.
3: Да.
1: С печатью, с автографом вручай, Андрей, на камеру. Сотка новая такая, красивая.
3: Ура! Она будет висеть в рамочке в кабинете во Макса Фарателли, я вам
1: обещаю. Прекрасно, прекрасно.
3: Прям вот так повешь, просто круто.
2: А если она тут пропадет, значит, черные времена настали.
1: Да, значит, да.
3: Когда мы увидим их в обороте. У нас всегда только белые.
1: Екатерина, нам нравится твой позитивный настрой, и сейчас возможность передать привет тебе в прямом эфире, можешь на камеру тоже сказать.
3: Ой, это вот самое главное, ради чего я пришла на самом деле на радио, не только за автографом. Моему самому любимому, а Макса Фарателлю самый теплый, самый пламенный, самый горячий утренний пятничный привет. Всем слушателям, кто меня узнал, меня, надеюсь, знают и помнят многие, огромный-огромный привет. Теплого солнечного настроения, несмотря на то, что там уже как будто осень, но всем все-таки теплого солнечного настроения. И моих дорогих сегодняшних молодожен поздравляю с праздником.
1: О, у вас сегодня свадьба там будет?
3: Да.
1: Мы их тоже поздравляем, конечно, привет передаем тоже, а Макс сам
2: а мы
1: сам
2: даже придет. Придем, может быть.
1: А что идет-то, да?
2: Незваные гости.
1: Не ты там ведешься? Ну что, друзья, у нас вновь была в гостях Екатерина Бустрева, мы тебя снова ждем.
3: Обязательно.
1: Не затягивай так на год, можешь раньше прийти.
3: Хорошо.
1: Давай вот в осенью приди, там, не знаю, в ноябре.
3: В декабре.
1: В декабре.
3: Между корпоративами.
2: Договорились.
1: Вот, вот, абсолютно верно. Друзья, это была Екатерина Бустрева. Спасибо тебе, Кать. Приходи еще, хорошего дня.
3: Спасибо.
1: А мы продолжаем.
2: Пока.
0: Утро мании. Никаких шуток. Только реальные деньги. Бим новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте, у микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Татарстане семьи с невысоким доходом могут оформить единое пособие на ребенка до 17 лет. Выплата составит от 50 до 100% регионального прожиточного минимума. В 2026 году это 15 615 рублей на каждого ребенка. Уровень поддержки зависит от дохода семьи. Чем он ниже, тем выше процент выплаты. Ко дню города в Казани планируют открыть новый участок набережной озера Кабан. В настоящее время ведутся финальные работы. Обустраивают прогулочную зону, высаживают растения и готовят смотровые площадки у воды. Пока Казань готовится встречать День города, есть еще один повод зарядиться праздничным настроением. Робот iBeam подготовил для вас инструкцию по красивому прощанию с летом. Шаг 1. Заходим на maximilians.ru и бронируем стол 28 августа. Шаг 2. Зовем друзей, с которыми хочется проводить лето. Шаг 3. 28 августа в 20 часов прибываем в ресторан Maximilians. Шаг 4. Включаем любимые хиты 90-х, танцуем и наслаждаемся последним летним отрывом. Бим-радио представляют. Ведущий Альберт Батанин, диджей Айон, живая музыка, подарки и атмосфера, с которой лето точно запомнится. Подробности на maximilians.ru. 18+. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
2: ТТС.
4: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
5: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Мам, а где мне делать уроки?
8: Можно потише? У меня созвон.
9: Кто сейчас в ванную?
10: Если ваша жизнь стала больше вашей квартиры, в компании «Флэт» помогут найти пространство, в котором хватит места каждому. «Флэт» – дом в масштабе вашей жизни.
11: Ресторан «Maximilians» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru.
12: Запрещено для детей. На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС-Татнефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС-Татнефть.
13: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-Центр. Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
14: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
15: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «СЗ-станция спортивная 2». ООО «СЗ-станция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
16: Папа, еще круг!
17: А я на боулинг.
18: Мам, я в игровые автоматы.
19: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
20: С Днем Республики, любимый Татарстан! В честь праздника «Лента» дарит скидку 15% на покупки от 2500 рублей в гипермаркетах и с доставкой по промокоду «Люблю Татарстан». Акция действует с 27 по 30 августа. Промокод действует один раз по карте «Лента» на неакционные товары. Скидки не суммируются. Максимальный размер скидки 800 рублей. ООО «Лента», город Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 112, литера Б. ОГРН 103-783-204-86-05. Категория 6+.
21: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. два девятьсот тридцать восемьсот.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире рубрика «Это интересно».
2: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что жареное яйцо отличается от вареного тем, что после вареного не надо мыть сковородку?
3: Соусы пилявы!
4: Соусы пилявых!
5: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
6: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78, kamacement.ru.
7: Мы из 90-х.
8: Дорогие наши любимые радиослушатели, уже сегодня, 28 августа, наша вечеринка. И мы приглашаем вас насладиться последними яркими моментами лета вместе с Вибрадио! На финальной летней вечеринке «Мы из 90-х». И что вас ждет? Любимая музыка, конечно, живая. Любимые хиты 90-х. Танцы и атмосфера эпохи. Конкурсы за лучший образ. Конечно же, подарки. За пультом кто?
9: Диджей Айон.
8: Да, а кто ведущий, знаешь?
9: Альберт Батанин,
8: конечно. 28 августа, ресторан «Максимилианс». Сбор гостей 20.00. Проводим это лето вместе на вечеринке «Мы из 90-х». Подробности на maximilians.ru 18+. Ну что, ребятушки, сейчас мы с Андреем разыграем сразу три пригласительных билета.
9: Три штуки
8: отдадим. Каким номерам? Давай, решим.
9: Давай, 3, 6, 9.
8: 3, 6, 9, друзья. Пишите нам в МАКС. +7 9 2 7 2 4 2 102 8. +7 9 2 7 2 4 2 102 8. Андрей сейчас задаст вам вопросик, даст три варианта ответа, и вы пишете просто 1, 2 или 3.
9: Давай.
8: 3, 6, 9.
9: Ага, обратись. Итак, ко мне не Андрей, а Андрей Евгеньевич.
8: Андрей Евгеньевич.
9: Спрашивает, как у меня отчество. Все, ответили на вопрос.
8: Ну что же, Андрей Евгеньевич, давай, let's go.
9: Давайте, значит. Чтобы выиграть пригласительный билет на вечеринку, нужно правильно продолжить песню, соответственно. Готов? Я пою уже.
8: Поехали.
9: И ровно 1000 лет мы просыпаемся вместе, даже если уснули в разных местах. Мы идем ставить кофе под... И вот здесь есть вариант ответов. Элтона Джона, Элвиса Пресли или Эдиту Пьеху. Еще раз, первое. Элтон Джон, Элвис Пресли или Эдиту Пьеху, значит.
8: Давайте, ребятушки, варианты. 1, 2 или 3. Пишите. 3, 6, 9 заберет приз. Вернее, пригласить на билет на нашу вечеринку, которая будет уже сегодня. Ребят, сегодня. Не пропустите. Пятница, Максимилианс. 20.00 собираемся. 18+. Не пропустите.
9: Будет весело.
8: Конечно. А мы скоро вернемся и скажем, кто заберет пригласительный на сегодняшнюю тусовку.
7: Мы из 90-х.

0: Мы из 90-х.
1: Ну что, пришло время подвести итоги нашего конкурса. И победители заберут у нас 3 пригласительных билета. Каждый победитель по одному билету.
2: Да, все логично, все по-честному.
1: А куда билет, еще раз напомним, друзья, на нашу вечеринку. Мы из 90-х. Она уже сегодня, пятницу. Сегодня. Максимилианс.
2: 28 августа.
1: 28 августа.
2: На всякий случай.
1: Сбор гостей с 20.00, друзья. Приходите. 18+, сразу напомним. Ведущий вечера Альберт Ботанин. Не пропускайте, приходите. Подробности максимилианс.ру. Ну и Андрюшка, давай-ка говори на победителей.
2: Давай, сначала скажем правильный ответ.
1: Да? Давай, правильный ответ, давай.
2: Прям пропоем опять же.
1: Пропой, да? Поехали.
2: И ровно 1000 лет мы просыпаемся вместе, даже если уснули в разных местах. Мы идем ставить кофе под Элвиса Пресли.
1: Верный ответ, конечно, второй.
2: Это, между прочим, легендарная композиция группы «Сплин», «Мое сердце». О, а у нас же в «Утраоке».
1: «Мое сердце остановись».
2: Может, даже в «Утраоке» споем.
1: «Мое сердце»?
2: Да.
1: Почему бы и нет?
2: Да.
1: «Why not?»
2: Все,
1: а может,
2: кардиологи.
1: А может, медленно, пожалуй, «И звук календаря». Как думаешь? Ну-ка, есть же такая...
2: «Привет».
1: Как... «Привет».
2: Я буду ждать. «Сплиновское настроение» какое-то, да?
1: Классная песня вообще. Ну, давай,
2: согласен,
1: может,
2: да.
1: Ну что, давай, Андрей, кто победитель у нас? Кто забирает пригласительные?
2: Итак, у нас сегодня побеждает Дима. Он был третьим. Потом, значит,
1: А есть номер, последний там цифра телефона, что будет?
2: Дима, красивые фотки, можно так сказать.
1: А, все, окей, Дима красивые фотки.
2: На 60 заканчивается номер телефона, я ему написал уже, он уже все понял.
1: А, все окей.
2: Она уже даже мне вот ура тоже ответила. И Эльмира пока еще что-то печатает нам.
1: Прекрасно. Эльмира, Димка, Наиля, девчонки, мальчишки, мы вас ждем сегодня на вечеринке. Не пропустите, в 20.00 сбор гостей, 18+.
2: Да.
1: Класс. Сегодня тусок там будет мощный, ты пойдешь?
2: Конечно.
1: Да, да?
2: Конечно.
1: Супер, верю.
0: Мы из 90-х.

0: Утромены на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
1: Да. Вот нам, кстати, Антон списал, забыл заснять около домика на даче, говорит, на участке вообще плюс один был градус сегодня, представляешь?
2: Ну, с другой стороны, плюс один это тоже хоть какой-то, но плюс пока
1: еще. Не говори.
2: А вот товарищ враг сразу нашел плюсы, смотри, говорит, зима, пыли нет, кондиционер не надо, не потеешь.
1: Там точно не потеешь.
2: Там мерзнешь.
1: Хотя иногда бывает, знаешь, такое, наделся, как капуста, сел в машину, там печка затопила, начинаешь потеть.
2: Да. А светло, как зимой от снега, когда снежочек свежий выпал.
1: Очень светло вообще, да.
2: Светло, красиво.
1: Я знаю, что нас скоро ждет, Андрей. Помнишь, как просыпаемся ночь, приходим в студию ночь.
2: Ну, это ж из года в год традиционно, так скажем. Да,
1: не говори. Кстати, про новость, казановости такие наши всякие. Смотрите.
2: Казановость?
1: Казановость. Про как раз перекрытие дорог из-за съемок фильма. Я нашел эту новость.
2: О, давай, делись.
1: Из-за сериала, собственно, съемок сериала «Ландыши» в центре Казани ожидается частичное ограничение движения с 31 августа по 5 сентября. Да. А, вот я смотрю, будет перекрыто. Нифига себе. Булак, походу, будет перекрыт.
2: Прям весь, что ли?
1: Да что-то вообще, да, от Сибгатки вся и почему-то Ленинская... Да, это дамба будет закрыта, почему написано красный вот. Uh-huh. Булак. Причем тут прям там в центре, короче, очень много закрытых дорог. Ищите информацию, друзья, много будет перекрытий, потому что будет сниматься сериал.
2: Да, еще раз, 31 августа,
1: 31 по 5 сентября.
2: Ой, какая у нас будет интересная ситуация. И это,
1: вообще,
2: до дорог их
1: нашли они время,
2: сентября.
1: Да? Нашли они, да, в начале учебного года перекрывать дороги. Вообще, браво просто.
2: Давайте тогда учебный год, может быть, тоже сместим куда-нибудь там на число на 5-е, на 6-е.
1: Да, из-за съемок сериала.
2: Января.
1: Да, почему нет? А еще одна новость в Казани. Для борьбы с пробками число парковочных мест выросло до 15 тысяч.
2: Mm.
1: Это из-за пробок, видимо. Они, да. Они увеличат число парковочных мест платных. Все из-за пробок, конечно же.
2: Ну, так и смотрят просто на пробки.
1: Они люди... потому ли, что 50 рублей в час можно денег собирать с каждой тачки. Мне вот такое чувство.
2: Ну, тоже заодно между делом, знаете ли, вот это
1: да.
2: Вот все.
1: Также в городе ужесточили борьбу с сокрытием госномеров. Круглосуточно работают 50 экипажей фиксации. На такие машины стоят блокираторы. Вот я, кстати, вчера увидел, я был удивлен. А авто должников находят автоматически и возвращают только после оплаты штрафа.
2: То есть, получается, номер прикрыл, тебе раз и заблокировали колеса.
1: Да, я вчера говорю, я подъезжаю на Тазигизат, вот после эфира поехал там по работе. И смотрю, стоит автомобиль, на нем такой желтый блокиратор на колесе. Я такой еще, нифига себе. Ну, в Америке же там где-то вообще как здрасте, а у нас такое особо не видел.
2: Да, да, да.
1: А то смотрю, у нас, оказывается, блокиратор стоит.
2: На колесо, да.
1: Да.
2: В свое время же придумали еще на лобовое стекло клеить такие специальные, там что-то код какой-то надо вести, чтобы там вот эти присоски отсосались. Насколько я понял, молодые ребята, студенты нашли довольно быстрый выход, как эта штука снимается, без вообще последствий для себя.
1: Присоски отсосались, это не про машины.
2: Не про машины, я тебе говорю. Это,
1: да.
2: Если что, о правилах парковки вообще беседуем.
1: Так что, ребят, будьте внимательны и аккуратны. Вот такая вот вещь происходит, кстати. И тут еще один кинокритик поругался на новые наши российские фильмы. Об этом расскажем уже чуть позже, после блок-рекламы.
3: Утромены сделают твое утро.
1: Спонсор утреннего шоу «Утромены» ООО «Канавто Лада». Куда ведет любовь? К семье, к друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. Альберт об этом знает не понаслышке.
2: Конечно.
1: Он вообще обожает свою «Гранту», которая у него была. А, кстати, «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей по программе «Трейдин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада Канавто» и по телефону 8 843 230 30 30 230 30 30. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оцените свои финансовые возможности и риски. Если «Лада»,
2: то «Канавто».
1: Абсолютно верно.
0: Реклама на Бим-радио. Замечательно.

0: info.
1: Акции действуют при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяются до 31 августа. Подробности в «Глобал Сервис».
2: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226-93-45. Крутовская, 20.
3: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «МБ Канавта». «Канавта с пробегом».
4: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.
5: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр.
6: Six Seven. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-2073 6+.
7: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
8: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-24-7441, 16+.
9: Поработай!

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
2: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК «Корстон», офис 440.
3: Тетрадки уже приехали?
4: Пока нет. Доставка задерживается.
3: А рюкзак?
4: Еще в пути.
3: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в Читай-город. Там все и сразу, и подарки.
5: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
6: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
7: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
8: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: утромены.
1: А я думал, сова.
2: Так вот, о российском кино.
3: Ну-ка.
2: Есть такой кинокритик Давид Шнейдер. Угу. Он сказал, россияне хотят смотреть хорошее импорное кино. От сказок они уже блюют. Вот так он написал.
3: Ну, да что?
2: Заявил, да. Летом 67, внимание, российских фильмов провалились в прокате. 67, представляешь? Кроме одной якутской комедии, которая, скорее всего, незаменной прошла. Она не провалилась. Общий убыток достиг, знаешь, сколько? 16 миллиардов рублей.
3: Обалдеть.
2: Это антирекорд. Хитом, знаешь, какой фильм стал?
3: Какой?
2: «Человек-паук». 18+, скажем сразу. С 1,1 миллиард рублей на неофициальных показах он заработал.
3: Mm-hmm.
2: Представляешь? Я, кстати, с ним полностью согласен. Но
3: с «Человеком-пауком»?
2: Нет, ну, с «Человеком-пауком» тоже. Нет, вот с Давидом Шнайдеровым, который... Потому что, ну, реально... Этими сказками просто задолбали уже просто. Этими колобками дурацкими, я не знаю, просто...
3: Вот, ну. А мне вот там зацепиться хочется в его выражении, там, да? Что людям хочется хороших импортных. Людям просто хороших фильмов хочется, не обязательно импортных.
2: Согласен, вот тут я с тобой соглашусь.
3: Можно сделать качественно, у нас огромное количество вот. Классных и сериалов, и фильмов.
2: Вот, якутский же фильм не провалился же. Ну. Значит, хорошее кино, значит, смогли же снять? Смогли.
3: Вот, то есть, нам надо в Якутии, да? Соответственно, Голливуд наш отстроить такой.
2: Да.
3: Якуглевод.
2: Якуглевод? Якуглевод, а что, да? У нас такой там... И там... Такой-то прикольный такой. Заставку сделал какую-то смешную. Ну, не смешную, а такую.
3: Ну, можно что-нибудь сделать, в любом случае, да.
2: Но Дамир, кстати, он не зашло, «Человек-паук». Смотрел, говорит, «Человек-паука».
3: Да?
2: Ну, не зашло, но просто, однако, это же о чем говорит, ребят? Почему у него там столько денег собрал? Потому что, ну... Люди привыкли, что вот эти вот марвелские киношки прикольные, и туда все вот идут, мне кажется.
3: Поэтому... А я смотрел «Человека-паука», кстати, да, я в этот момент себе деревянную ногу поставил, значит, повязку на один глаз, попугая на плечо. Ну так, чтобы как пират выглядит, потому что пиратскую версию смотрел, собственно.
2: А прикинь, если бы мы еще переводили название все на татарский язык, вот вывозили бы там. И у нас такой «Кыше-урмякуш». «Человек-паук».
3: Звучит шикарно, по-моему.
2: «Кыше-урмякуш», да. «Паук» даже «урмякуш». Ну классно же.
3: Я а «Головка» ты смотрел, нет? А то мы тут сравниваем.
2: Нет,
3: обсуждаем.
2: Я не смотрел. Я отрывки только видел. Да я не хочу даже смотреть, честно. Но вот эта чушь с плохой графикой, я не знаю, я не хочу смотреть. Просто, я, ну, просто не хочу. Не знаю.
3: Я не смотрел. Я пока не посмотрю, не буду говорить.
2: Сейчас, вот у нас, знаешь, такая сейчас пошла тема, вот эта тенденция, не то что тенденция, вот эти, ну, принимали кучу законов вот эти, вот помнишь, там различные, ну, понятно, возрастное ограничение ставят. Ладно, маркировка, окей, бог с ней. Ну, у нас начинается, в кино, допустим, кто-то стоит с бокалом шампанского, начинает блюрить это все. Я понимаю, что алкоголь вредит здоровью, но что это даст? Ну, вот эти заблюренные сигареты в руках тоже вредит здоровью, но вот это, блюрит они все. Сейчас вырезают сцены различные. Потом, получается, ты кино недопонимаешь, что это сцены. Нет, тупо.
3: Ты же не знаешь, как это работает, просто Фарид. Вот, потом вот эти вот детишки, которые увидели заблюренные, они по улице идут, раз кто-то курит, да, вредит своему здоровью. Да. Они проходят, раз у них автоматически картинка тоже заблюрена.
2: У них в голове сразу блюр.
3: Да, да, да. Наверное, это так работает.
2: А, внедряется, да, да, и сразу в голове. Да, он смотрит человека, а у него такой... Он скажет, почему человек на улице мутный? Да, кстати, да.
3: Нам вот, кстати, пишут, что казахские фильмы супер. Это какие конкретно? Ну, мне стало интересно. У меня просто тоже есть друг, который в последнее время на казахские сериалы подсел.
2: Казахи, кстати, сейчас снимают очень хорошие фильмы. И, если не помню, не ошибаюсь, Альберт Кузиахметов тоже хвалил какие-то фильмы, смотрел казахские. Я смотрел один казахский тоже какой-то сериал, только название не вспомню. Ну, ты понимаешь, они хорошие, действительно, смотреть прикольно, но немножко сложно, ты смотришь, не знаешь ни одного актера, условно, то есть, ну, поэтому видишь так как-то, это бывает так.
3: Я только один казахский сериал смотрел, и то не до конца, и, видимо, мне повезло, там был ровно один актер, которого я знаю.
2: А, да?
3: Ну, как его зовут, не знаю, ну, чисто внешнее такое, лицо знакомое, уже приятнее смотреть сразу, когда что-то знакомое там видишь.
2: О, смотри, что пишет нам, казахи, говорит, снимают новые «Доспехи Бога» с Джеки Чаном. А Рустам говорит, узбек фильм посмотрите. А что там с узбек-фильмом?
3: Ну вот опять смотри, казахские сериалы топ пишет.
2: Да, Казахстан.
3: У меня просто автоматический глаз сразу меняет казахский на казанский.
2: Ангел-хранитель, говорит, топ, нам сказали.
3: 18 плюс на всякий случай возрастное ограничение.
2: Ну да, да, на всякий пожар, действительно. Поэтому не знаю. Ну ладно, будем смотреть, может, и начнут кино-то классно снимать. Где вот все наши вот эти вот великолепные люди, как Эльдар Рязанов? Вот, нет, ну, вот они ушли, почему таких не появляется новых?
3: Да как, есть они
2: как
3: есть.
2: Гайдай там, не знаю.
3: Они есть, мне кажется.
2: Прячется?
3: Наверное, да. Скоро вылезут, мы их ждем. Когда они вылезут и нам начнут что-нибудь показывать. Ну нет, есть классные вещи у нас, есть.
2: Кстати,
3: вспоминать надо, конечно.
2: Про сериал вот этот, который будет сниматься, Жиландыш у нас. Ага. Кирюх предполагает, что когда, мне кажется, специально съемки сделали с 31 по 5 сентября, то есть с 31 августа, чтобы в этом сериале снимались школьники. Давайте вспомним Айгули Слопца, она, которая стала популярной после этого сериала. И тоже, и тот же Маратик. Ну, Айгуль-то понятно, дочь Юлии Пересиль, на секундочку.
3: А Маратик, он же не ее дочь.
2: Маратик не ее дочь.
3: Маратик вообще не
2: дочь. И не ее сын даже.
3: Но зато популярность какую обрел.
2: Маратик наш пацан, ты что, на Орландске же.
3: Да.
2: Насколько я помню, да. Ладно, тут много сообщений, кстати, мы к ним вернемся совсем скоро. Мы с Андреем еще и расскажем вам про погоду, которая будет нас ждать сегодня, завтра там и ближайшие дни.
0: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста. Прогноз погоды на БИМ-радио. Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио». Спецзастройщик ООО «Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: И вновь точнейший прогноз погоды на волнах любимого радио. Андрей, прошу вас, коллега.
3: Эх, погода.
2: Пыль да жара.
3: Была с нами, а ушла уже.
2: Да.
3: Только теперь пишет нам, я пришла. Все.
2: Я пришла.
3: Мы расстаемся. Но я вернусь через год. Плюс 13 градусов в Казани. Слушай, все теплее и теплее становится. Сегодня осадков не ожидается. Это радостно и приятно. Что касается максимальной температуры воздуха днем, сегодня в городе она составит плюс 16 градусов. Опять же, без осадков. Ночью будет плюс 5. Завтра теплее. Днем плюс 17 и солнышко. В воскресенье еще теплее. Плюс 18. Понедельник плюс 20. Вторник плюс 21. Среда плюс 25. Все, дальше я вынужден остановиться, потому что там температура тоже уже не идет на повышение. Там опять чуть-чуть так вниз пойдет. Но плавненько, плавненько с другой стороны. Так что, видите, к следующей среде мы готовимся. И если хотите, тоже такой краткий анонс информации о следующей неделе.
2: Давай.
3: На следующей неделе потеплеет до плюс 25, дожди, слабый ветер до 5 метров в секунду, порывами до 14 метров в секунду.
2: Но в этом году дожди, конечно, просто завались. Куда деваться?
3: Не завались, залейся.
2: Залейся, получается, да. Залейся, действительно. Над газом постричь.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.

0: «Утромены» на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
1: Много сообщений насчет кино, казахского, не только. Вот Кортес нам пишет, казахский сериал «Черный двор», посмотрите, не пожалеете. 18+, я, наверное, думаю.
2: Я что-то слышал о нем, кстати.
1: Да, я не смотрел, не смотрел. А, я слышал тоже, кстати, да.
2: Эй, брат, не слышал ничего, не что?
1: Хан Батик пишет, «Патруль», мощный хахайк. «Патруль» про этих, про инспекторов ГАИ, по-моему, там идет такой сериальчик есть.
2: А я «Мошенники» смотрел, я вот сейчас вспомнил название сериальчика, которое я смотрел, казахского. Тоже 18+, скажем, на всякий случай, да.
1: Риба говорит, «Сакэ», прикольный сериал.
2: Саке?
1: Саке.
2: Это, наверное, японское что-то уже, как будто, нет?
1: Не знаю, но...
2: Что-то японское и что-то вредит вашему здоровью.
1: Скорее всего. Что такое? Привет, тут Роман, сказка же не для вас, взрослых дядек. На паука с ребенком не сходишь, говорит. А, сказки же не для вас, взрослых. Ну, кстати, Человек-паук там, да, там такой этот. Кстати, я смотрел тут недавно, наткнулся на этот мультик «Миньоны». А там тоже так все пожескочу там.
2: Ну, местами бывает.
1: Да, конечно. Там раз там королю голову отрубили, там вот это все. Я такой, ничего себе.
2: Ну там же, понимаешь, там просто отрубили голову, это одно. А если там еще какие-то красные такие, знаешь ли, подтеки появились, ну, да. То это уже совершенно другая возрастная категория.
1: Это уже ля-ля-ля-ля-ля-ля. Смотри, напишет Рамоник, Жора Крыжовников неплохие фильмы снимает. Ну, делает этот.
2: Да?
1: Жора Крыжовников.
2: Я люблю Крыжовник, вкусно Крыжовник.
1: А вот, кстати, вот Конрад говорит, доброе утро, вот он в поддержку Колобка. Мы, говорит, с детьми ходили для Колобка, нам понравилось. Не знаю, что так на него все ополчились. Вот вам и покажет казах фильм в кинотеатрах «Мошенники» называется. Фильм «Ничего так», кстати. Сериал «Норма», 2 сезона.
2: А, ну вот, вот об одном этом же мы говорим.
1: Вот Андрей говорит, как раз фильм выходит, да?
2: Кстати, казахские фильмы на русском выпускают. Почему? Задается здесь у нас вопросом товарищ враг. Потому что они молодцы, у них советская школа, а наше кино лишь бы прогнуться, посмотреть сериал «Мошенники», вот как раз, да, 18.
1: Вот опять «Мошенники», раз, да. Да, кстати.
2: Саке — это глава района Казахстана.
1: А, интересно.
2: Аким Жуни, по-моему, нет там?
1: Аким Жуни, вроде, да.
2: Сейчас поспорим, поругаемся.
1: А я хотел сказать, что они, говорит, тоже умеют хорошие фильмы снимать, про узбек фильм. Рустем говорил, да. Да, ребят, ну, будем надеяться, что у нас будут классные фильмы тоже на нашем веку, в нашей стране.
2: Все, ну «Колобка» надо посмотреть сначала.
1: А «Колобка» надо посмотреть, да, надо сходить, вот, Егелян, наверное.
2: Может, он там тоже, такой, хотя, знаешь, нет, он паутину пускает.
1: Он, наверное, уже есть где-нибудь на этих всяких там ресурсах.
2: «Колобок»-то? Да. Нет, вот «Человек-паук» есть, а «Колобка» нет.
1: Да, посмотрим, ладно. Будем посмотреть.
0: Шоу «Утромены».
3: А я думал, сова.
4: Реклама на Бим-радио.
5: Ой, это у меня в глазах двоится.
6: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Татнефть» совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба чемпионов.
7: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
8: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции. С 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС Центр». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
9: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
10: Все, от стерки до альбома на «Аврора Камс» купите. И любимому ребенку рюкзак счастья подарите.
11: Интернет-магазин «Аврора Камс». Широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5.
12: ООО «Аврора К». ОГРН 1121-69-00-27-250. Казань, 1 Муромская, 117.

0: Авеню. Ждем вас по адресам: Ямашева, 46, Парк Хаус, Ленинградская, 27, ТЦ Бахетле и Кулахметова, 28, ТЦ Моки.
1: Гум, гум, гум. Только гум.
2: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
3: Отец, чем будем новую беседку красить?
4: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом Пинотекс красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
3: Он теперь Омнитекс называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
5: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на журналистов 62.
6: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
7: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
8: 30 августа. Акбарс-арена. «Рубин», «Динамо» Махачкала. Празднуем День Республики Татарстан вместе с «Рубином» и звездами татарской эстрады. Гузель Уразова. Уразова и Салават Фатхудинов. Начало программы 18:00.
7: Билеты на официальном сайте клуба. О футболе клубе ОГРН 118-169-0013-120. Казань, Копылова 2-0+.
9: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
10: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим Радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
7: 0+.
0: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2-930-800.

0: на Бим-радио.
1: Час прошел с путевых заметок и стало на 1 балл больше. 4 балла в Казани по данным Яндекс.Карты. Самая большая пробка все так же на первом месте, улица Мира, от Тополя в улицу до Сибирского тракта 50 минут.
2: Очень жалко столько времени.
1: Почти 3 километра там пробку, да. Горьковское шоссе от Малого Лебяжьего озера до железнодорожного моста 17 минут. Там все так же, видимо, грузовик лежит на боку. Кстати, да. Вот там тяжело будет поднять, он прям лежит же под путями.
2: Но...
1: Прикинь, вот как туда подлезть, чтобы поднять-то его вытащить.
2: Да. Но отметочка действительно сохраняется, и покраснение здесь тоже такое большое.
1: Также улица Мира от Сибирского тракта до Парковой улицы 11 минут потратите, Мамадышский тракт от Интернациональной улицы до Натана Рахна 11 минут, Магистральную улицу от Тихорецкой улицы до улицы Владимира Кулагина 10 минут. Мосты и дамбы Ленинская, Миллениум и Третья транспортная 0, а Кировская дамба в центр 2 и центра 1 балл. Что по карте? Да, там до сих пор сохраняется вот эта отметка, что грузовик лежит, видимо, на Горьковском шоссе. А продолжается отметка, вернее, остается отметка на Большой Крыловке, перекрестка с Вахитова. Там даже две отметки. Причем, это знаешь как, если ты проехал уже по Крыловке, вот это Вахитова пересек и двигаешься туда в сторону ДК Химиков.
2: Ага.
1: Да. Левый средний ряд от КамАЗа как раз шапалах сделали, вот эта надпись осталась. Угу. Средний ряд.
2: Грусть, печаль. На Оренбургском тракте тоже есть отметочка ДТП и покраснение довольно такое значительное. Это получается, если подъезжать в сторону города, если ехать, подъезжать к братьям Баталовых.
1: Да, прямо напротив заправки, вот там федеральная таможня, и ФНК вот напротив. Там, где был... Правый ряд, фура убила, написано. Чего убила фура?
2: Страшно.
1: Страшно звучит. На проспекте тоже я какой-то ДТП вижу. Это если двигаться как раз от Фучика в сторону Дубравной, вот прям подъезжая к перекрестку с Дубравной, левый ряд, ДТП, и прям пробка начинается даже раньше Фучика. Абау, что происходит?
2: Еще на проспекте Победы, там, где с Мамадышским трактом они соединяются, кстати, тоже есть отметочка. И вот одно из... разворотная петля, в общем, одна из них. В общем, вся бордовая, там не проехать, по всей видимости.
1: На улице Мира там вообще все бордовое, реально. Там из-за ремонта дорог, видимо, да? Скорее всего, да, все это. Ой, кошмар! Ладно, ребятушки, это ведь еще не 1 сентября. А скоро будет. Ой-ой-ой.
2: Устроили тут в последнюю пятницу лета.
1: Не говори. Ладно, друзья, вот так. Такая вот у нас ситуация на дорогах. Соблюдайте правила дорожного движения.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
1: Хан Батька говорит, что Оренбургский тракт стоит от буковки М.
2: Ага.
1: Уже все встало.
2: Получается,
1: там, да.
2: Стоит, значит, М, Н, О, П, Р,
1: О, П, Р, С, Т,
2: ой,
1: да.
2: Вообще долго стоять.
1: Тим говорит, в итоге паук, человек-паук, собрал больше за 3 дня, чем колобок за 3 недели.
2: Но ничего себе. Он, понимаете, он же этот сетку взял, сплел, и вот смог в этой сетке много денег унести. А колобок ему куда складывать-то? Ниоткуда.
1: Она говорит, что вот это саке вот это, говоришь, саке вот это, на казахском это типа абы, типа саке. Саке вот это, абы или как сэр, кто-то говорит, как сэр, типа того. Ладно, ребят, слушайте, я такую новость нашел, не знаю, правда или неправда. Житель Казани выставил на продажу 10-рублевую монету за 1,5 миллиона рублей.
2: Ага.
1: Это такие же монеты, которые вот такие из двух металлов состоят, а в серединке она,
2: допустим,
1: с боков желтенький. И особенность этой монеты, которую он выставил, служит изображение бойца по смешанным единоборствам и экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.
2: А, то есть редкая какая-то монета.
1: Да, там как раз, вот я вот здесь фотографии-то есть, как раз тот момент, когда он Конор Макгрегора вот этот удушающий сделал же прием.
2: Ага.
1: Вот это вот, вот там такой рисунок вот этого Нурмагомедова с Конором Макгрегором, собственно, написано, надпись такая, на все воля Всевышнего.
2: Как интересно.
1: Да, мне так интересно. Фотография вот есть. А я, неужели такая монета выпускалась?
2: Эх, а мне бы вот таких вот, знаешь, 10-рублевых монеток штук 100, да, которые по 1,5 миллиона стоят.
1: Но купит ли ее вообще?
2: Вот такой бизнес неплохой просто.
1: Арфаэль пишет, нет такой монеты. Ну, здесь фотографии так выставили даже, не знаю. Я поэтому сразу сказал, не похоже сильно на правду, но вот прям как будто этот... Прям фотография монеты такой.
2: Мне нравится предложение Ленара, надо снять человек-колобок.
1: Человек-колобок?
2: Да, чтобы там колобок укусил человека, получается, вот это все дальше история пошла. Интересная версия, Ленар, спасибо за это.
1: Да, и не говорись. И не говори-ка. Так, а что такое, смотри, какая-то интересная вещь. В парке Горького произошла давка из-за фан-встречи блогерши. Около 300 детей пришли на встречу, когда они пытались сделать фото, началась давка. А с кем встреча-то была?
2: Какая-то блогерша популярная.
1: Да, что-то так интересно.
2: Мы, может быть, не знаем.
1: Мне так интересно, почему люди так с ума сходят. Ну, блогер, ну и ладно, что за нее с ума сходить. Не знаю. Ты вот сходил бы с ума от блогерши?
2: От блогерши?
1: Ой, ладно, друзья.
2: Вдруг жена проснулась, промолчу.
1: Время 8:58 уже. Мы скоро войдем в новый час. Кстати, у нас будет еще игра. И мы будем выбирать один великий великолепный город. Уже в следующем часе.
2: Завеяло теплом.
0: Утро Мэнни сделают твое утро.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на iBeam Radio. Вузы Татарстана пока не задействованы в пилотном проекте, который предполагает замену системы бакалавриат-магистратура на новую модель высшего образования. Реформа в стране будет реализовываться шаг за шагом и, вероятно, завершится не раньше 2030 года. Россияне станут свидетелями редкого сближения небесных тел. 14 сентября Луна и Венера подойдут друг к другу на минимальное расстояние. Для наблюдения подойдет простой бинокль либо телескоп для любителей. Спустя две недели, 26 сентября, Луна сблизится с Сатурном. Сегодня отмечается Всемирный день мечты. Дата связана с историческим выступлением Мартина Лютера Кинга 28 августа 1963 года. Он отстаивал идею всеобщего равенства и смело говорил о своей мечте со сцены. Его речь покорила аудиторию и стала источником множества известных фраз. Смысл сегодняшнего праздника в том, чтобы не предавать свои мечты, а шаг за шагом двигаться к их осуществлению. С вами были новости на BIM Radio. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.
2: Шоу «Утромены» на BIM Radio. Подъем татарстанского масштаба.
3: 9.03! Друзья, мы уже в новом часе. Кстати, я вот не мог пройти мимо этой новости. И тут даже сказать благодарность, надо сказать, сотрудникам ГИБДД.
4: А, давай, рассказывай.
3: Смотри, казанский мотопатруль, ребята, мотобат, собственно, помог девочке с ожогами добраться до больницы.
4: Ого.
3: На петербургской сотрудникам ГИБДД обратился напуганный водитель Toyota и сказал, что его 9-месячная дочка получила ожоги и ей срочно нужно в больницу. Мотопатруль экстренно сопроводил отца с малышкой до больницы, где девочки оказали помощь.
4: Ну, это здорово.
3: Тут видео дали. Браво, ну, молодцы.
4: Я аж мурашки побежали.
3: Он все включил. Сирены, все, как полагает, все вот, проблесковые маячки. И он прям по встрече сопроводил, чтобы ребенка вовремя получил помощь. Ребят, ну, вам респект и уважух. Браво, молодцы.
4: Смотри,
3: несмотря на то, что дождливую погоду, дождь, он на мотоцикле, он сопровождал.
4: Да, смотри, будущее читаю. В понедельник или во вторник будем рассказывать новость о том, что вот эти сотрудники ГИБДД пришли к девочке навестить ее, там подарочки какие-нибудь они еще принесли.
3: Хорошо бы.
4: Ну, обычно так бывает.
3: Почему бы и нет?
4: Ей тоже приятно будет, конечно.
3: И не говори вообще.
4: Сотрудники, которые, ну, я уж не буду говорить, жизнь спасли, конечно, но так или иначе выручили в сложной жизненной ситуации.
3: Ребята, действительно, спасибо большое. Адиле привет. Это моему другу по работе ГИБДД. Айратик, мой друг.
4: Это он, что ли, вас?
3: Он уже высоко.
4: А, он высоко.
3: Он же не ездит, да.
4: На мотоцикле не катается уже.
3: Катается, кстати.
4: А, катается?
3: Да, наш, мы с ним все, мы как бы и дружили, когда на мотик гоняли вот в свое время очень часто, постоянно. Вот, поэтому у него есть мотоцикл, он тоже есть. Он раньше, кстати, возглавлял сам мотобат.
4: А, раз. Да?
3: Да, он раньше возглавлял мотобат, но сейчас уже он возглавляет ГИБДД, скажем так. Вот, Кирюх пишет там, я знаю, что сделать, говорит, чтобы купили монету за 1,5 миллиона. Надо просто у этих монет изобразить Салавата и Гузель Уразову.
4: Как вариант.
3: Интересно. Так, что еще?
4: Ну, про Колобка нам писали, опять же, папа писал. Колобок, я сказки не смотрю, у меня даже сын не смотрит такие фильмы. Но кто-то смотрит при этом.
3: Супер. Так, мы с Андреем вернемся, будем читать ваши сообщения после небольшого блока рекламы.
5: Утромены сделают твое утро.
3: Спонсор утреннего шоу «Утромены» ООО «Канавтолада». Куда ведет любовь? К семье, к друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей по программе «Трейдин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада Канавта». И по телефону 8 843 230 30 30. Акции действуют до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Если «Лада», то «Канавта».
6: Предвыборная агитация на BIM Radio. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
7: Наш ориентир очень простой. Мы обязаны сохранить и приумножить все лучшее, что создано предыдущими поколениями. Рустам Миниханов. Само название партии – важнейший посыл для всех нас. Потому что во все времена сила в единстве. Ментимер Шаймиев. Единая Россия. Номер один в списке на выборах в Государственную Думу Российской Федерации.
6: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
2: Реклама на БИМ-радио.

0: тебе понравится.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяется до 31 августа. Подробности в «Глобал Сервис».
2: Семейный шопинг стал проще с Mars Avenue. В нашем магазине в Казани вы найдете стильную и комфортную одежду для всей семьи, от малышей до взрослых. Мы предлагаем широкий выбор моделей и размеров до 58-го, чтобы каждый мог найти что-то по душе. Не забудьте про нашу коллекцию обуви и сумок. Посетите Mars Avenue в ТЦ Паркхаус на Имашева 46, в ТЦ Моки на Кулахметова 28 и в ТЦ Бахетле на Ленинградской 27.
3: 30 августа. Акбарс-Арена. Рубин. Динамо Махачкала. Празднуем День Республики Татарстан вместе с Рубином и звездами татарской эстрады. Гузель Уразова. И Салават Фатхудинов. Начало программы 18.00.
4: Билеты на официальном сайте клуба. ООО «Футболик Клуб Украинск» 18-169-013-120. Казань. Копылова 2+.
5: Спонсор проекта «Бодрый старт» с Мартином. ООО «Мартин».
6: Свет, ты определилась?
7: Да, беру красные. Семечки от Мартина с гусем.
6: А я тоже люблю, только большие, полосатые, соленые.
8: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
9: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
10: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
11: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741, 16+.
12: Мам, а где мне делать уроки?
13: Можно потише, у меня созвон.
14: Кто сейчас в ванную?
15: Если ваша жизнь стала больше вашей квартиры, в компании «Флэт» помогут найти пространство, в котором хватит места каждому. «Флэт» – дом в масштабе вашей жизни.
16: Ой, это у меня в глазах двоится.
17: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Татнефть» совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба Чемпионов.
18: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
1: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции. С 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС-центр». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
19: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в Клуб Чемпионов.
1: Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр.
20: Сегодня идея. Завтра в эфире. Реклама на BIM-радио. 2-930-800.

0: августа 2026 года. Организатор ООН «Татнефть АЗС-центр». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
1: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООН «Татнефть АЗС-центр».
2: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM Radio 2 930 800.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Внимание, акция! Бесплатно разрешу у себя в огороде накопать дождевых червей для рыбалки. Торопитесь! Предложение ограничено. Осталось всего 4 сотки.
2: Сыпелявы. Шути меня. Давай.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
5: Утро, мэны. На БИМ-радио.

0: Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
1: Тут же у нас Андрей в Татарстане, в Казани точнее, забабахали флаг Татарстана. Знаешь, из чего?
2: Из чего?
1: Из чак-чака.
2: Ой, как вкусно.
1: Прям флаг здоровенный.
2: А как его красить?
1: Знаешь, ну да, ну пищевая краска, скорее всего. Ну, смотри, десерт весом 300 килограмм. Размер 2 на 3 метра. Его внесли в книгу гастрономических рекордов России.
2: Классно. Здорово. Еще и вкусно, наверное, было.
1: Слушай, здорово такое. Видео есть такое.
2: А это когда они сделали? Что это даже к 30 августа не приурочили?
1: Не знаю, что они, видимо, заранее решили. Ну, видимо, не стали мешать все в одно. Как бы. У нас же обычно 30 августа очень много всего происходит.
2: Угу.
1: Ну, и, видимо, чтобы не затерялся, видимо, на фоне всех этих вот праздничных событий, вот этот вот рекорд, видимо, решили заранее сделать.
2: Да, немножко размазать, так скажем.
1: Ну, да, да, да, ну и правильно, мне кажется. Потом просто пролетела бы новость, никто бы не заметил даже.
2: Да, знаешь, вспоминается, по-моему, на тысячелетие Казани, а может быть даже и нет. Ладно, не буду врать, может, не на тысячелетие. Но так или иначе, это было в какой-то из 30-х августа, в общем.
1: Да,
2: помню, прям 10 поваров, по-моему, готовили что-то прям мощное вот здесь чак-чака, прям там большую башню, что ли, какую-то.
1: Что-то делали, да, так подобное, что-то было.
2: По-моему, 1000 килограмм, что ли, масса была.
1: Ну, тут тоже класс, 300 кг, прикинь,
2: да,
1: так, флаг.
2: Ну, это флаг уже, немножко да. Другое, да.
1: Кстати, вчера была новость такая, что световое шоу пройдет завтра на балконах мэрии, а завтра, значит, сегодня уже получается. В представлении примут участие артисты и музыканты города. Начало в 20:00, вход свободный. Так что, если вам интересно, на балкон можно прийти к мэрии, это около Кремля.
2: Ага.
1: И там будет световое шоу, артисты будут выступать. Классно же.
2: Классно.
1: Ну, кстати, нас на спектакль нас позвали. К нам приходил же главный режиссер театра Тинчурин, который теперь расположен в бывшем здании театра Камала.
2: Ага.
1: Вот, и у них спектакль, у них премьера. Луиза такой спектакль.
2: Луиза?
1: Да, вот сегодня я, наверное, заеду, они сказали, пригласят нас.
2: А-а.
1: Классно же.
2: Ты заедешь, и чтобы пригласили все-таки.
1: За билетами в этом. Вот так вот.
2: Ну, здорово, что. Театров у нас много, постановок классных. Тоже большое количество.
1: Тем более премьера, ведь премьера. Красота.
2: Смотрите, сразу хвастается Фарид, как будто бы.
1: Кстати, вот я дошел, подростки там дрались из-за какой блогер, что в парке Горького. В общем, давка-то была.
2: Нашел ты это.
1: Да, расскажем вот буквально совсем скоро, что за блогер.
0: Шоу «Утро мэны».
3: А я думал, вставать.

0: шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
1: Так вот, 300 подростков устроили давку ради встречи с тиктокершей в парке Горького в Казани. Об этом мы говорили с тобой. Оказывается, была там такая девочка-тиктокерша. Зовут ее Хаджики Мяу. Не знаю, кто это.
2: Мяу-мяу.
1: Ну, вот это... видимо, подростковый, да. Пришли сотни фанатов. Подростки пытались сфотографироваться с блогершей и передать ей подарки. По словам самой тиктокерши, такой толпы она не ожидала. В какой-то момент ей стало плохо. Даже, представляешь, закружилась голова. Телефон она потеряла. Ну, и после этого встречу пришлось остановить.
2: Ну, так, конечно, представляешь, что это же блогер, у нее же отчасти все на камеру как раз сделалось, должна, а тут телефон потеряла.
1: Но,
2: все
1: да.
2: Сразу теряется вместе с телефоном и смысл жизни.
1: И не говори. А вот теперь, видишь, полиция начала проверку после давки подростков на встрече с блогершей.
2: Ну, все-таки это мероприятие общественное, получается, да, большое количество людей присутствовало, 300 человек.
1: Да.
2: А о безопасности не подумали, видимо,
1: да. Да.
2: Вот то ли дело, мы с тобой, парень, наших фанатов возьмем, соберем, все? Нам троем там вообще нормально будет.
1: Да, два человека были там.
2: Нет, троем же. Ты, я, Альберт имел в виду.
1: Ну, может, тут придет.
2: Зато безопасно бы.
1: Вот это точно.
2: Да.
1: Ну, мы втроем можем устроить давку.
2: Так, просто чисто. Чтобы новости попасть, чтобы тоже пообщаться обсуждали. Да. Трое ребят устроили сами себе блогерскую встречу и потолкались.
1: Да. Ладно, еще такую новость я нашел. Смотрите-ка. Грызуны заразили 408 татарстанцев геморрагической лихорадкой.
2: Ой, уж
1: мышиной, в смысле. Случаев заражения в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это связывает с ростом численности грызунов. Сейчас она выше среднего многолетнего уровня на 14%.
2: Ну.
1: Роспотребнадзор заявил так вот.
2: Надо с ними бороться.
1: А что,
2: тогда?
1: Мышки и крысы, что ли, расплодились?
2: Видимо, много их стало, да.
1: Ой, не дай бог, такая, знаешь, болезнь тоже такая, знаешь, невеселая.
2: Я говорю, им надо семейную ипотеку вот эту вот отрубить просто, и все, чтобы они не платились в таком большом количестве.
1: Ну, вообще, да, согласен. Интересно. Ладно, давай еще посмотрим, какие у нас новости-то есть. А, у нас, кстати, открылся же центр фигурного катания имени Алины Загитовой.
2: А, открылся все уже?
1: Да, уже вот я видел новость. Рустам Нургалиевич там присутствовал, но почему-то Алины Загитовой самой не было. Почему-то, непонятно. Ведь это ее имени как бы ледо.
2: А там в названии также осталось ее имя?
1: По-моему, да. Но, видимо, может, торопились, не знаю, что-то. Что-то, видимо, торопились они и нет.
2: Мне послышалось, пропили. Думал, как это имя-то пропили. До этого дошло даже. Ну, вообще здорово, что еще один комплекс какой-то, еще больше талантливых ребят смогут заниматься на самом высоком уровне спортом.
1: Да.
2: Ставить рекорды, представлять наш город, республику, страну.
1: Там красивое такое, интересное такое футуристическое здание, кстати. Вот. Кстати, Рустам говорит, надо их уничтожать, кушать, как азиаты, про грызунов.
2: А, я про грызунов? Я подумал про тех, кто фигурным катанием занимается. Я думал, они при чем? Зачем их?
1: Да. О, а нас, смотри, что прислали. Мы с тобой говорили про монет, которая 1,5 миллиона стоит.
2: Ага.
1: И вот нам прислали целую кучу фотографий монет. Так, что написали-то?
2: Рафаэль прислал нам?
1: Вот, говорит вам, это из современных монет. Говорит, не из драгметаллов. На втором месте Чеченская республика, 18 тысяч рублей. На третьем Пермский край, 10 тысяч рублей.
2: Ага, самая дорогая монета 40 тысяч рублей. Ямало-Ненецкий автономный округ.
1: Слушай, сколько монет, каких интересов, оказывается, обалдеть.
2: Да. А у нас, по-моему, Альберт уже собирает деньги, нет?
1: Он у нас что, нумизмат, что ли?
2: Ну, он на квартиру собирает пока.
1: А эти монеты в банке?
2: Там любые подойдут, если честно, уже. Там с миру по нитке, по чуть-чуть, хоть чего-то, да, докопить. Не, ну, насколько я знаю, ему кто-то тоже привозил там из-за рубежа, да, какие-то деньги.
1: Тут даже, смотри, я представляю фотографию, монеты в виде такой чипа, вот этой платы, такой вот, ну, квадрата 5G написано.
2: Это же цифровой рубль, наверное,
1: цифровой, представляешь? Вообще прикольно.
2: Такой. Может быть, вот так выглядеть будет как-то? Ну, не хотя знаю. Цифровой рубль, его же...
1: Квадрат, вот видите, как бы такие чипы такие, вот все, как вот эти вот штуки, которые припаиваются.
2: Не, он же прям цифровой, понимаешь, он же в реальности не будет существовать, не потрогать, не пощупать его.
1: Ну, тоже верно.
2: Главное, чтобы купить за него что-то можно было. А то он же уже вот-вот тоже скоро появится. С 1 сентября, по-моему, да, начинает работать?
1: Да.
2: Я, кстати, новость встречался о том, что обладатели Apple-ской продукции, айфонов, не смогут пользоваться с 1 сентября цифровым рублем.
1: Что не есть, когда тоже и хорошо, и нехорошо, не знаю.
2: Будем аналоговым рублем.
1: Пойдем поищем эту информацию, друзья, после рекламы вернемся. И, кстати, скоро у нас игра «Выбирай Сочи».
3: Реклама на Бим-радио.

0: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
1: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: С Днем Республики, любимый Татарстан! В честь праздника «Лента» дарит скидку 15% на покупки от 2500 рублей в гипермаркетах и с доставкой по промокоду «Люблю Татарстан». Акция действует с 27 по 30 августа. Промокод действует один раз по карте «Лента» на неакционные товары. Скидки не суммируются. Максимальный размер скидки 800 рублей. ООО «Лента», город Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 112, литера Б. ОГРН 103-783-204-86-05. Категория 6+.
3: Люксюм. Омнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу журналистов 62.
4: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
5: Спонсор проекта «Бодрый старт с Мартином» ООО «Мартин».
6: Свет, ты определилась?
7: Да, беру красные. Семечки от Мартина с гусем.
6: А я тоже люблю, только большие, полосатые, соленые.
8: Семечки от Мартина. По-настоящему

Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7 843 205 51 35.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, фортуна в этот день будет рядом с представителями этого знака. Особо везучих ждет новое назначение на работе. Тельцы, это подходящее время для задушевного общения с жителями другого города или страны, включая переписку с ними. Близнецы, не исключено, что вы будете склонны к эгоистичному поведению и предпочтете ставить на первое место свои собственные потребности. Раки, не стоит откладывать в долгий ящик решение проблем, старайтесь быть оперативнее, быстрее оценивайте и выбирайте соответствующую тактику. Львы, звезды советуют реагировать на просьбы начальства так, словно это приказ, не терпящий возражений. Молчание окажет вам просто волшебную услугу. Девы, для раскрытия своего эмоционального мира, скорее всего, у вас просто не будет времени, но настроение будет располагать к откровению. Весы, вы вряд ли будете сомневаться в своих чувствах. Не исключено, что это приведет к эгоизму во взаимоотношениях. Скорпионы, сегодня вы можете сами удивиться собственной смелости и натиску. Стрельцы, будьте аккуратнее и чаще отдыхайте. Это не самый подходящий день для повышения физических и психологических нагрузок. Козероги, если вы хотите познакомиться поближе с каким-то человеком, берите инициативу в свои руки, иначе он исчезнет из поля зрения. Водолеи, комфортное и размеренное существование, которое вам так нравится, в этот день невозможно. Чтобы везде успеть, вам придется стать активнее и решительнее. Рыбы, не выбирайте чересчур трудоемких задач. Для их реализации вам не хватит либо энергии, либо терпения. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам прекрасного настроения.
5: Куда едем?
6: В Сочи.
7: Куда едем?
5: В Сочи. Куда едем?
7: Куда едем?
8: В Сочи.
9: Уникальный проект «Выбирай Сочи».
10: Действительно уникальный проект «Выбирай Сочи». Дорогие друзья, если вы мечтаете об отдыхе, море, горах и развлечениях, выбирайте Сочи! Оно того стоит. С 1 по 31 августа. Принимая участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире Бимрадио. Заполни форму участников в социальных сетях Бимрадио и, собственно, жди звонка в прямом эфире.
11: Да.
10: На вопрос ведущего «Куда едем?» отвечай «В Сочи!» и получай гарантированный подарок из Сочи. А если ты ответишь верно и на вопрос викторины, в финале сможешь выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов в Сочи. Все подробности на сайте memradio.ru, возрастное ограничение 18+. Информация на правах рекламы. Сочи. Это прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь 5 звезд и уют палатки под звездами. 1000 форматов, одно прекрасное место. Твой отпуск на максимум. Выбирай Сочи, оно того стоит. Ну что, Андрей, давай-ка позвоним мы с тобой человеку.
11: Человеку?
10: Который оставлял заявку.
11: Давай.
10: Это
11: давай.
10: Мужчина сегодня. Мужчина. Давай, звони, поехали.
11: Давай. Самые мужские циферки там набирай.
10: Ну-ка.
11: Набрал?
10: Я набрал же. Гудки есть?
11: Куда едем? Куда едем?
10: Во, есть гудок. Возьмем, нет?
11: Возьмем. Давай, бери. Бери трубку. Возьми трубку. Куда едем? Никуда не едем, похоже.
10: Нет, походу.
12: Алло?
10: Алло? Куда едем?
12: Алло, все, слышу.
10: Все, иди отсюда.
11: А мы будем засчитывать, что за него неправильно ответил его автоответчик?
10: Его автоответчик, да.
11: Надо было на автоответчик тоже уже.
10: Ладно, сразу. Я предлагаю поступить так. Раз мужчина не взял,
11: но
10: давай позвоним девушке.
11: Давай, конечно, так вот будет я, честно,
10: тем более
11: справедливо.
10: Нашел одну девушку интересную. Давай посмотрим, будет ли она брать трубочку. Let's go.
11: Давайте.
0: Абонент сейчас не может.
10: Да что ж такое-то, а?
11: Попытка под номером 2 тоже не выдалась.
10: Провалился. Да. Ладно, давай еще одну девушку.
11: Они, может быть, уже в Сочи уехали просто?
10: Не дождались. Я не удивлюсь. Ждали звонка. Вас поедем сами. Ладно, есть у нас еще одна девушка.
11: Ну, у нас вообще заявок-то много, конечно.
10: Да, да, рядышком тут находился как раз. Давай.
11: Давай, все набрал. А, есть какие-то.
10: Гудок. Ну? Все нас все игнорируют.
11: Пятница.
0: Алло.
10: Куда едем?
0: В Сочи.
10: В Сочи! Вот видишь, молодец. Лисан, друзья, у нас на связи. Лисан, привет.
0: Привет.
10: Это Бим Радио, Фарид Галимов, Андрей Дмитриев. Да, молодец, вспомнил вовремя, что надо ответить в Сочи. У тебя уже гарантированный подарок из Сочи, это уже раз. Но у нас есть еще небольшая викторина для тебя. Если ты сейчас еще ответишь правильно на вопрос, ты вообще выйдешь еще и в финал и сможешь выиграть вполне вероятно крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов в Сочи. Лисан, готова? Сейчас Андрей озвучит вопрос и даст три варианта ответа. Ну, а тебе надо правильно ответить на этот вопрос, чтобы попасть в финал. Поехали.
11: Итак, вопрос. Какой современный вид пляжного спорта, где человек стоит на доске с веслом и пытается поймать баланс на мелких черноморских волнах, стал главным фитнес-трендом в Сочи? Варианты ответов. А. Сапсерфинг. Б. Виндсерфинг. И В. Кайтсерфинг. Вот надо выбрать одно из этих, соответственно. А. Сапсерфинг. Б. Виндсерфинг. И В. Кайтсерфинг.
10: Итак, Александр, первый, второй, третий вариант.
11: Первый вариант. Сапсерфинг. И это абсолютно верно. Мы вас поздравляем. Вы в финале.
10: Ура! Великолепно, великолепно. Лисан, мы вас поздравляем, вы молодец, вы в финале, у вас уже гарантированный подарок. И вам прямо сейчас можно передать привет в прямом эфире. Лисан, прошу.
0: Передаю привет своей сестре Лизун Бензиле, которая сейчас находится на работе.
10: Замечательно, Лисан, у нас ваши данные все здесь записаны, поэтому мы передадим их, и вам гарантирован уже подарок. И вы, кстати, в финале, так что слушайте внимательно, вполне вероятно, заберете класс подарок. Вам хорошего дня и хороших выходных. Пока, Лисан, спасибо.
0: Пока-пока.
10: Вот так вот, вот. Лисан молодец.
11: Конечно, молодец.
10: Все нас игнорировали. А Лисанка раз так взяла и ответила.
11: И в финале теперь
10: и она. И в финале она, на финале. Так что, ребят, слушайте внимательно, если мы звоним вам и говорим, куда едем. Не теряйте сразу, говорит, Сочи. Вот кто-то уже перезвонит человек, но уже поздно. Перезвонит там человек, которому мы пытались дозвониться. Кстати, это кто перезвонит? Я посмотрю. А, это как раз Егор перезвонит.
11: Егор перезвонит.
10: Но поздно, Егор, поздно. Надо было брать трубку раньше. Ха-ха, мы продолжаем.
5: Куда едем?
9: В Сочи.
1: Куда едем?
5: В Сочи. Куда едем?
9: Куда едем?
5: В Сочи.
9: Уникальный проект «Выбирай Сочи».
2: Прогноз погоды на Бим-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на Бим-радио» – спецзастройщик ООО «Октава».
3: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
3: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
3: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
1: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
10: И вновь точнейший прогноз погоды на волнах любимого радио, Андрей.
11: Ну что, еще теплее стало в Казани, плюс 15 уже, малооблачно, осадков сегодня не ожидается. Ну и, кстати говоря, мы уже практически приблизились к максимальной температуре воздуха, которую нам сегодня прогнозируют синоптики. Плюс 16, они говорят, будет сегодня днем. Ну, опять же, без осадков, представляешь, а уже плюс 15. Получается, мы вот практически на максимум.
10: Это же хорошо.
11: Завтра будет теплее, кстати говоря, плюс 17 днем и без осадков. В воскресенье еще теплее, плюс 18, понедельник плюс 20, вторник еще плюс 21,
10: еще.
11: В среду 25, ну и вот, собственно, это будет, наверное, такое бабье лето уже практически.
10: Ну и классно же. Ай, красота. Ну и сегодня неплохая погода. Дождя-то уже нет, уже
11: нет. На самом деле погода вполне себе нормальная.
10: Да, я вот после эфира пойду как пересяду на мотоцикл, как пойду кататься.
11: Ну и здорово.
10: Ну.
11: Это потому что пятница? Или это потому что лето?
10: Потому что дождя нет.
11: А, это потому что дождя нет.
10: Ну, дождя нет, и вообще у нас, кстати, завтра у нас тут в Казани такой большой фестиваль будет мотоциклетный, народ много приедет.
11: Вот, товарищ Урак нам пишет, все, говорит, 16. Все, мы достигли максимума.
10: А, уже 16?
11: Поздравляем, поздравляем вас.
10: Ура, да, как там? Ура, товарищ, ура!
11: Ты сразу за всех порадовался, получается.
10: Ну, получается, да, почему нет-то?
11: Не, таком можно радоваться.
10: У микрофона же я, поэтому радуюсь за всех.
11: Один за всех и все за одного. Фарид Галим.
10: Точно.
8: У природы нет плохой погоды.

0: Утро Мэни сделают твое утро.
1: А ну что, друзья, время 9:45, и мы хотим напомнить, что спонсор утреннего шоу «Драмэны» ООО «Канавтолада». Куда ведет любовь?
2: Ой, там много путей ведь.
1: К семье, к друзьям и новым возможностям. Ну а «Лада Грант» — это простой надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Это круто. Ну, большая скидка.
2: Ну, конечно.
1: Подробности у официального дилера «Лада Канавто» и по телефону 8 843 230 30 30. Акции действуют до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Если «Лада»,
2: то «Канавто».
1: Yes!
3: Реклама на «Бим Радио».
4: Спонсор спецпроекта «Открывай Казань» с новым ГАК GS4 от «Канавто» ООО «Канавто 19».
3: До конца августа в «Канавто» новый ГАК GS4 от 29 тысяч рублей в месяц. Полный привод, 7 режимов вождения, больше возможностей в каждой поездке. Успейте в «Канавто». 8 843 555 55 55. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. АОТ-банк. Изучите все условия кредита, займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не оферта.
5: Гум-гум-гум, только гум.
6: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
7: Море, песок, чайки.
8: Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
9: Хватит зевать на пляже. Пора зажечь это лето по полной.
10: Радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Кислотный диск. Насладись последними яркими моментами лета вместе с «Бим Радио».
11: Подробности на maximilians.ru. 18+.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
12: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим Радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
11: 0+.
8: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на «Бим Радио». 2 930 800.

0: на Бим-радио.
1: Ну что ж, давай посмотрим, что происходит на улицах нашего города. 3 балла, меньше стал на 1 балл, кстати, хорошо.
2: Ура!
1: Но улица Мира, Сибирский тракт, от Тополевой улицы до улицы Журналистов, все так же 59 минут, ребята.
2: Даже больше стал, получается.
1: Час, прикинь. Улица Мира от Сибирского тракта до Парковой улицы 10 минут, улица Копылова от улицы Олега Кашевого до Тесской улицы 8 минут, Центральная улица от улицы Мира до Овражной улицы 8, улица Кулгали, улица от улицы Агачлык до Овражной улицы 6 минут. Вот так вот.
2: Ну, 6 минут, это еще нормально. Это не 59.
1: Да и не говори. Мосты и дамбы все по нулям. И что? ДТП я вижу на проспекте. Аж 2, походу, там. Первое ДТП, друзья, проспект. Это уже не проспект Победы даже, получается. Таразинск, что ли? Нет, проспект Победы, все верно. Ой, а что-то я приблизил, пропал ДТП. Когда, короче, едете в сторону Губкина, друзья, не доезжай Губкина, правый ряд ДТП показано. Вроде там нет таких затруднений. А потом есть ДТП на Арбузово. Это наоборот, если двигаться в сторону Горок, подъезжая к перекрестку с улицей Академика Кирпичникова. Вот там такой перекресточек есть.
2: Ага.
1: Там ДТП, средний ряд. Средний ряд. Так, есть еще, нет?
2: Ну, на Горьковском шоссе только вот отметочки сохраняются все еще.
1: Но
2: и пожелтение там тоже есть.
1: Это все тот же этот, как... Это там осень просто, поэтому пожелтение.
2: А, ну, вполне себе возможно.
1: Видимо, да. Грузовик до сих пор валяется. Да. Ладно, ребята, а мы сейчас с Андреем немножко какие-то по новостям пробежимся. Поехали.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Шоу «Утро мэны».
3: А я думал, слова.
1: Так. Смотри-ка, житель из Казани отдала мошенникам 8 миллионов рублей, пытаясь спасти сбережения. Да что ж такое-то опять?
2: 8 миллионов.
1: Прикинь, из-за мошенников ей пришло сообщение с предложением вступить в домовой чат.
2: Ага.
1: После чего злоумышленники выманили у нее код и представили сотрудниками госструктур, заявив о взломе ее личного кабинета на госуслугах. Под психологическим давлением женщина перевела им деньги в течение недели, а затем поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию. Да я не понимаю, вот... Об этом говорится везде, отовсюду. Мы только здесь говорили об этом, наверное, раз 100 уже, об этом, о мошенниках и схемах. Почему люди продолжают верить? Ну почему?
2: Ну вот, видишь, такие люди.
1: Да, ладно.
2: Хочется верить в лучшее, может быть, им порой.
1: Пойдем дальше.
2: Верить людям.
1: Пойдем дальше смотреть. О, ничего себе. Роспотребнадзор на месяц закрыл кафе Five Green Bottles в центре Казани. Есть такое кафе... такой этот, и что случилось-то?
2: Бывал ты там, видимо, да?
1: Был я не одно на кафе, я был, который на квартале, вот написано, приостановил работу на 30 дней после проверки Роспотребнадзора, который выявил санитарные нарушения. На кухне не хватало оборудования,
2: ага.
1: Уборка была некачественной, использовались просроченные продукты, а сотрудники работали без медицинских книжек. В отношении кафе составили протокол, и суд решил приостановить его деятельность на месяц. Нифига себе.
2: С таким большим количеством нарушений, конечно, тут надо приостанавливать, действительно.
1: Ну да.
2: Это даже в интересах администрации самого этого заведения.
1: Согласен.
2: Пока никого не потравили, лучше уж
1: лучше, да,
2: заранее.
1: Лучше,
2: да.
1: Как говорится, вот эти недочеты все устранить, и чтобы было нормально все.
2: Конечно, а то ответственность будет, знаешь ли, потом побольше.
1: Ну да. А многодетной семье из Альметьевского района вручили новый автомобиль.
2: Вот.
1: Прикинь, семья Шамсульниных из Альметьевского района получила новый автомобиль Solers Atlant. Такой большой, кстати, этот минивэнчик.
2: Да, да. Ага.
1: В подарок за воспитание 10 детей.
2: Ну это круто,
1: ничего,
2: конечно.
1: Ничего, молодцы какие. Это решение было принято в Татарстане для родителей, имеющих 10 и более детей. Фаат работает, кстати, его зовут Фаат. У меня брат зовут Фоат только.
2: Mm-hmm.
1: А тут Фоат 2А. Он работает в противопожарной службе. Кстати, молодец какой. А супруга Лиса занимается домом и детьми. Новый автомобиль упростит их про повседневные поездки.
2: Ну конечно,
1: прикинь, 10 детей, их двое, их 12 человек в семье. Реально, как вот выехать с таким количеством народа?
2: Ну, а вот когда такой большой транспорт есть, сразу прям открывается много возможностей.
1: Слушай,
2: куда съездить.
1: А вот такой автобус-то, наверное, и теперь ему-то ФАТ понадобится, наверное, другая категория, наверное, вождения-то.
2: Не знаю, если это пассажирский.
1: Ну, пассажирский.
2: До 3,5.
1: Он большой, прямо он как этот. Вот есть же, как Мерседес, как он называется-то, забыл я. Который большой минивэн, не V-класс, а который большой же.
2: Понял. Есть другие Solars, насколько я знаю, тоже.
1: Да, вот мне интересно, он с категории бета сможет водить его, нет?
2: А мне кажется, как будто все-таки там категория B и нужна. Там же, по-моему, идет уже свыше 3,5 тонн, что-то такое.
1: Ну, может быть, может быть.
2: Хотя, если вся семья сядет, вот уже
1: да,
2: больше 3,5
1: тонн. Да, я же тебе говорю, там же очень много, там народу просто очень много.
2: Нюансов много. Ну, так или иначе, подарок классный. Там уж, если есть у тебя такой транспорт, можно и переучиться, наверное.
1: Ну, вот, может быть.
2: Вспомнили про Мерседес. Мерседес Спринтер.
1: Спринтер, вот. Это же у меня из башки вылетел. Спринтер, действительно.
2: Нет, Спринтер это уже из Черепашек Ниндзя.
1: А, думаешь? Там не Спринтер, по-моему, был. Там как его там были?
2: Да, вот тоже подсказывает Бабай. 8 плюс 1 место, категория Б. До 8 мест, опять же, нам подсказывают, что это все...
1: А их 12 человек.
2: А вот даже, видишь, нам пишут, у меня такой как раз.
1: А их 12 человек, ты, значит, 12. Всех не посадишь.
2: Как раньше, помнишь?
1: Загвоздочка.
2: В газельках маршрутных вот этих, помнишь, там табуреточка откуда-то появлялась еще и ставилась посередине салона.
1: Вот смотри, есть, говорит, Hyundai H1, он на 10 мест по категории Б подходит. H1, ну разве на 10 мест? Да ладно, H1 же вроде не на 10 мест.
2: Вот я уже настолько не знаю, если честно.
1: Только 8 человек категории Б, говорит. Б только до 8 человек написано.
2: Ну вот, все, мы выяснили. Тут уже Дмитрий спрашивает, доброе утро. Вы как права получали вообще?
1: А я же не понял, как про этот момент.
2: Да, если честно, да, я тоже не помню. У меня потому что одна категория.
1: Ну, категория один, мы же никого не перевозим, вроде.
2: У меня категория Б, все.
1: На Хаммер, насколько я знаю, нужна категория С. Да, на Хаммер, потом еще категория С нужна на Dodge Ram, насколько я помню, потому что он тоже под категорию грузовики попадает уже. Кстати. Да.
2: Всех не посадишь, хаб, возразил прокурор.
1: Возразил прокурор. Это много не знаю.
2: Когда слишком большая семья.
1: Больше 8 сидячих мест, не считая водителя, уже категория Д. Вот, пожалуйста. Значит, Фату придется категория Д, видимо, открывать, потому что все-таки 12 человек в семье-то.
2: Ну, придется. Это вынужденная мера, мне кажется, и без того уже вынужденная.
1: Ничего не поделаешь, да. Ладно, ребята, у нас же уже, смотрите-ка, час завершается. Скоро будет новый час. Мы будем поздравлять, во-первых, именинников, а потом будем петь. Андрей, кстати, классную песню предложил. Вот, наверное, ей споем, да?
2: Ну, если вы что-то лучше предложите, то мы еще готовы пересмотреть.
1: Да, предлагайте какую-нибудь пятничную песню, что будем петь в утраоке.
4: Утромены сделают твое утро.

0: Wagner Line. Специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса: 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Председатель Комитета Госдумы по экономической политике, депутат от Татарстана Максим Топилин посетил завод имени Горького в Зеленодольске, где встретился с трудовым коллективом предприятия. Максим Топилин пообщался с работниками, которые строят суда различного назначения. Он подчеркнул, что на заводе трудятся тысячи высококвалифицированных специалистов, инженеров и судостроителей, обладающих компетенциями, которые невозможно сформировать за 1-2 года. Сильная экономика начинается именно с предприятия и человека, который своим трудом создает реальный продукт, отметил Максим Топилин. Врачи РКБ Татарстана советуют не гнаться за отметкой в 10 тысяч шагов в день. По их мнению, куда полезнее ходить без остановок примерно 30 минут. Это соответствует примерно 5 тысячам шагам. На то, чтобы составить первое впечатление, человеку требуется минимум времени. Порой хватает доли секунды, максимум – нескольких секунд. Научные данные подтверждают, что такие моментальные суждения могут заметно влиять на то, как дальше будет строиться взаимодействие между людьми. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
2: Программа для именинников «Первый тост».
3: Ну что, господа именинники?
4: Тортик достаем, свечки торт втыкаем.
3: Да, будем поздравлять.
4: Поджигаем.
3: Конечно.
4: Легкие так.
3: Подожди, желание загадываем, потом вот. Легкие такой. И задуваем свечи.
4: Ну, если там какие-то непонятные поздравления на фоне звучали.
3: Ну, с нами Марго, смотри, пришла в студию. И говорит, не надо. Скажи уж привет всем, давай.
5: X-Men. Доброе утро.
3: Доброе утро. Как дела у тебя?
5: Прекрасно.
3: Она у нас занимается СММ. Давай поздравим именинников, Марго. Мы напомним всем, что у нас есть сайт bimradio.ru. Там прямо заходишь на сайт, он новый, обновленный, красивый. В правом верхнем углу такая большая оранжевая плашка, написано «Заказать поздравление». Туда кликаешь и выбираешь, какое поздравление хочешь заказать.
4: А поздравления самые разные бывают. Бывает и в прямом эфире. Может быть, розыгрыш какой-то, какие-то приятные слова, просто сюрприз.
3: Конечно.
4: В общем, вариантов много, надо решать и обговаривать.
3: Даже можно в личку можем
4: поздравить. В личку прям. Аудио или видео файл от любого ведущего.
3: Да. А если, друзья, вы не любите вот эти вот электронные дела, заходить на сайт и что-то заполнять. Можно просто позвонить. Вот в 10 утра уже можно звонить. Mm-hmm. Екатерина у нас на месте. Номер 2-930-800. Простой номер. Звоните, заказывайте поздравления. И уже можно даже в дневном шоу могут поздравить, кстати.
4: Конечно, дарите счастье, радость своим родным и близким людям.
3: А у нас ведь есть еще и группа в ВК, в которой есть именинники. Ты их нашел?
4: Да, они уже перед моим
3: так
4: глазами.
3: Так давай их поздравлять! Let's go!
6: Утро, мэн, твое утро.
3: Так, почему мне все перескочило, не понял.
4: Ну, я тут все равно готов поздравлять.
3: Подожди, мы сейчас все сделаем. Да.
4: Давай. Гузель ждет просто такая.
3: Гузель ждет?
4: Уже еще щеки у нее краснеют, так и чувствую, сейчас ее поздравлять буду.
3: Сейчас мы сейчас все сделаем. А то Гузель обидится, все остальные обидятся.
4: Нет, мы такого не допустим ни в коем случае.
3: Никогда.
4: А я
3: никогда.
4: Может, могу начать уже прям?
3: Вот теперь, поехали!
4: Давай. Гузель Залялиева. Вот, собственно, о ней была речь. Она у нас первая именинница сегодняшнего дня. Мы ее поздравляем. Также поздравляем мы Ленара Тазиева. Гузель Закирову. Почему-то мне предлагают телефон сразу, ноутбук позвонить ей.
3: А, да?
4: Ирина Черных, Светлана Ефремова, Радик Шакиров, Аяс Низамиев, Гузель Офицерова и Рушан Валиев. Сегодня отмечают день рождения. Мы от всего коллектива Бим-радио поздравляем вас в этот прекрасный день. Вам хорошего как можно больше.
3: Да, все, кого назвали, кого не назвали, давайте поздравим с днем рождения, давайте втроем проскандируем.
7: С днем рождения! С днем рождения! Ура! Ура!
6: Утромены сделают твое утро. Реклама на Бим.

0: родной брат. Звоните 258-30-58. Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
1: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
3: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
6: А ты уверена, что ты вообще его получишь?
7: Сейчас главное верить и ждать.
3: 7 сентября скажи счастью «да».
8: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
3: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
9: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Всем остальным поможет реклама на «Бим-радио».

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Японские фермеры научились производить кубические арбузы и дыни, выращивая их в кубических стеклянных формах. Вид у таких плодов эффектный, и их удобнее ставить на поверхность. Но стоят они в два раза дороже обычных.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «МБ Канавто».
3: Тэнк 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей. На покупку Тэнк 300 в Канавто. Рамный внедорожник. Полный привод. Узнаваемый дизайн. Тэнк. Выбирайте в Канавто. 8-843-230-30-30. Цена на Тэнк 300 в комплектации Драйв 2026 года. Выпуска с учетом выгоды по трейдин. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.
4: Утро-оке на БИМ-радио.
5: Ну что, Андрюшка, давай споем, что ли?
6: Конечно, давай.
5: Марго же снимает нас вовсю, он старается.
6: Ну,
5: молодец.
6: Смотри, привет. У нас сегодня...
1: За дороже обычных.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «МБ Канавто».
3: Тэнк 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей. На покупку Тэнк 300 в Канавто. Рамный внедорожник. Полный привод. Узнаваемый дизайн. Тэнк. Выбирайте в Канавто. 8-843-230-30-30. Цена на Тэнк 300 в комплектации Драйв 2026 года. Выпуска с учетом выгоды по трейдин. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.
4: Утро-оке на БИМ-радио.
5: Ну что, Андрюшка, давай споем, что ли?
6: Конечно, давай.
5: Марго же снимает нас вовсю, он старается.
6: Ну,
5: молодец.
6: Смотри,
5: привет.
6: У нас сегодня день праздничный. Сегодня

0: спорта. Действует до 31 августа 2026 года.
1: Утро ОКЕ на БИМ Радио.
2: Ну что, Андрюшка, давай споем, что ли?
3: Конечно, давай.
2: Марго уже снимает нас вовсю, он старается.
3: Ну,
2: молодец.
3: Смотри,
2: привет.
3: У нас сегодня день праздничный, сегодня праздничный. Вечеринка. Мы из 90-х.
2: Сегодня, да, кстати, друзья, напоминаем, 20.00, не пропустите, 18+. Надо напомнить.
3: Ну и, соответственно, у нас просто не было других шансов или возможностей не исполнить что-нибудь из 90-х. Ну, короче, 90-е будем петь.
2: Да, и мы нашли классную песню, которую когда-то исполнил Максим Леонидов. Песня шикарная, великолепная, такая... Ну, мы ее все знаем.
3: Я готов ее включать уже.
2: Так давай включать, да начнем, что ли?
3: Давай.
2: Сейчас, подожди, я сейчас не вывел, подожди.
3: Нет.
2: И поехали.
1: Утро ОКЕ на БИМ Радио.
2: Запускай.
3: Тут еще пока, может быть, не знакомый, а вот это уже знакомый.
2: А вот это уже знакомый. Та-та-та. А вот это уже
3: 3,
2: все знают.
3: 2, 1.
4: Был обычный серый питерский вечер. Я

0: Не оглянулся ли я, чтобы сказать, что это лучший на свете утренний шоу под названием «Утромэн»! Ну что, ребята, это был пятничный выпуск нашего замечательного утреннего шоу «Утромэны». А с вами, еще раз напомним, Андрей Дмитриев.
1: Фарид Галимов.
0: Да, дорогие друзья, это пятница. Всем хороших, классных выходных. Конечно, после нас будет и дневное шоу «Рабочий полдник», и вечернее шоу «Вечерний трубим». И «Привет-привет» тоже обязательно. И, конечно, наши линейные ведущие тоже будут вас радовать своим, собственно...
1: талантом.
0: Конечно.
1: Творчеством.
0: Вот,
1: и настроением, этим энергетикой, самым. Теплом. В общем, всем, что у нас есть, тем и делимся.
0: Absolutely. Absolutely. О, нам прислал, кстати, Алмаз написал Фариду. Прислал видео, там колонна Харлеев просто. Ну да, фестиваль, друзья. Байк-фестиваль у нас будет 3 дня. И вот ребята уже съезжаются в Казань. Я сейчас тоже поеду пересяду на мотоцикл. Как буду трахтеть-то?

0: Так этот, ну у тебя не шумный, нормально, да.
1: У меня нормально, потому что трактилок не сломался, нормально. Ой, много, и трайки про. Ну все, классно. Спасибо, Алмаз, спасибо. Слушай, реально очень много. Ну да, у нас обычно приезжают, там свыше 1000 мотоциклов, кстати, в Казань приезжают. Это будет круто. Так, нам пишет все лучшее. Кого-то поздравьте.
0: Поздравьте нашу Юрьевну с днем рождения. Юрьевну с днем рождения!
1: Юрьевну с днем рождения! Ну что ж, нам остается только попрощаться. Андрей Дмитриев.
0: Фарид Галимов.
1: Шоу «Утромены». Всем пока!
2: Утромены сделают твое утро.

0: Реклама на Бим-радио. Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
1: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио. Юрист Халиуллина Регина Рафаильевна.
2: Долги больше, чем доходы? Рассмотрите возможность объявить банкротство. Юридическое агентство «Просто в законе» решает любые юридические проблемы. Запишитесь на бесплатную первичную консультацию юриста по телефону 212-13-18. 212-13-18.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте «Максидом» удваивается.
5: «Максидом». Все от стерки до альбома на «Аврора Канц» купите. И любимому ребенку рюкзак счастья подарите.
6: Интернет-магазин «Аврора Канц». Широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5.
7: ООО «Аврора К». ОГРН 1121-69-00-27-250. Казань, 1 Муромская, 117.
8: Шоу, где характер решает все.
9: Вставай, вставай!
8: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
9: Да!
8: Болей за Казань 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
0: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на iBeam Radio. Председатель Комитета Госдумы по экономической политике, депутат от Татарстана Максим Топилин посетил завод имени Горького в Зеленодольске, где встретился с трудовым коллективом предприятия. Максим Топилин пообщался с работниками, которые строят суда различного назначения. Он подчеркнул, что на заводе трудятся тысячи высококвалифицированных специалистов, инженеров и судостроителей, обладающих компетенциями, которые невозможно сформировать за 1-2 года. Сильная экономика начинается именно с предприятия и человека, который своим трудом создает реальный продукт, отметил Максим Топилин. Врачи РКБ Татарстана советуют не гнаться за отметкой в 10 тысяч шагов в день. По их мнению, куда полезнее ходить без остановок примерно 30 минут. Это соответствует примерно 5 тысячам шагам. На то, чтобы составить первое впечатление, человеку требуется минимум времени. Порой хватает доли секунды, максимум – нескольких секунд. Научные данные подтверждают, что такие моментальные суждения могут заметно влиять на то, как дальше будет строиться взаимодействие между людьми. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
2: Доброе утро, любимые слушатели. Да, как только что рассказал нам iBeam, для поддержания здоровья нам необходимо до 8 тысяч шагов в день. Примерно полчаса нужно идти, не останавливаясь, для того, чтобы поддержать свое базовое здоровье. Поэтому сегодня шагаем смело, шагаем вперед, не останавливаемся. iBeam Radio будет вашим надежным навигатором. Хорошего настроения.
3: Лето. На любимой волне.

0: Наслаждайся. Сбим радио.
1: Привет, как дела?

0: сама. Реклама на Бим-радио.
1: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
2: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
3: С Днем Республики, любимый Татарстан! В честь праздника «Лента» дарит скидку 15% на покупки от 2500 рублей в гипермаркетах и с доставкой по промокоду «Люблю Татарстан». Акция действует с 27 по 30 августа. Промокод действует один раз по карте «Лента» на неакционные товары. Скидки не суммируются. Максимальный размер скидки 800 рублей. ООО «Лента», город Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 112, литера Б. ОГРН 103-783-204-86-05. Категория 6+.
4: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
5: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800.
6: 0+.
5: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: Lego. Lego. Lego.
1: Beam.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Дёвые заявки на BIM Radio.
2: Добрый день, любимые слушатели и наши прекрасные автомобилисты. Поговорим о дорожной ситуации. Итак, по данным Яндекс.Карт, сейчас это 3 балла. Местами есть затруднения. Крупнейшие пробки на улице Мира на Сибирском тракте. От Парковой до Журналистов время проезда составит 33 минуты. На улице Кулгали тоже образовался затор. От улицы Агачлык до Овражной 15 минут в пути. Улица Мира от Сибирского тракта до Парковой тоже 15 минут. Далее в центре улица Астрономическая от Кремлевской до Правобулачной 5 минут. Пушкина от улицы Чапова до Правобулачной тоже 5 минут вы затратите. Ленинская, Миллениум, Кировская свободные. На третьей транспортной дамбе 2 балла в центр. В противоположную сторону движение свободное. И отметка от ДТП на проспекте Имашева. Если вы едете от улицы Мусина в направлении Бондаренко, то в правом ряду, да, тут есть пояснение, это не ДТП, это сломалась машина. Будьте, пожалуйста, внимательны за рулем. Желаем вам счастливого пути и чудесного дня.
1: Дёвые заявки на BIM-радио.

0: Мы из 90-х.
1: Друзья, мы приглашаем вас насладиться последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио на финальной летней вечеринке «Мы из 90-х». Уже сегодня в «Максимилиан» с информацией на правах рекламы проводим это лето вместе. Подробности на maximilians.ru, 18+. Немного расскажу, что нас ждет. Живая музыка, любимые хиты 90-х, танцы, атмосфера эпохи, конкурс на лучший образ, подарки за пультом диджея Йон, ведущий вечера Альберт Батанин. Ресторан «Максимилианс», сбор гостей в 20:00. Ну а сейчас мы разыграем 3 пригласительных билета на нашу вечеринку для 3 радиослушателей. Отправляйте ответы в МАКС на номер +7 92 72 42 102.8. 2, 7, 9 получает по пригласительному билету на финальную вечеринку этого лета. Нужно продолжить строчку из песни 90-х. Итак, ну что же ты? Дальше варианты. Доцент, абитуриент, студент. Игрушку новую нашел. Ну что же ты? Первый вариант – доцент, второй – абитуриент, третий вариант – студент. Игрушку новую нашел. Пишите.

0: Друзья, вы большие молодцы, абсолютно все отправили верные ответы. Конечно же, это студент, который игрушку новую нашел, не думал, не гадал, а девушку мою увел. И чуть позже мы эту легендарную песню из 90-х послушаем. Я поздравляю наших победителей Светлану, Аделину и Майкер.
1: Мы из 90-х. Дим новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Татарстане семьи с невысоким доходом могут оформить единое пособие на ребенка до 17 лет. Выплата составит от 50 до 100% регионального прожиточного минимума. В 2026 году это 15 615 рублей на каждого ребенка. Уровень поддержки зависит от дохода семьи. Чем он ниже, тем выше процент выплаты. Ко дню города в Казани планируют открыть новый участок набережной озера Кабан. В настоящее время ведутся финальные работы. Обустраивают прогулочную зону, высаживают растения и готовят смотровые площадки у воды. Пока Казань готовится встречать День города, есть еще один повод зарядиться праздничным настроением. Робот iBeam подготовил для вас инструкцию по красивому прощанию с летом. Шаг 1. Заходим на maximilians.ru и бронируем стол 28 августа. Шаг 2. Зовем друзей, с которыми хочется проводить лето. Шаг 3. 28 августа в 20 часов прибываем в ресторан Maximilians. Шаг 4. Включаем любимые хиты 90-х, танцуем и наслаждаемся последним летним отрывом. Бим-радио представляют. Ведущий Альберт Батанин, диджей Айон, живая музыка, подарки и атмосфера, с которой лето точно запомнится. Подробности на maximilians.ru. 18+. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: В Дебаде. Прогноз погоды. 28 августа над рестораном «Оксибилец» ожидается шторм из любимых хитов 90-х, осадки из зажигательных танцев и буря подарков.
3: Обратите внимание! А все потому, что БИМ-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». Ведущий вечера я, Альберт Батанин. За пультом диджей Айон. В программе музыкальные и танцевальные конкурсы, подарки и, конечно же, любимые хиты твоей юности. Наряжайся в свой самый яркий образ из 90-х и приходи красиво проводить лето. 28 августа. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00.
2: Подробности на maximilians.ru 18+.

0: первые в Казани. Без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что миф о ежике, запасающем яблоки и грибы, придумал древнеримский писатель-эрудит Плиний Старший? По его словам, еж умеет обдуманно цеплять на себя виноградные ягоды, а в некоторых случаях и яблоки. В действительности же еж физически не способен кататься на спине, протыкая при этом плоды.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «МБ Канавто».
3: «Тэнк 300». Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей на покупку «Тэнк 300» в «Канавто». Рамный внедорожник, полный привод, узнаваемый дизайн. «Тэнк» выбирайте в «Канавто». 8-843-230-30-30. Цена на «Тэнк 300» в комплектации «Драйв» 2026 года выпуска с учетом выгоды по трейдинг. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.

на покупку «Тэнк 300» в «Канавто». Рамный внедорожник, полный привод, узнаваемый дизайн. «Тэнк» выбирайте в «Канавто». 8-843-230-30-30. Цена на «Тэнк 300» в комплектации «Драйв» 2026 года выпуска с учетом выгоды по трейдинг. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.

А сейчас специально для тех, кто настроен на волну, игра «Смотри на мир ярче». Звоните, участвуйте. 292-102-8, код Казани 843. Мы ждем. 292-102-8.

0: Любим радио.
1: В эфире игра «Смотри на мир ярче». С нами спонсор ООО «Клиника Смотри». Клиника «Смотри» – офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы. 9 филиалов в России и Средней Азии. 500 тысяч успешно проведенных операций. 40 опытных офтальмологов в штате. Офтальмология «Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов всех возрастов с рождения до глубокой старости. «Смотри» клиника – это короткий и безопасный путь к здоровому зрению. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. С нами играет Марат. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Рады приветствовать вас на волне БИМ-радио. И, конечно же, желаем вам удачи. Сейчас вам предстоит очень интересная задача – ответить на вопрос. Вопрос связан с окраской зебры. Да, представили, да, зебру?
2: Это животное?
1: Конечно, да-да. Да, кстати, спасибо за уточнение. Окраска такого животного, как зебра, это, наверное, одна из самых известных иллюзий в природе, потому что вот эти вертикальные черно-белые полосы создают определенный эффект, который дезориентирует хищников. Ну вот какой именно эффект, нам с вами нужно сейчас разобраться. Первый вариант – помогают дезориентировать в определенные моменты нападения, создают эффект движущейся массы при беге стада. Второй – полосы сливаются в один фон, и зебра становится невидимой. Третий вариант – у хищника появляется головокружение и может быть обморок.
2: Так, ну я думаю, это первый вариант.
1: Первый вариант, что вертикальные черно-белые полосы создают особый эффект, который дезориентирует хищника и создает эффект движущейся массы. Да, вы абсолютно правы, потому что хищнику очень сложно выделить, ну, в данном случае, да, при движении стада какое-то животное. Тут у него тоже происходит некая иллюзия оптическая, и он не может сориентироваться и, соответственно, осуществить вот определенный, да, бросок. Так что вот какая она зебра, и природа очень умная. Я вас поздравляю с вашей победой в эфире БИМ-радио. Можно крикнуть даже ура.
2: Ура, ура.
1: Да. Наши, да, искренние поздравления. Марат, вы молодец. Можно передать всем привет. Ну и какие-то особенные тоже приветы озвучить.
2: Привет городу Альметьевску и городу Казани, всем слушателям БИМ-радио. Ну, отдельный привет вам, ведущим БИМ-радио, и вашим спонсорам, то, что за такие конкурсы и призы вам отдельно спасибо огромное.
1: Спасибо большое, Марат, что поучаствовали. Надеюсь, эта игра подняла вам настроение и зарядила уже энергии, да, для дальнейших свершений.
2: Да.
1: Замечательно. Мы вот как раз работаем именно для этого. Оставайтесь на линии, поговорим о вашем подарке.
0: Смотри на мир ярче. СПИМ-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «МБ Канавто». «Канавто с пробегом».
2: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто с пробегом». Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто с пробегом». Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.
3: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.

0: Летнее настроение с Бим Радио.
1: Бим новости.
2: Спонсор выпуска новостей на Бим Радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Татарстане семьи с невысоким доходом могут оформить единое пособие на ребенка до 17 лет. Выплата составит от 50 до 100% регионального прожиточного минимума. В 2026 году это 15 615 рублей на каждого ребенка. Уровень поддержки зависит от дохода семьи. Чем он ниже, тем выше процент выплаты. Ко дню города в Казани планируют открыть новый участок набережной озера Кабан. В настоящее время ведутся финальные работы. Обустраивают прогулочную зону, высаживают растения и готовят смотровые площадки у воды. Пока Казань готовится встречать День города, есть еще один повод зарядиться праздничным настроением. Робот iBeam подготовил для вас инструкцию по красивому прощанию с летом. Шаг 1. Заходим на maximilians.ru и бронируем стол 28 августа. Шаг 2. Зовем друзей, с которыми хочется проводить лето. Шаг 3. 28 августа в 20 часов прибываем в ресторан Maximilians. Шаг 4. Включаем любимые хиты 90-х, танцуем и наслаждаемся последним летним отрывом. Бим-радио представляют. Ведущий Альберт Батанин, диджей Айон, живая музыка, подарки и атмосфера, с которой лето точно запомнится. Подробности на maximilians.ru. 18+. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

0: Доброго и прекрасного дня всем любимым слушателям. А у нас есть большое желание разыграть два пригласительных билета на замечательный концерт Smash Band. Это песни из Смешариков и других культовых мультиков, мощные живые хиты. Завтра, 29 августа в 19:00 на крыше Roof Place Казань 12+. Для этого необходимо написать нам в Макс на номер +7 92 72 42 102.8 и попробовать выиграть как раз два пригласительных билета на Smash Band. Сейчас прозвучит задание. Необходимо угадать, что это за мультфильм по саундтреку. +7 92 72 42 102.8. Десятый правильно ответивший слушатель получает пару билетов на завтрашний концерт от Smash Band 12+. Слушаем внимательно и пишем.
1: Любим мы зато телячьи души. Любим бить людей, любим бить людей, любим бить людей.

разбойники! А кто увидит нас, тот сразу ахнет. И для кого-то жареным запахнет. А кое-что за пазухой мы держим. К нам не подходи, к нам не подходи!

0: Радио. Первое в Казани.
1: Большое спасибо за ответы. Друзья, сейчас подведем итоги. Узнаем, кому же достанется 2 пригласительных билета на Smash Band, на завтрашний концерт на крыше Roof Place Казань. Итак, сегодня 10-м правильно ответившим слушателем становится Ольга. Номер телефона оканчивается на цифры 4751. Вас поздравляем, благодарим абсолютно всех наших слушателей. Даже пусть кто совсем чуть-чуть ошибся. Молодцы, молодцы, друзья. Желаем хорошего настроения. А мы с вами слушали саундтрек из советского музыкального фильма, анимационного фильма 1969 года по одноименной сказке братьев Гримм. Такая достаточно вольная интерпретация, но одна из наших самых, безусловно, любимых. Это «Бременские музыканты 12+». Всем спасибо и хорошего дня!

0: Реклама на Бим-радио.
1: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+. Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, фортуна в этот день будет рядом с представителями этого знака. Особо везучих ждет новое назначение на работе. Тельцы, это подходящее время для задушевного общения с жителями другого города или страны, включая переписку с ними. Близнецы, не исключено, что вы будете склонны к эгоистичному поведению и предпочтете ставить на первое место свои собственные потребности. Раки, не стоит откладывать в долгий ящик решение проблем, старайтесь быть оперативнее, быстрее оценивайте и выбирайте соответствующую тактику. Львы, звезды советуют реагировать на просьбы начальства так, словно это приказ, не терпящий возражений. Молчание окажет вам просто волшебную услугу. Девы, для раскрытия своего эмоционального мира, скорее всего, у вас просто не будет времени, но настроение будет располагать к откровению. Весы, вы вряд ли будете сомневаться в своих чувствах. Не исключено, что это приведет к эгоизму во взаимоотношениях. Скорпионы, сегодня вы можете сами удивиться собственной смелости и натиску. Стрельцы, будьте аккуратнее и чаще отдыхайте. Это не самый подходящий день для повышения физических и психологических нагрузок. Козероги, если вы хотите познакомиться поближе с каким-то человеком, берите инициативу в свои руки, иначе он исчезнет из поля зрения. Водолеи, комфортное и размеренное существование, которое вам так нравится, в этот день невозможно. Чтобы везде успеть, вам придется стать активнее и решительнее. Рыбы, не выбирайте чересчур трудоемких задач. Для их реализации вам не хватит либо энергии, либо терпения. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам прекрасного настроения.

0: на Бим-радио.
1: Как сообщает Яндекс.Карты, в Казани сейчас загруженность оценивается в 4 балла. Местами есть затруднения. Мосты и дамбы абсолютно свободны. Пробки на улице Мира и Сибирском тракте. От Парковой улицы до улицы Журналистов. Время проезда здесь целых 33 минуты. Улица Мира вновь. Теперь от Сибирского тракта до Парковой ехать 15 минут. Тихорецкая от Алибастровой до Железнодорожного переезда 14. Кулгали. Участок от Комиссара Габишева до Овражной. Время его проезда 11 минут. Комиссара Габишева от Софиулина до Кулгали ехать 9 минут. Местами есть затруднения. И появилась отметка от ДТП. Это развилка Мамадышский тракт, Аграрная, проспект Победы. Если вы с проспекта Победы спускаетесь далее под мост для того, чтобы поехать в направлении улицы Аграрной, как раз вот на этом спуске произошло дорожно-транспортное происшествие, как пользователи отмечают в правом ряду. Желаем вам удачи в пути, не спешите, хорошего дня, отличного настроения.
0: Дёвые заметки на Бим-радио.

новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте! У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. В эти выходные в Казани состоится книжный фестиваль «Тау-фест». Гости события – писатели Дарья Донцова, Дмитрий Емец, Нина Дашевская и другие. Путешественник Евгений Ковалевский, гитарник с Григорием Гладковым, театр марионеток, оркестр «Ля Примавера» и поэтический спектакль с участием Эльмиры Калимулиной. Парк Елмай, 29-30 августа, с 10 часов до 20 часов. Вход свободный. Организатор – фонд «Счастливые истории». 0+. Комитет по транспорту сообщил, в день города, после завершения салюта, на остановке Кировский мост обеспечат подачу трамваев. Для отъезда будут доступны маршруты номер 5, 5А и 7. Согласно исследованию, школа надолго остается важной частью личного опыта, даже спустя много лет после выпуска. Почти каждый второй взрослый признается, что скучает по школьным временам. 41% верят, что дружба, зародившаяся в школе, способна продержаться всю жизнь, а 47% отмечают, что до сих пор опираются на качества, которые сформировались у них в школьные годы. Это были новости на BeamRadio. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.

0: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «МБ Канавта». «Канавта с пробегом».
1: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавта с пробегом». Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавта с пробегом». Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта. You know

0: Реклама на Бим-радио.
1: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
2: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги.
3: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru. Запрещено
4: для детей. Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
5: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК «Корстон». Офис 440.
6: Гум, гум, гум. Только гум.
7: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
8: 30 августа. Акбарс-Арена. Рубин. Динамо Махачкала. Празднуем День Республики Татарстан вместе с Рубином и звездами татарской эстрады. Гузель Уразова. И Салават Фатхудинов. Начало программы 18:00.
9: Билеты на официальном сайте клуба. ОФ Более клубе. ОГРН 118-169-013-120. Казань Копылова 2-0+.
10: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
11: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского 67.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, что спагетти и папарацци – это итальянские слова во множественном числе. Сами итальянцы одну нить макаронных изделий называют спагетто, фотографа-мужчину – папараццо, а женщину – папарацци.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «МБ Канавто».
3: Тэнк 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей. На покупку Тэнк 300 в Канавто. Рамный внедорожник. Полный привод. Узнаваемый дизайн. Тэнк. Выбирайте в Канавто. 8-843-230-30-30. Цена на Тэнк 300 в комплектации Драйв 2026 года. Выпуска с учетом выгоды по трейдинг. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.

Хороший, добрый совет от Мика на волне любимого радио. Расслабься и все воспринимай как можно легче. Мы с удовольствием берем его на вооружение. А еще один совет и даже пожелание. Выиграть в игрушке называется «Музыкальный пересказ». Участвуйте прямо сейчас. Нужно дозвониться в студию по телефону 292-102-8. Попробовать выиграть подарочек, назвав популярную композицию. Единственное условие, друзья, в течение месяца вы у нас ничего не выигрывали на Бим-радио. 292-102-8. Будем рады слышать вас в эфире.

0: предчувствую замечательную игру. Тем более, что у нас такой крутой подарок. Это сертификат на бизнес-ланч в баварский клубный ресторан «Максимилианс», где сегодня, между прочим, встречаемся на вечеринке мы из 90-х. У нас прекрасная команда. Эльвира, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, рады вас приветствовать. Остались вы да, в одиночестве пока что, да? Пока ваши родные пошли гулять, а вы немножечко...
1: Да, дети пошли гулять.
0: Мама решила чуть-чуть пошалить на бимрадио, вот, отдохнуть, просто развлечься. Ну что ж, очень приятно, Эльвира. Сегодня с вами играет Евгений. Доброго дня.
2: Добрый день, всем здравствуйте.
0: Добрый день. Здравствуйте, здравствуйте. А вы как развлекаетесь сегодня?
2: Да пока не развлекаемся, находимся на работе, работаем.
0: Молодцы, молодцы. Итак, ну сейчас у вас будет возможность все же отвлечься немного от ваших дел и угадать песню. Дело в том, что сегодня у нас день вечеринки, мы из 90-х, поэтому трек тоже будет из 90-х. Более того, это настоящий символ лихих 90-х в России. Итак, сейчас я начинаю уже озвучивать подсказки. Эльвира, Евгений, будьте предельно внимательны. Как только угадаете, что это за песня, сразу называйте ее. Вот кто первый, тот и получает сертификат на бизнес-ланч. Все просто.
1: Угу.
0: Вот. Отлично, отлично. Энергичные танцевальные треки этого коллектива гремели на каждой дискотеке. А их клипы...
1: Дискотека «Авария».
0: Нет, а их клипы с яркими костюмами и спецэффектами были настоящим прорывом. Ну, а особенно можно вспомнить их такие типичные движения, как они танцевали на сцене. Но сложно как-то описать этот танец. В одну сторону, в другую сторону прыгнут, в одну сторону, в другую сторону. Вот так они и, в общем-то, выступали. Название группы, с одной стороны, это имя героини знаменитой оперы. А с другой стороны, можно перевести как «человек-машина». Вот. Пишется через дефис, кстати. Что еще рассказать? Это песня про город в стиле диско. Вот, и про все атрибуты этого самого города в стиле диско, который располагается за океаном. Песня начинается с того, что звучит экстренное сообщение о том, что четверо русских туристов обнаружили новое месторождение золота близ этого города.
2: Можно я попробую?
0: Попробуйте.
1: Сан-Франциско, Кармен!
2: Стиле диско.
1: Песня в стиле диско.
0: Это Сан-Франциско. Made in USA. Ну, скажите, Евгений, а у вас есть женские голоса на вашей стороне? Потому что я услышала один очень женский голос звонкий, который прокричал Сан-Франциско. Мне кажется, это была Эльвира все-таки. У вас там мужской коллектив, да?
2: Ну, я сказал Сергей Лемах, Сан-Франциско.
0: Да-да-да. Но Сан-Франциско... вот. Вы слышали женский голос, который очень звонко сейчас назвал Сан-Франциско?
2: Параллельно, когда я проговорил, да, тоже было там.
1: Да-да, мы как-то одновременно
0: да
1: получилось
0: вы...
1: так, да.
2: Было одновременно, да.
0: Ничего себе!
2: Вот. Как-то что-то нужно здесь делать.
0: Ну, что-то нужно здесь делать. Я не знаю, да, что тут нужно сделать.
2: Даже какие, два можно, впрочем, пригласить.
0: От щедрот своих, да, пожалуйста, вручите. Да. Ну что, придумаем обязательно что-нибудь для того, чтобы каждый наш слушатель остался доволен. Давайте тогда передадим приветы. Пожалуйста, Эльвира, вам слово.
1: Я хочу передать привет Бимрадио. Вам спасибо большое. Всегда хорошая музыка и развлечения. И наш любимый город и республику поздравить с Днем города и с Днем республики. Это прекрасный праздник будет. Идите все, гуляйте, погода будет классная. Так что всем хорошего настроения.
0: Большое спасибо. Вы тоже подарили нам моменты прекрасного настроения в эфире Бимрадио в игре «Музыкальный пересказ». Ну а теперь наш щедрый Евгений, пожалуйста. Вам тоже слово.
2: Да, спасибо всем радиослушателям и радиоведущим Бимрадио. Вот, хотел в свою очередь тоже поздравить с предстоящим праздником Днем Республики 30 августа, который будет проходить. Всем пожелать хорошего настроения. Вот, Эльвире, спасибо за игру. Вот. И всем-всем счастья, радости, удачи, улыбок и всего самого наилучшего.
0: За вас коллеги радуются сейчас? Или они продолжают работать, не поднимая головы буквально?
2: Надеюсь. Нет, я именно в этот момент оказался один пока. Вот именно в эту минуту.
0: Все, хорошо. Передавайте им привет. Время обеда, поэтому желаем вам приятного аппетита. Ну и, конечно же, легкого трудового дня. Спасибо большое Эльвире, спасибо Евгению. После рекламы послушаем песню «Сан-Франциско» от группы «Кармен».
3: Реклама на Бим-радио.

0: Сервис, бро.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа. Подробности в Global Service.
2: Мама, тетрадки уже приехали?
3: Пока нет. Доставка задерживается.
2: А рюкзак?
3: Еще в пути.
2: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в «Читай-город». Там все и сразу, и подарки.
4: «Читай-город» для всех, кому скоро в школу.
5: Отец, чем будем новую беседку красить?
6: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
5: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
7: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум». На журналистов 62.
8: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Канавта». Дилерский центр «Лада».
9: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «Канавто». 8-843-230-30-30. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
11: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
10: Новый сезон мелодрам.
12: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но
13: ты уверена, что ты вообще его получишь?
10: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
14: Ты выйдешь за меня замуж?
10: Скажи счастью «да».
11: Да.
10: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
15: Шоу, где характер решает все.
16: Вставай, вставай!
15: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
16: Да!
15: Болей за Казань. 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
17: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте! У микрофона iBeam и новости на iBeam Radio. В эти выходные в Казани состоится книжный фестиваль «Тау-фест». Гости события – писатели Дарья Донцова, Дмитрий Емец, Нина Дашевская и другие. Путешественник Евгений Ковалевский, гитарник с Григорием Гладковым, театр марионеток, оркестр «Ля Примавера» и поэтический спектакль с участием Эльмиры Калимулиной. Парк Елмай, 29-30 августа, с 10 часов до 20 часов. Вход свободный. Организатор – фонд «Счастливые истории». 0+. Комитет по транспорту сообщил, в день города после завершения салюта на остановке Кировский мост обеспечат подачу трамваев. Для отъезда будут доступны маршруты номер 5, 5А и 7. Согласно исследованию, школа надолго остается важной частью личного опыта даже спустя много лет после выпуска. Почти каждый второй взрослый признается, что скучает по школьным временам. 41% верят, что дружба, зародившаяся в школе, способна продержаться всю жизнь, а 47% отмечают, что до сих пор опираются на качества, которые сформировались у них в школьные годы. Это были новости на iBeam Radio. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.
2: Программа для именинников «Первый тост».
3: Давайте все вместе поднимем тост в честь дня рождения замечательных людей, которые сегодня, 28 августа, отмечают день своего появления на свет. Мы желаем вам бесконечного счастья, только крепкого здоровья, исполнения всех ваших заветных желаний и всего самого доброго, вот всего самого прекрасного, что сегодня уже пожелали и пожелают вам ваши родные, близкие, друзья, ну и что вы сами в своем сердце желаете себе, о чем вы мечтаете. Пусть все это обязательно сбудется. С днем рождения! В числе подписчиков официальной группы iBeam Radio ВКонтакте сегодня именинники Кристина Бойцова, Ольга Лисагина, офтальмологическая клиника «Корт», Дарья Романова из Казани, Гузель Залилеева, тоже город Казань. Поздравляем вас. С днем рождения. Юлия Глухова, Международный аэропорт Казань. Алена Шугаринг, Звенигово. Юбилей сегодня. Максимилиан Кулагин, вас также с юбилеем. Марину Гришину тоже, кстати, с юбилеем. Какая прекрасная дата у вас, Мариночка. Диана Иванова, поздравляем. Масма Гарипова, тоже наше поздравление. Руслан Сабиров из Ознакаева, принимайте поздравления от iBeam Radio. Елена Клобукова, город Киров. Еленочка Глаголева из Арска. Далее Рустам Факеев, тоже юбиляр. Ренат Валеев. Виктория Ростатурина из Мензелинска, наша тоже прекрасная именинница. Оксана Васильева, всех поздравляем и искренне желаем всего самого-самого доброго. Ну, а у нас есть еще и специальное поздравление для одной замечательной девушки. Поздравление звучит так. Моя дорогая доченька, от всей души поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе крепкого здоровья, счастья, любви и душевного спокойствия. Пусть в твоей жизни будет как можно больше радостных моментов, добрых людей и приятных событий. Пусть твои мечты обязательно сбываются, а рядом всегда будут те, кто искренне любит, ценит и поддерживает тебя. Желаю тебе уверенно идти к своим целям, никогда не сомневаться в себе и оставаться такой же прекрасной, доброй и любимой. Для меня ты всегда будешь моей девочкой, какой бы взрослой ни стала. И я бесконечно благодарна судьбе за то, что именно ты моя доченька. Будь счастлива, родная. Пусть каждый новый день приносит тебе любовь, радость и повод улыбаться. Я тебя очень люблю. С днем рождения! Это поздравление для любимой доченьки Эльвиры.

0: день рождения – это особенный момент, когда случаются какие-то невероятные сюрпризы. И, кстати, сейчас появляется в эфире Бим-радио именинница Эльвира. Здравствуйте. Алло.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Добрый день. Меня зовут Елена Медова. Мы с вами в эфире Бим-радио. В прямом эфире прямо сейчас для вас звучит поздравление. Послушайте его, пожалуйста, и вы обо всем догадаетесь. Так, моя дорогая доченька. От всей души поздравляю тебя с днем рождения. Я желаю тебе крепкого здоровья, счастья, любви и душевного спокойствия. Пусть в твоей жизни будет как можно больше радостных моментов, добрых людей и приятных событий. Пусть все твои мечты обязательно сбываются. А рядом всегда будут те, кто искренне любит, ценит и поддерживает тебя. Желаю тебе уверенно идти к своим целям, никогда не останавливаться и оставаться такой же прекрасной, доброй и любимой. Для меня ты будешь моей девочкой, какой бы взрослой ни стала. И я бесконечно благодарна судьбе за то, что именно ты моя дочь. Будь счастлива, моя родная, и пусть каждый новый день приносит тебе любовь, радость и повод улыбаться. Я тебя очень люблю. С днем рождения!
1: Спасибо, спасибо большое.
0: Вы догадались, от кого этот сюрприз?
1: Да, да, конечно, это от мамы.
0: Конечно же, скажите ей ответные слова. Я думаю, что она будет очень тронута услышать их в эфире Бим-радио в день рождения любимой дочери.
1: Все взаимно, мамочка, я тоже тебя очень сильно люблю. Спасибо за такие теплые слова, я же прослезилась, очень приятно.
0: Да, мы тоже были очень тронуты, когда озвучивали это поздравление. Это просто чудесно. Мы желаем вам сегодня яркого праздника. Самое главное в вашей жизни есть родная мама, которая вас бесконечно любит. И говорят, что желания мамы обязательно сбудутся. Вот все, что мамочка сегодня вам пожелала, все это пусть воплотится в жизнь. С днем рождения!
1: Спасибо большое. Спасибо.
0: С днем рождения. Будьте счастливы. Это была программа «Первый тост» на Бим-радио.

0: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ОМБ «Канавто». «Канавто» с пробегом. Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные, с прозрачной историей. Гарантии 12 месяцев. Приезжайте в «Канавто» с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа текущего года. И все подробные условия акции по телефону в Казани 230-30-30, 230-30-30, не оферта.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.

0: меню. Ждем вас по адресам: Ямашева, 46, Парк Хаус, Ленинградская, 27, ТЦ Бахетле и Кулахметова, 28, ТЦ Моки.
1: Спонсор проекта «Бодрый старт» с Мартином — ООО «Мартин».
2: Свет, ты определилась?
3: Да, беру красные. Семечки от Мартина с гусем.
2: А я тоже люблю, только большие, полосатые, соленые.
4: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
5: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
6: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» — ООО «МБ Канавто». Канавто с пробегом.
7: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в Канавто с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в Канавто с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 743 230 30 30. Не оферта.
8: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
9: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии BIM Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
10: 0+.
11: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.
12: Make

0: на Бим-радио.
1: По данным сервиса Яндекс.Карты, в Казани 4 балла, местами есть затруднения. Крупнейшие пробки на улице Мира от Парковой до Сибирского тракта. Здесь время проезда 18 минут. Улица Мира от Сибирского тракта до Парковой в обратную сторону ехать 14 минут. Проспект Победы от улицы Закиева до улицы Родины. Пробка протянулась на километр, можно ее проехать за 8 минут. На улице Чистопольской движение затруднено от Меридиана до Абдулы Бичурина 8 минут в пути. Чернышевского от Бурхана Шахиди до Профсоюзной ехать 7 минут. Мосты и дамбы Казани абсолютно свободны. Появилась отметка о ДТП. Это Щербаковский переулок. Если вы едете в сторону площади Тукая, в сторону улицы Пушкина, то на Т-образном перекрестке с улицей Айдинова, да, совершенно верно, здесь произошло ДТП в левом ряду. Спасибо пользователям Яндекс.Карты за предоставленную информацию. И вам, всем тем, кто в пути, мы желаем осторожности, аккуратности, хорошего настроения.
0: Путевые заявки на Бим-радио.
2: С высоты красоты своей меня не замечай.

Сделать так, что ты меня еще узнаешь. Пускай сегодня я никто.

0: спецпроект «Открывай Казань» с новым GAG-GS4 от Канавто.
1: Спонсор спецпроекта «Открывай Казань» с новым GAG-GS4 от Канавто, ООО «Канавто-19». До конца августа в Канавто новый GAG-GS4 от 29 тысяч рублей в месяц. Полный привод, 7 режимов движения, больше возможностей в каждой поездке. Успейте в Канавто. Подробности по телефону 8 843, код Казани, телефон 555-55-55. Срок акции с 1 по 31 августа текущего года. Автобанк. Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не оферта. Проявим свою любовь и знания родного города и получим за это подарок – сертификат в семейный парк развлечений. Приготовьте, пожалуйста, мессенджер «Макс», номер в студии +7 92 72 42 102 8. Еще раз +7 92 72 42 102 8 на конце, как частота Бимрадио в Казани. Ну и я предлагаю, чтобы седьмой правильно ответивший слушатель у нас стал обладателем столь замечательного подарка. В центре нашего города от Ипподромной и до проспекта Универсиады протянулась улица имени замечательного человека, который родился в Казани, но стал знаменит на весь мир. +7 92 72 42 102 8. Седьмой правильно ответивший слушатель получает подарок. Это обладатель уникального баса. Он прославил русскую оперу на весь мир. Три варианта ответа. Леонид Собинов, Федор Шаляпин, Сергей Лемешев. Отправляйте вариант ответа, можно просто цифру, на +7 92 72 42 102 8. Кто же он, обладатель уникального баса, прославивший русскую оперу на весь мир? Родился в Казани, начинал свою карьеру в церковном хоре. Леонид Собинов, Федор Шаляпин или Сергей Лемешев? Жду ваши ответы с нетерпением.
0: Спецпроект «Открывай Казань» с новым GAG-GS4 от Канавто.

0: спецпроект. Открывай Казань с новым GAC-GS4 от Канавто.
1: Настало время подвести итоги игры. Седьмой правильно ответивший сегодня у нас стала Динара. Номер телефона оканчивается на 5472. Поздравляем вас. Вы были абсолютно правы, ну и, как и большинство наших слушателей, конечно же, это Федор Шаляпин. Большое спасибо всем за участие. Хорошего дня.
2: Эй!

0: БИМ Радио. Первое в Казани.
1: БИМ Новости.
2: Спонсор выпуска новостей на БИМ Радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: «Вагнерлайн» – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BIM Radio. С 1 сентября на кассах в России начнет действовать универсальный QR-код. Он послужит единой точкой доступа. Через него покупатель сможет выбрать подходящий вариант. Например, платеж через СБП, банковский сервис или рассрочку, а со временем и оплату цифровыми рублями. Благодаря этому решению процесс расчета станет удобнее и понятнее и для клиентов, и для продавцов. В Госдуме прозвучало предложение ввести бесплатный проезд для семей с детьми в День знаний. По словам парламентария, предоставление такой льготы до 10 утра 1 сентября не станет серьезной нагрузкой для бюджета, зато заметно облегчит жизнь многим семьям и поможет создать в этот день особую праздничную атмосферу. Врачи опровергли устоявшееся представление о том, что норма сна – ровно 8 часов. Одним достаточно 5-6 часов, чтобы чувствовать себя бодро, другим нужно до 11 часов, и оба случая считаются вариантом нормы. По словам специалиста, главный фактор, влияющий на продолжительность сна – возраст. Детям и подросткам требуется больше времени на восстановление, а у пожилых людей потребность во сне обычно снижается. С вами были новости на BIM Radio. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

0: Реклама на БИМ-радио. Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
1: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: А тетрадки уже приехали?
4: Пока нет. Доставка задерживается.
3: А рюкзак?
4: Еще в пути.
3: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в Читай-город. Там все и сразу, и подарки.
5: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
6: Six Seven. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-2073 6+.
7: Море, песок, чайки.
8: Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
9: Хватит зевать на пляже. Пора зажечь это лето по полной.
10: БИМ-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Насладись последними яркими моментами лета вместе с БИМ-радио.
11: Подробности на maximilians.ru. 18+.
12: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
13: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
12: Новый сезон мелодрам.
14: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
15: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
16: Сейчас главное верить и ждать.
12: 7 сентября скажи счастью «да».
17: Ты выйдешь за меня замуж?
16: Да.
12: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
18: Шоу, где характер решает все.
19: Вставай, вставай!
18: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
19: Да!
18: Болей за Казань. 6 сентября в 17.00 для лиц старше 16 лет.
20: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
21: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ-радио. Это просто и быстро. 2 930 800.

0: возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что метеорит – это небесное тело, которое упало на Землю, а яркий след от него в небе называют метеором? Однако еще в начале 20 века метеором обозначали любое погодное явление, будь то дождь, ветер, радуга, туман и так далее. Именно от этого значения слова происходит...

0: возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что метеорит – это небесное тело, которое упало на Землю, а яркий след от него в небе называют метеором? Однако еще в начале 20 века метеором обозначали любое погодное явление, будь то дождь, ветер, радуга, туман и так далее. Именно от этого значения слова происходит название метеорит.

0: Вы что, метеорит? Это небесное тело, которое упало на Землю. А яркий след от него в небе называют метеором. Однако еще в начале 20 века метеором обозначали любое погодное явление, будь то дождь, ветер, радуга, туман и так далее. Именно от этого значения слова происходит название метеорологии, науки о земной атмосфере и прогнозировании погоды.
1: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «МБ Канавто».
3: Тэнк 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей на покупку Тэнк 300 в Канавто. Рамный внедорожник, полный привод, узнаваемый дизайн. Тэнк. Выбирайте в Канавто. 8-843-230-30-30. Цена на Тэнк 300 в комплектации Drive 2026 года выпуска с учетом выгоды по трейдинг. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.

13:19. Идем дальше. У нас намечается бодрый старт с Мартином. Если еще не играли в эту игру, очень рекомендую. 292-102-8. Звоните прямо сейчас и играйте в прямом эфире. 292-102-8.

0: Спонсор проекта «Бодрый старт» с Мартином ООО «Мартин».
1: Добрый день! В эфире спецпроект «Бодрый старт» с Мартином на Бимрадио. От Мартина многие знают прежде всего по знаменитым семечкам, тем самым отборным полосатым сгусем, которые давно уже стали классикой. Но от Мартина это не только семечки и снеки, это еще и линейка газированных напитков и негазированная вода. Воду очень удобно взять с собой на работу, тренировку или на прогулку. А кола от Мартина отлично дополнит любимые семечки или снеки, когда смотришь фильм, встречаешь с друзьями или просто хочется чего-нибудь вкусненького. Так что выбор выглядит очень просто. Семечки или снеки от Мартина для перекуса, а рядом обязательно напитки от Мартина. Если раньше вы знали от Мартина только по знаменитым семечкам, то присмотритесь к полкам внимательно. Возможно, напитки от Мартина вы просто еще там не замечали. Итак, Михаил, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Михаил, который сейчас находится где-то в середине Волги, возможно, да, на фарватере.
2: Почти уже, да, на
1: вот
2: середине.
1: Достиг фарватера. И как вы думаете, на чем он сейчас идет? Плывет, не говорят, а вот именно идет. А, между прочим, на пароме, да. Вот, рядом его личный автомобиль находится, а Михаил любуется видами с палубы парома. Все верно?
2: Все верно, все верно.
1: Итак, Михаил, мы сейчас хотим задать вам один единственный вопрос. Предложим три варианта ответа. В случае, если выбор будет правильным, получайте фирменный набор от Мартина для настоящих ценителей. Итак, внимание, внимание. Помимо чистейшей питьевой воды, какой популярный темный газированный напиток с бодрящим вкусом выпускает бренд Мартин? Внимательно, наверное, слушали сейчас сообщение от Мартина, поэтому выбирайте. Это кола Мартин, это квас Мартин, холодный чай Мартин. Три варианта ответа. Кола Мартин, квас Мартин, холодный чай Мартин. Только что рассказывала. Да, конечно. Ну, конечно же, кола от Мартина.
2: У меня вот здесь товарищ сзади сидит, один боец СВО. Угу. Его любимый напиток это запрещенное слово говорить с колой.
1: Так, ну, мы вообще хочу сказать привет вашему другу, вот, хорошего ему тоже бодрого настроения, но мы за здоровый образ жизни, и, конечно же, выбираем мы колу от Мартина, вот, именно в таком вот виде, виде напитка, кола Мартина. Вас поздравляю, Михаил, кому будем привет передавать?
2: Привет всей Казани, всем диджеям Бимрадио за ваши игры, за ваш позитив, все отлично, все супер. Заходишь в машину, садишься, нажимаешь этот кнопочку волшебную, машина заводится и начинает Бимрадио играть, и когда-нибудь на шару постоянно попадешь.
1: Ох,
2: так
1: что
2: играйте, выигрывайте, получайте крутые призы от Бимрадио.
1: Да, и где бы...
2: Бимрадио первое в Казани.
1: Спасибо. Бимрадио первое на фарватере, на Волжском. Везде. Спасибо вам большое. Оставайтесь на линии. Вы выиграли фирменный набор от Мартина для настоящих ценителей. Молодцы.
0: Спонсор проекта «Бодрый старт» с Мартином. ООО «Мартин».
3: Реклама на Бимрадио.
4: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226-93-45. Крутовская, 20.
5: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «МБ Канавта». Канавта с пробегом.
6: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в Канавто с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в Канавто с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.
7: Люксюм, Омнитекс, Топгрейд – это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу журналистов 62.
8: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
9: Максидом. Спонсор шоу «Утромены» ООО «Канавта». Дилерский центр «Лада».
10: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «Кан-Авто». 8 843 230 3030. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Соцсети могут прилечь. Тормози. Рекламируй на БИМ Радио. 2-930-800. БИМ Радио. Первое в Казани.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BIM Radio. С 1 сентября на кассах в России начнет действовать универсальный QR-код. Он послужит единой точкой доступа. Через него покупатель сможет выбрать подходящий вариант. Например, платеж через СБП, банковский сервис или рассрочку, а со временем и оплату цифровыми рублями. Благодаря этому решению процесс расчета станет удобнее и понятнее и для клиентов, и для продавцов. В Госдуме прозвучало предложение ввести бесплатный проезд для семей с детьми в День знаний. По словам парламентария, предоставление такой льготы до 10 утра 1 сентября не станет серьезной нагрузкой для бюджета, зато заметно облегчит жизнь многим семьям и поможет создать в этот день особую праздничную атмосферу. Врачи опровергли устоявшееся представление о том, что норма сна – ровно 8 часов. Одним достаточно 5-6 часов, чтобы чувствовать себя бодро, другим нужно до 11 часов, и оба случая считаются вариантом нормы. По словам специалиста, главный фактор, влияющий на продолжительность сна – возраст. Детям и подросткам требуется больше времени на восстановление, а у пожилых людей потребность во сне обычно снижается. С вами были новости на BIM Radio. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

0: Легко и доступно о ваших правах. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
1: 13:33 в Казани. Мы рады слышать и это объявление о том, что помощь адвоката у нас в пятницу тоже появится сегодня. И с нами очаровательная, наша прекрасная Ольга Викторовна Камалетдинова. Здравствуйте. Здравствуйте, любимый адвокат.
2: Добрый день, Елена. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
1: Итак, сегодня у нас очень актуальная тема. Называется «Мошеннические схемы накануне 1 сентября».
2: Не случайно тема эта появилась, очень... потому что связано это именно с началом нового учебного года. Да, конечно, замечательно, что мы в один клик, как говорят, можем что-то заказать, что-то купить, решить какой-то вопрос, обратиться в органы компетентные, если нам необходимо. Да, но точно так же в один клик можно потерять и все свои деньги, да еще и остаться при кредитах и долгах. Активизировались мошенники в преддверии 1 сентября, атакуют родителей, атакуют учителей. Какие схемы? Ну, первая схема, это можно встретить в интернете, можно встретить, я встречала это в каналах, которых, например, в мессенджере Макс я подписана, и это идет просто как реклама, что с 1 сентября родителям, имеющим детей в таком-то возрасте, положены выплаты, государственные выплаты. И если ты переходишь по ссылке, то далее тебе предлагается заполнить твои личные данные, реквизиты карты, на которую поступит эта выплата. Ну и, соответственно, дальше уже по схеме, которая отработана у мошенников, и которую все мы знаем, да, если ты перешел по ссылке, тебе приходит код в СМС-сообщение, и можно уже сразу попрощаться со своими сбережениями. И, в общем-то, дальше, даже обратившись в правоохранительные органы, надеяться на то, что когда-то эти деньги тебе вернутся, наверное, даже нечего и рассчитывать, к сожалению. Поэтому, если вы увидели такое объявление, лучше зайти на официальный сайты, порталы, там, где публикуются нормативно-правовые акты. И, соответственно, это можно сделать, наверное, через Google, любой запрос сделать, да, что вот имеются ли такие выплаты на официальном уровне. И, безусловно, если есть принятые нормативно-правовые акты, то будет ссылка, и там уже можно все это выяснить. Ни в коем случае не переходить по ссылке, если это вам предложено в каких-то коммерческих каналах. Далее. Ну, конечно, букеты цветов. Да, букеты цветов, которые тоже предлагаются на онлайн-платформах по низким ценам. И точно так же, когда просишь прислать уже готовый букет, они генерируют его, этот готовый букет. Но оплата же уже произведена. Хорошо, если вы потеряли только те деньги, которые вы заплатили за этот букет. Потому что дальше могут более неблагоприятные последствия. Но если это только та сумма, которая уже переведена мошенникам, ну, как говорится, спасибо Господи, что взял деньгами.
1: Хорошая поговорка.
2: Вот. В случае с педагогами, что может произойти? Я сама на практике сталкивалась с фирмой. Такой случай был, когда фирме ООО предлагалось заплатить определенную сумму для получения сертификата, которая давала определенные привилегии, приоритеты для деятельности. Они сумму эту оплачивали, сертификат им передавался, но он оказывался пустой бумагой, Филькиной грамотой.
1: Все привилегии?
2: Конечно, конечно. И это тоже ограничивалось тем, что деньги только были перечислены, иных каких-то трат не было, потерь. Что в случае с педагогами? Педагогам предлагается поучаствовать в конкурсе «Лучший учитель». Мы все знаем, что у нас 5 октября – это День учителя, и вот в преддверии этого праздника. При этом предлагается перевести от 5 до 20 тысяч рублей на счет определенный, да, и опять-таки хорошо, если это закончится только потерей этой суммы. Но это может идти и дальше, то есть предлагают личные данные, реквизиты и прочее, код из СМС, опять же, и все дальше по отработанной схеме. Вот, это призываю быть педагогов. Очень внимательно.
1: Ольга Викторовна, я хочу сказать, ничего святого у этих людей. И как вот Махмуд говорит, для них есть особый котел, кипящий, уже заготовлен.
2: Надеемся, надеемся. Следующая схема, которая тоже существует, это мошенники представляются членами родительского комитета. Ну, то есть, ну, технически тоже знаем, как это тоже бывает, да, когда приходит СМС, сообщение, что вот вас беспокоят из родительского комитета, вам нужно произвести оплату за питание, внесение каких-то денежных средств в пользу класса, на нужды школы и прочее, прочее. Ну, и точно так же дальше уже, учитывая занятость наших родителей, да, иногда они просто невнимательно и неосмотрительно могут к этому отнестись, ну, что ж такого, сообщение, да, нужно же помочь, и потом точно также происходит. Вот в случаях, которые я перечислила, я думаю, что мошенники располагают уже конкретными данными. Ну, либо это массовая рассылка.
1: Такая массовая рассылка.
2: Может быть, да. Ну, все-таки, а вдруг где-то, да, выстрелят.
1: Да, да, да,
2: и это может быть.
1: На целевую аудиторию тоже, да, попадет где-то, да?
2: Да, да. Но вот все-таки бывают случаи мошенничества, когда они точно знают, что человек, например, обращался в клинику, мы об этом как бы говорили, да, я немножко отойду от 1 сентября, и звоня, говорит, вот вы же обращались в медицинскую, значит, медицинское учреждение, и все, и человек уже вот все, ему достаточно, что ему сказали, и начинается уже диалог. Диалог, который может привести к каким-то, ну, наверное, непоправимым последствиям, потому что возврата денег здесь точно не добиться. Вот. И еще одна схема. Ну, эта схема даже, наверное, может быть и не телефонная, и не онлайн-схема. Она, наверное, существует давно. Ну, например, говорят, что могут показать посреднические услуги в определенные, чтобы ребенок был зачислен в определенную школу. В определенный класс. Это, то есть, мы можем это устроить, и точно так же потом, получив деньги, растворяются. А если говорить об онлайн или о телефонном, то может прийти сообщение о том, что вашего ребенка нет в списках, первый класс, просим повторить, пройдите, заполните, предоставьте данные. Ну и вот таким образом опять люди оказываются в ситуации, финансовой потери. Поэтому, когда, наверное, может быть, такой стоп для себя выработать, что, да, диалог же начинается не сразу. Сообщите там в код из СМС. Диалог же с чего-то начинается. Но как только просят перейти по ссылке, если это телефонный разговор, да, либо сообщить код, это должно насторожить человека, который разговаривает. Потому что мы уже, наверное, в страхе от того, что может произойти. Иной раз и на нужные звонки-то боимся ответить. То есть было тоже так в моей практике.
1: Конечно.
2: Когда мне говорили: здравствуйте, вам звонят из Федеральной палаты адвокатов, а у меня сразу мысль, ну ничего себе, мошенники уже представляются. На самом деле был нужный звонок.
1: Вы же сказали, ничего себе, мошенники уже адвокаты.
2: Или из поликлиники, предположим. Вот тогда я уже ждала, когда же они скажут, сообщите СНИЛС. Предположим, да, ваш, ну, для медицинской. Но нет, это тоже был реальный звонок. Это тоже был для диспансеризации.
1: Ой, Ольга Викторовна, как действительно людей запугали. Тоже недавно коллега рассказывала. Цветы ей послали. А она говорит, я этого курьера бедного просто замучила. И постоянно повторяла, я не буду вам никакой код произносить. А девушка-курьер говорит, я не прошу никакого кода. Пожалуйста, цветы примите. И, в общем, просто до абсурда и смеха грех, как говорится.
2: Ну, лучше все-таки проявить бдительность в данном случае. И действительно, вот тоже, видите, код человека контрольный.
1: Контрольное слово, да.
2: Все-таки это код. получить код из СМС или там СМС-сообщение какое-то. А дальше они же уже у вас взломали госуслуги, позвоните. И начинает развиваться вот это влияние, воздействие, которое может привести уже к неблагоприятным каким-то последствиям. Поэтому в преддверии Нового года при всей занятости, загруженности я призываю быть очень внимательными родителей, очень внимательными школьников тоже, потому что они у нас все сейчас оснащены мобильными телефонами, гаджетами, и на их тоже может, на их номера телефоны тоже могут приходить различные сообщения, поэтому очень внимательно прошу относиться. И желаю всего хорошего, хорошего настроения. С хорошими теплыми воспоминаниями мы прощаемся с летом и начинаем новый учебный год.
1: Да, большое спасибо. Ольга Викторовна Камалетдинова, наш любимый адвокат, ведущая рубрики «Помощь адвоката» на БИМ-радио. Спасибо большое.
2: Спасибо
1: за
2: вам.
1: Ваши ценные советы.
2: Спасибо.
1: И до встречи.
2: Всем за внимание. Спасибо. Всего доброго.
1: Всего доброго.
0: Помощь адвоката. Просто о сложном. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. If I had to live my life without you near me, the days would all be empty.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Гум, гум, гум. Только гум.
2: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
3: Твой

0: есть твой брат. Звоните 258-30-58.
1: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии BIM Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
4: 0+.
5: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
6: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM Radio – это просто и быстро. 2-930-800.
0: Автоконкурс «В нужное время, в нужном месте» на BIM Radio.
7: Всем привет, всем здравствуйте. Бодрый старт с Мартином уже в эфире BIM Radio. Меня зовут Игорь Никитин. Еще раз всех приветствую. Ну и, в общем, стою я на большущей парковке по улице Копылова, 1Б. Здесь, продуктовый центр, да. Стою ближе к мосту для того, чтобы вы могли меня найти. Буду в жилетке черной с надписью BIM Radio, черный автомобиль на аварийных сигнализациях. У меня кола. Кола от Мартина, дорогие. Поэтому количество, конечно, ограничено, но оно есть. Поэтому, если проезжаете мимо, заглядывайте, я вас с удовольствием угощу. От Мартина многие знают прежде всего по знаменитым семечкам, тем самым отборным и полосатым семечкам с гусем, которые уже давно стали классикой. Но от Мартина это уже не только семечки и снеки. У бренда есть своя линия газированных напитков и негазированная вода. Воду удобно взять с собой на работу, тренировку или прогулку, а кола от Мартина отлично дополнит любимые семечки или снеки. Когда смотришь фильм, встречаешься с друзьями или просто хочется чего-нибудь вкусного. Так что мой набор теперь выглядит просто: семечки и снеки от Мартина для перекуса, а рядом обязательно напитки от Мартина. Если раньше вы знали от Мартина только по знаменитым семечкам, присмотритесь к полкам внимательнее. Возможно, напитки от Мартина вы там просто еще не замечали. О, Мартин, ОГРН 102 500-391-24-93, город Электроугли. Поэтому я здесь, Игорь Никитин, улица Копылова, 1Б, на парковке ближе к мосту, буду на аварийных сигнализациях, с колой от Мартина. В общем, не стесняйтесь, первых трех, наверное, даже еще порадуем приветами в прямом эфире BIM Radio.
0: Жду. Автоконкурс «В нужное время, в нужном месте» на BIM Radio.

0: на Бим-радио.
1: Пока Игорь Никитин ждет вас в автомобильном конкурсе «Бодрый старт» с Мартином. Напомню, по адресу Копылова 1Б на парковке автомобиль на аварийках. Ну, увидите Игоря, в его руках будет большая упаковка колы, и он будет вручать подарки. Кстати, они не только для первых трех подъехавших, а даже вы можете в большем количестве смело приезжать и забирать свою заветную бутылочку. Ну, а сейчас мы поговорим о дорожной ситуации в городе. Она оценивается в 4 балла. По данным Яндекс.Карт, крупнейшие пробки на улице Мира. От Парковой до Сибирского тракта время проезда 16 минут. Дальше улица Мира в обратном направлении 14 минут. Так, что еще? Какая есть свежая информация? О Галиаскара Камала, улица Астрономическая от Карима Тинчурина до Островского 11 минут. За 10 минут вы сможете проехать по улице Чернышевского от Нариманова до Кремлевской, а за 6 минут по Давлекеевской, Новодавлекеевской от Борисковской до моста через железную дорогу. На мостах и дамбах города все свободно, все замечательно. По-прежнему стоит отметка у ДТП. Это Мамадышский тракт в районе улицы Дорожная, когда вы едете. Так, да, это у нас направление на выезд из города. ДТП произошло в среднем ряду. Так, что пишут нам пользователь Яндекс.Карт? Александр сообщает: средний ряд, дедушка на аварийках. Вот такая ситуация сложилась. Дедушке желаем удачи, и вам тоже всем удачи в пути.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

Срочная информация от Игоря Никитина. Напомню, что у нас автомобильный конкурс от Мартина продолжается. Бодрый старт с Мартином. Если вы хотите взбодриться с помощью бутылочки замечательной колы, то приезжайте. Приезжайте по адресу Копылова, 1Б, большая парковка. Там автомобиль на аварийках, само собой, и, конечно же, сам Игорь Никитин в фирменном жилете «Бим-радио». Первое в Казани, больше, чем радио. Приезжайте посмотреть на Игоря Никитина, фирменные жилетки. И вот не только посмотреть, но и получить из-за его рук колу от Мартина. Есть еще призовые места, о чем мы вам дополнительно сообщаем.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте! У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В эти выходные в Казани состоится книжный фестиваль «Тау-фест». Гости события – писатели Дарья Донцова, Дмитрий Емец, Нина Дашевская и другие. Путешественник Евгений Ковалевский, гитарник с Григорием Гладковым, театр марионеток, оркестр «Ля Примавера» и поэтический спектакль с участием Эльмиры Калимулиной. Парк «Елмай» 29-30 августа с 10 часов до 20 часов. Вход свободный. Организатор – фонд «Счастливые истории». 0+. В Государственной Думе выдвинули предложение предоставлять многодетным родителям право на бесплатный проезд. Инициаторы считают, что такой подход устранит региональные различия в соцподдержке, обеспечит предсказуемость транспортных льгот вне зависимости от места жительства и поможет семьям проще организовывать повседневные передвижения. В России меняются представления о хороших подарках. На первый план выходит эмоциональный эффект. Важнее не насколько вещь полезна, а какие чувства она подарит. Покупатели все чаще сами составляют подарочные комплекты, подбирая товары из разных категорий так, чтобы они отражали интересы человека. Современные сценарии дарения строятся на трех китах: индивидуальном подходе, силе эмоций и связи с культурными кодами. Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!

0: Автоконкурс «В нужное время, в нужном месте» на БИМ-радио.
1: Игорь Никитин терпеливо ждал, и я надеюсь, что дождался слушателей, которым вручает подарок на Кплова 1БМ. Давайте спросим, как дела?
2: Ну, что я могу сказать? Наверное, как слова из песни поет Ром Зверь. Дела, пойми, дела, дела. Поэтому приехал только двое, не могу их задерживать, люди работают. Поэтому передаем приветы, вручаем колу от Мартина. Довольно счастливый, сделали несколько фотографий даже. Но еще кола осталась, поэтому если кто-то проезжает мимо Копылова-1, на парковке ближе к мосту, я вас еще с удовольствием подожду. Но учтите, мне к 15 часам еще в эфир надо, поэтому нужно еще доехать, успеть. Как минимум. Итак, знакомимся с первым человеком, который приехал. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Зовут Михаил. Передаю привет всему БИМ-радио. Жене Анастасии. Она сейчас слушает. Мы всегда вас слушаем. Приятные подарки. Спасибо большое за такие... Ну,
2: хорошие подарки-то. Хорошие, вкусные.
3: Да. Ну, всем привет.
2: Ну, в общем, жене, наверное, готовьте ужин, он с колой приедет от Мартина. А может и нет, не знаю. Еще один победитель, здравствуйте.
4: Здравствуйте, меня зовут Ленар. Всем привет. Фирме Садиди, БИМ-радио, большое спасибо за такие подарки.
2: Мартин, спасибо.
4: Мартин, спасибо. БИМ-радио, всем привет.
2: Сейчас они тут распробуют уже наверняка эту интересную колу от Мартина. Ну, а как вы слышали, да, я Игорь Никитин, еще немножко здесь постою, подожду вас. Кола еще есть, но привет, наверное, уже передать не сможем. Ну, хотя нет, я от вас, наверное, точно смогу что-нибудь потом в эфире сказать. Подъезжайте, я вас жду.
1: А еще Игорь передает привет своему тезке, который приехал, видимо, третий. Но я думаю, что еще будут участники, пока Игорь не стартовал в направлении студии. Можете у него забрать замечательный подарочек.
0: Автоконкурс «В нужное время, в нужном месте» на БИМ-радио.
1: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ОМБ «Канавта». «Канавта» с пробегом. Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавта» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные, с прозрачной историей, гарантии 12 месяцев. Приезжайте в «Канавта» с пробегом. Акция действует по 31 августа текущего года. Подробные условия акции по телефону в Казани 230-30-30. 230-30-30. Не оферта.
5: Реклама на БИМ-радио.
6: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавта» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавта» с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Спонсор спецпроекта «Открывай Казань» с новым ГАК GS4 от Канавто — ООО «Канавто 19».
3: До конца августа в Канавто новый ГАК GS4 от 29 тысяч рублей в месяц. Полный привод, 7 режимов вождения, больше возможностей в каждой поездке. Успейте в Канавто. 8-843-555-55-55. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. АОТ-банк. Изучите все условия кредита, займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не оферта.
4: Соцсети могут прилечь. Обим радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: тысяч рублей на покупку «Тэнк-300» в «Канавто». Рамный внедорожник, полный привод, узнаваемый дизайн. «Тэнк» выбирайте в «Канавто». 8-843-230-30-30. Цена на «Тэнк-300» в комплектации «Драйв» 2026 года выпуска с учетом выгоды по трейдинг. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.
1: «Бим-радио». Первое в лучшем городе мира. В Казани.
2: Друзья, пятница, это значит, что к нам пришла фея выходных Русина Семененко, которую мы рады приветствовать. Здравствуйте, добрый день.
3: Здравствуйте, всем привет.
2: Она спускается к нам периодически со своего светского Олимпа.
3: Да.
2: Потому что вот каждый день красная дорожка, да, Русина?
3: Ну, да, буквально.
2: Вот, и сейчас расскажет, что нас ждет в грядущие выходные. Пожалуйста, слушаем очень внимательно, Русина.
3: Да, очень внимательно, потому что на этой неделе просто, я всегда говорю, последние дни августа – это огромное количество мероприятий, тем более у нас совсем скоро наш праздник, праздник нашего города, нашей республики. И мы начинаем праздновать его уже сегодня. Уже сегодня, 28 августа, в пятницу, наша мэрия превратится в сцену. У нас пройдет театрализованное представление «Голоса Казани», начало 19:30. Открывает все это действо камерный оркестр «Ла Примавера». Я была на репетиции вчера, это, конечно, что-то невероятное. Понаблюдала за небольшим кусочком спектакля и увидела кусочек мэппинга. Сегодня обязательно хочу попасть. Еще раз записываем. Почему быстро говорю? Потому что мероприятий очень много. Прямо все под карандаш берите.
2: Так, я записала уже. Да, мэрия.
3: 28 августа.
2: Сегодня?
3: Да, пятница, начало 19:30. Маппинг начнется в 20:00. Рекомендую, приходите раньше. Адрес Кремлевская, 3. Без возрастных ограничений, вход абсолютно свободный.
2: Одевайтесь теплее.
3: Теплее, да. Угу. Вчера очень было холодно, я замерзла. Угу. Итак, двигаемся дальше. Что же интересного у нас пройдет за эти дни? Завтра, 29 августа, в субботу в 11 утра начнется традиционный мотопробег «Два Кремля». Начинается он у нас с площади 1 мая и финалит у Дворца земледельцев. До 17:00 продлится праздничная программа. Записали, бежим дальше. Дальше в это же время в парке Елмай состоится невероятный фестиваль. Я когда прочитала и поняла, что же это такое, это литературно-музыкальный семейный фестиваль «Тауфест». Более 70 интерактивных площадок. Просто гигантская книжная ярмарка, где будут представлены 30 издательств со всей России. И главное, мы будем... Я увижу лично Дарью Донцову. Я очень хочу на нее пойти, потому что, ну, кто не читал ее книги, да, вот эти юмористичные детективы. Завтра она будет там спикером. Обязательно сходите. Просто, я думаю, для любителей книг и вообще в целом семейных каких-то празднеств будет просто топовое мероприятие. Итак, еще раз, 29 августа в парке Елмай. И 30-го, кстати, этот фестиваль тоже продлится. Еще одно невероятное событие. Завтра у нас состоится Казанский семейный анимационный фестиваль «Туган Фест». Я думаю, что он будет как-то взаимодействовать с «Тауфестом». Можно будет, участникам можно будет создать свой анимационный фильм. И главное, состоится шествие ходулистов, акробатистов. Я так поняла, насколько я поняла, в шествии можно принять участие, тоже можно идти рядом. Шествие стартует от парка «Ура». Так, бежим дальше. Записали?
2: Я уже представила людей, которые сопровождают ходулистов, может быть, тоже на ходулях. Вдруг кто-нибудь захочет.
3: Да, ну, можно как-то, мне кажется, просто красиво нарядиться.
2: Итак, на каблуках. На
3: да,
2: высоких.
3: Мы перескакиваем уже, просто погружаемся в 30 августа, в утро 30 августа, оклемавшись от 29 августа. Все приходим к театру Карима Тинчурина на тоже традиционный фестиваль «Уйнахс Гармунар», «Играй гармонь», да, это наша татарская «Играй гармонь». А что же интересно, в этом году будут участвовать династия гармонистов, и также состоится шествие в начало в 11:00 от Карима Тинчурина. Шествие будет традиционно проходить до театра Камала.

0: в 14:30 начнется праздничная программа. Я вообще, на самом деле, очень люблю это мероприятие. И, честно сказать, вот эти все события, они в любом случае взаимодействуют друг с другом, и можно выстроить очень грамотный маршрут. Я всегда попадаю на Уйнакс Гармуннар и его плюсую с песчаным базаром, с сенным базаром, который в это же время проходит на Старой Татарской Слободе. То есть песчаный базар тоже будет проходить и 29, и 30 августа. Это просто сумасшедший какой-то маркет локальных брендов. У меня, когда спрашивают в течение года, где вы это купили, где вы купили эти сережки, где вы купили эту национальную одежду, я всегда говорю на сенном базаре. И в целом,
1: на современном, причем сенном базаре.
0: Да, на современном.
1: 18-19
0: века. Что еще круто, на сенном базаре принято одеваться в что-то национальное. И это такое... просто уникальная та же возможность увидеть людей в такой одежде. Вот, дальше бежим. Я просто супер тороплюсь, потому что еще много событий. Переходим к самым главным. Это большой концерт у Чаши в 15:00 30 августа. Праздничная программа развернется у Центра семьи Казань. Тоже традиционно мастер-классы, лектории, фудкорты. Вот эта вся ароматика, конечно же, будет в воздухе спортивной активности. И, конечно же, артисты. Артисты Казанской городской филармонии, молодые исполнители Гузель Уразова, также трибьют, тот самый трибьют Ильхаму Шакирову, который в эти дни, кстати, проходил в Казанском Кремле. Это просто невероятное событие, обязательно сходите. И хедлайнером в этом году состоится группа группа Ума Турман. Конечно же, все ждем праздничный салют. Я, конечно, скажу про салют. Еще одно мероприятие пропустил, потом добавлю.
1: Время у нас есть, не спешите, пожалуйста.
0: Хорошо,
1: да?
0: Хорошо. Праздничный салют состоится 22:00. Традиционно можно будет его наблюдать с 6 площадок. Он проходит у нас над акваторией Казанки. У меня часто спрашивают, где же лучше всего смотреть праздничный салют. Я рекомендую выбирать, наверное, все-таки какие-то дамбы. В целом и третье транспортное подходит. Да, Ленинская отлично подходит. В каких-то вот в местах скопления я не люблю наблюдать. То есть Чаша — это для меня слишком высокая концентрация людей, Кремлевская набережная, просто там невозможно подойти. Сад Фукса, кстати, отличная площадка для просмотра, но я думаю, что тоже там будет очень много людей.
1: Пентхаус, может быть, у кого-то
0: да, возможно,
1: есть.
0: Возможно, я даже знаю людей, у кого есть пентхаус.
1: Выйти так сесть и насладиться.
0: Да-да-да. Особенно улица, кстати, Сибет Хакима, у них высокие квартиры, у кого вот там вот наверху, они просто,
1: сидишь,
0: мне кажется, не выходят.
1: Сидишь на диване,
0: да,
1: и смотришь салют.
0: Из дома. Итак, что у нас интересного осталось? 19:30, 30 августа у Дворца земледельцев также традиционный оперный фестиваль «Казанская осень». У нас выступит оркестр Сладковского и солистка Большого театра Динара Алиева. Обязательно сходите до 22:00. Кажется, он продлится с 19:30 начала до 22:00. Вот, я очень люблю это событие. Я прям прихожу к Дворцу земледельцев, беру с собой плед, настилаю и получается, вот, на травке и наблюдаю. Там устанавливают большие экраны, то есть если близко не видно, то и в целом можно на экранах наблюдать. Вот такая вот программа у нас с вами, друзья. Выстраивайте грамотный маршрут и успеете все. А как я буду вам это все освещать, я еще пока не знаю. Мне кажется, я просто какой-то пропеллер мне придется приобрести. Вот.
1: Русина, с вашей потрясающей энергетикой и любовью к нашему городу все успеете обязательно.
0: Я надеюсь. Да.
1: Вот, и потом, ну, кто, может быть, не успеет попасть на какие-то мероприятия, будем следить. Будем смотреть, да, будем наблюдать за вами. Невероятная Русина Семененко о невероятных предстоящих праздничных выходных. Спасибо большое, Русина. Спасибо.
0: Классного настроения.
1: Хорошего настроения.
2: Зви радио.

0: в эфире Бимрадио о прекрасных чувствах. Все, друзья, действительно прекрасно, и мы предвкушаем уже этим вечером. Мы из 90-х, наша финальная летняя вечеринка от Бимрадио, информация на правах рекламы. Вас ждет живая музыка, любимые хиты 90-х, танцы, атмосфера эпохи, конкурс на лучший образ, поэтому все невероятное из 90-х надевайте на себя, и это будет круто смотреться. Подарки вас ждут за пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа, это уже сегодня, ресторан «Максимилианс», сбор гостей в 20.00. Проводим это лето вместе на вечеринке «Мы из 90-х» от Бимрадио. Все подробности на maximilians.ru. 18+, приходите.
1: Реклама на Бимрадио.
2: Спонсор игры «Утромани» на Бимрадио – юрист Халиуллина Регина Рафаильевна.
3: Долги больше, чем доходы? Рассмотрите возможность объявить банкротство. Юридическое агентство «Просто в законе» решает любые юридические проблемы. Запишитесь на бесплатную первичную консультацию юриста по телефону 212 13 18. 212 13 18.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Мама, а тетрадки уже приехали?
6: Пока нет. Доставка задерживается.
5: А рюкзак?
6: Еще в пути.
5: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в «Читай город». Там все и сразу, и подарки.
7: «Читай город».

0: Твой брат. Звоните 258-30-58.
1: В Дебаде, прогноз погоды. 28 августа до ресторана «Максибилец» ожидается шторм из любимых хитов 90-х, осадки из зажигательных танцев и буря подарков.
2: Обратите внимание! А все потому, что «Бим-радио» представляет вечеринку «Мы из 90-х». Ведущий вечера я, Альберт Батанин. За пультом диджей Айон. В программе музыкальные и танцевальные конкурсы, подарки и, конечно же, любимые хиты твоей юности. Наряжайся в свой самый яркий образ из 90-х и приходи красиво проводить лето. 28 августа. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00.
1: Подробности на maximilians.ru 18+.
3: А вы продаете рекламу?
4: Нет, просто даем послушать.
3: Красивая. 2-930-800.
0: Бим-радио. Первое в Казани.

0: Это Зиверт с песней «Goodbye», но мы не говорим любимым песням «До свидания», мы, наоборот, всегда приветствуем их на Бим-радио. В данном случае любимую песню выбираете вы. Можно это сделать следующим образом, позвонив к нам в студию по телефону 843, код Казани, 292-102-8. Дозвонитесь первым и назовите, что мы будем слушать. Вот такие у нас условия. 292-102-8. Ждем.
1: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте! У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. В эти выходные в Казани состоится книжный фестиваль «Тау-фест». Гости события – писатели Дарья Донцова, Дмитрий Емец, Нина Дашевская и другие. Путешественник Евгений Ковалевский, гитарник с Григорием Гладковым, театр марионеток, оркестр «Ля Примавера» и поэтический спектакль с участием Эльмиры Калимуллиной. Парк «Елмай» 29-30 августа с 10 часов до 20 часов. Вход свободный. Организатор – фонд «Счастливые истории». 0+. В Государственной Думе выдвинули предложение предоставлять многодетным родителям право на бесплатный проезд. Инициаторы считают, что такой подход устранит региональные различия в соцподдержке, обеспечит предсказуемость транспортных льгот вне зависимости от места жительства и поможет семьям проще организовывать повседневные передвижения. В России меняются представления о хороших подарках. На первый план выходит эмоциональный эффект. Важнее не насколько вещь полезна, а какие чувства она подарит. Покупатели все чаще сами составляют подарочные комплекты, подбирая товары из разных категорий так, чтобы они отражали интересы человека. Современные сценарии дарения строятся на трех китах: индивидуальном подходе, силе эмоций и связи с культурными кодами. Это были BeamNovости. Хорошего дня, любимые слушатели!
2: Моя любимая.

0: Моя любимая песня.
1: Любимая песня сегодня прозвучит по особенному поводу. Это годовщина свадьбы. Здравствуйте, дорогая Гузель.
2: Добрый день.
1: Добрый день. Скажите, пожалуйста, какая у вас сегодня годовщина по счету?
2: 27 лет.
1: 27 лет совместной жизни. Помните свою свадьбу?
2: Помню.
1: Расскажите, как это было? Какие самые чудесные моменты вы пронесете сквозь всю жизнь? Может быть, смешные?
2: Ну, смешных было много.
1: Например?
2: Там главное, мы вместе так... все это сохранили и до сих пор вместе.
1: Самое главное, что юмор наверняка является одним из таких элементов, да, вашей супружеской это жизни. Спасает абсолютно всегда и везде. Ну и самое главное, любовь, которая вас когда-то объединила и объединила уже на всю жизнь. Это замечательно. Пожалуйста, поздравления, наверное, да, сейчас для любимого супруга.
2: Да, хочу поздравить любимого супруга Максима. Я думаю, он меня слышит. Он сейчас на работе, поэтому поздравляю тебя, дорогой. Что тебе досталась такая, как я.
1: Я уверена, что он ценит. Ценит, конечно же. Какая у вас свадьба, как называется?
2: Свадьба красного дерева.
1: Ага, красное дерево. То есть принимается в подарок красное дерево. Что еще можно подарить вам?
2: А еще, кстати, дарят рубины на эту годовщину. Поэтому красное дерево, обрамленное рубинами.
1: Так. Вы говорите, муж слушает, да, сейчас?
2: Да, да.
1: Все, я думаю, что принял к сведению рубины в обрамлении красного дерева. То есть красное дерево с инкрустацией, обильной инкрустацией рубинами. Вот то, что сегодня вас может порадовать, в принципе, да? Ну, букет цветов тоже красный, да?
2: Приветствуется.
1: В общем, это не полный список, мне кажется, да? Вы еще продолжите над ним работать. Вот. Что будем слушать в честь вашего юбилея, годовщины?
2: Эта песня звучала на нашей свадьбе, ее пели под гитару. Для меня нет себя прекрасней.
1: Чудесно, до мурашек, просто потрясающе. Спасибо, что поделились. И сейчас послушайте ее вместе, вдвоем на Бим-радио.
3: Люби с Бим-радио.

0: Наслаждайся. Сбим радио.
1: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «МБ Канавто». «Канавто» с пробегом.
2: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
4: 0+.
5: Шоу, где характер решает все.
6: Вставай, вставай!
5: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
6: Да!
5: Болей за Казань. 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
7: 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
8: Он не изменил.
7: Горько.
8: В нашей семье давно нет любви.
7: Горько.
9: Все разрушилось. Все.
7: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
10: Ты выйдешь за меня замуж?
8: Да.
7: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
3: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим Радио еще лучше. 2-930-800.

0: зеленого цвета.
1: 14.55, Леонид Агутин, который спел про что-то неочевидное, невероятное, что-то неземной красоты, ну и то, что нас по-прежнему еще окружает, мир зеленого цвета. Хотя некоторые краски уже появились в осенних тонах, но, надеюсь, будем еще наслаждаться мы летом и солнечными деньками. Что касается прогноза погоды, в эти выходные, по данным Гидрометцентра, 29 августа будет плюс 13, плюс 18. Переменная облачность и без существенных осадков. 30 августа малооблачно, без осадков, до 19 градусов тепла. Ну и затем плюс 16, плюс 21. Жарких денечков пока нам не прогнозируют, поэтому нужно одеваться сообразно погоде. Всем хорошего настроения, самых теплых ощущений. С вами была Елена Медова. Прощаюсь до встречи в эфире уже завтра, в субботу. Ну а место у микрофона совсем скоро займет Игорь Никитин.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим Радио. В Казани данные об экологической обстановке начнут показывать в режиме реального времени. На оживленной улице Павлюхина модернизируют автоматическую станцию контроля. Благодаря этому горожане смогут в прямом эфире следить за состоянием воздуха. Инициатива реализована Минэкологией Республики, чтобы сделать ЭКО-данные прозрачными и открытыми. С 1 сентября 2026 года в России заработает единая система учета платежных карт. Год спустя, с 1 сентября 2027 года, введут лимит не более 20 действующих карт на одного человека во всех банках. При попытке оформить новую карту, банк обязан будет проверить данные в системе. Если у клиента уже насчитывается 20 активных карт, в выпуске откажут. От финансовых новостей к настроению праздника. 28 августа Бим-радио собирает вас на финальную вечеринку сезона «Мы из 90-х» в ресторане «Максимилианс». В программе «Любимые хиты 90-х» от диджея Айона, живая музыка, подарки и настроение. Ведущий вечера – Альберт Батанин. Сбор гостей в 20 часов. Провожаем лето вместе. Подробности на maximilians.ru. 18+. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

0: Очень энергично открывается мой час музыкальный. Игорь Никитин уже микрофон. И, как и обещал, в общем-то, раздал сегодня подарки. Сделал счастливыми наших слушателей и себя заодно. Но это, видимо, так, на всякий случай. Хотя счастливым быть всегда приятно. Здравствуйте всем!
1: Реклама на Бим-радио.
2: С Днем Республики, любимый Татарстан! В честь праздника Лента дарит скидку 15% на покупки от 2500 рублей в гипермаркетах и с доставкой по промокоду «Люблю Татарстан». Акция действует с 27 по 30 августа. Промокод действует один раз по карте Лента на неакционные товары. Скидки не суммируются. Максимальный размер скидки 800 рублей. ООО «Лента», город Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 112, литера Б. ОГРН 103-783-204-86-05. Категория 6+.
3: 30 августа. Акбарс-Арена. Рубин. Динамо Махачкала. Празднуем День Республики Татарстан вместе с Рубином и звездами татарской эстрады. Гузель Уразова и Салават Фатхудинов. Начало программы 18.00.
2: Билеты на официальном сайте клуба. ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-0013-120. Казань, Копылова 2, 0+.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
6: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
1: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
7: Ты выйдешь за меня замуж?
1: Скажи счастью «да».
5: Да.
1: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
8: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.
9: Мое любимое радио – это Бим-радио.
8: Признание наших любимых слушателей.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Мам, а откуда мы взялись?
2: Нас создал Бог.
1: А папа сказал, что мы произошли от обезьян.
2: Ну, папа про своих родственников рассказывает, я про своих.
3: Шури-мури, я к тебе! Не хухры-мухры!
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

Группа «Добро» на Абим-радио, «Два крыла», Игорь Никитин на микрофоне. В общем-то, я смотрю, этот час у нас с вами достаточно интересный и насыщенный будет, точно. Но подробности, наверное, не буду рассказывать, для того, чтобы вы тоже были здесь на волне Абим-радио 102.8 FM.

Бим-радио. Первый. Группа «Добро» на Бим-радио. Два крыла. Игорь Никитин на микрофон. В общем-то, я смотрю, этот час у нас с вами достаточно интересный и насыщенный будет. Точно. Но подробности, наверное, не буду рассказывать для того, чтобы вы тоже были здесь на волне Бим-радио 102.8 FM.

Кстати, дорогие слушатели, если смотреть на мир ярче и еще участвовать в наших интересных развлекательных конкурсах, то можно заполучить подарочный сертификат «Развлекательный центр». Поэтому звоните прямо сейчас 292-102-8, если последние 30 дней у нас ничего не выигрывали.

0: ярче с Бим-радио.
1: Ну что, мы тоже будем смотреть на мир ярче вместе с Бим-радио, спонсор игры «Смотри на мир ярче» ООО «Клиника Смотри». «Клиника Смотри» – офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы, 9 филиалов в России и Средней Азии, 500 тысяч успешно проведенных операций, 40 опытных офтальмологов в штате. Офтальмология «Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов всех возрастов с рождения до глубокой старости. «Смотри клиника» – короткий и безопасный путь к здоровому зрению. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Так, ну что ж, на связи у меня Оксана. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Где я застал вас врасплох? Где вы слушаете Бим-радио?
2: На работе.
1: Ага, ну, видимо, подслушивайте тихонечко, потому что иногда же работать тоже надо.
2: Да, прям чуть-чуть.
1: А тут, глядишь, и сразу телефон под рукой оказался, да?
2: Да.
1: Ну, ладно. Ну что, готовы забрать подарочный сертификат в развлекательный центр?
2: Да.
1: Я буду задавать вам вопрос. Но дам вам вариант ответа. Это на всякий случай просто, чтобы вы могли выбрать, даже если вы не знаете.
2: Угу.
1: Чувствую, я всем офисом собрались, да, слушать?
2: Нет,
1: шуршит. Все, ладно. Итак, самая известная иллюзия в мире животных – это окраска бабочек-совок. На их крыльях есть огромные пятна, напоминающие глаза. Как называется эта стратегия защиты у, вот, по крайней мере, бабочек-совок? Вариант первый – мимикрия. Вариант второй – пантомима. И вариант третий – фотошоп.
2: Ну, вариант номер один.
1: Вариант номер один в любом случае, да? Мимикрия. Это классический пример мимикрии, да, подражание другому виду для отпугивания. В общем, пятна на крыльях бабочек калига настолько похожи на глаза совы, что многие хищники, например, мелкие птицы и ящерицы, отказываются нападать на них, принимая за опасную птицу. Поэтому я вас поздравляю, вот вам мои громкие аплодисменты. Ура, вы молодец. Подарочный сертификат развлекательный центр остается вам. Ура, ура, ура.
2: Ура.
1: Ну что, можно привет на работу, домой, кому хотите, куда хотите, действуйте.
2: Вот коллега пришел, он как раз, ему большой привет передаю.
1: Ну, он же коллега, не ваша семья, подарок себе уж оставьте.
2: Ну, конечно. Вы зачем сказали?
1: Он говорит, что-то выиграло, да? Что-то выиграло? Ну, ладно. Еще есть кому?
2: Ну и всем, кто меня узнал.
1: Все, кто Оксану узнал по голосу, да, то вот она вам большой привет передает. Да. Хорошо, трубочку не кладите. Мы с вами побеседуем вне эфира, объясню, как забрать приз. Ну что же, вот такие у нас иногда процессы увеселительно-развлекательно-познавательные происходят в эфире Бим-радио. Поэтому следите, будет еще что-то интересное.
0: Смотри на мир ярче с Бим-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
2: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
3: Спонсор шоу «Утромене» ООО «Канавта». Дилерский центр «Лада».
4: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «Канавто». 8 843 230 3030. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Шоу, где характер решает все.
6: Вставай, вставай!
5: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
6: Да!
5: Болей за Казань. 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
7: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM-радио. 2 930 800.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим Радио. В Казани данные об экологической обстановке начнут показывать в режиме реального времени. На оживленной улице Павлюхина модернизируют автоматическую станцию контроля. Благодаря этому горожане смогут в прямом эфире следить за состоянием воздуха. Инициатива реализована Минэкологией Республики, чтобы сделать ЭКО-данные прозрачными и открытыми. С 1 сентября 2026 года в России заработает единая система учета платежных карт. Год спустя, с 1 сентября 2027 года, введут лимит не более 20 действующих карт на одного человека во всех банках. При попытке оформить новую карту, банк обязан будет проверить данные в системе. Если у клиента уже насчитывается 20 активных карт, в выпуске откажут. От финансовых новостей к настроению праздника. 28 августа Бим-радио собирает вас на финальную вечеринку сезона «Мы из 90-х» в ресторане «Максимилианс». В программе «Любимые хиты 90-х» от диджея Айона, живая музыка, подарки и настроение. Ведущий вечера – Альберт Батанин. Сбор гостей в 20 часов. Провожаем лето вместе. Подробности на maximilians.ru. 18+. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

0: Ну, пока еще можно немного, ай-яй-яй, девчонка, потанцевать, подвигаться, побегать. Ну, а уже совсем скоро 1 сентября, новый учебный год. И, в общем-то, что говорят? Говорят, в подготовке к новому учебному году важной составляющей является психологический настрой. Это не только готовность к урокам, но и отношение к образовательной среде, активизация когнитивных и эмоциональных ресурсов обучающегося. Так сказала директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Лариса Фальковская. По словам эксперта, успешная адаптация зависит как от внешнего стороннего режима, так и от мотивации. Для ребенка она является источником внутренних сил, энергии для преодоления трудностей, желания учиться. Но не обошлось, конечно, и без кандидата психологических наук Татьяны Яничева. Она говорит, что вот, да, верный настрой начинается с родителей. Важно демонстрировать спокойное, ровное, радостное отношение к тому, что начинается новая жизнь. Ну, да уж, новый этап, конечно, или продолжение. Хотя нет, там из года в год новый этап. Уже не просто ребенок, уже становишься учеником, взрослее и взрослее. Наверняка вспомнишь про друзей, новые интересы. Ну, а если да, в первый класс, то тут действительно приходится настраивать и еще посерьезнее отнестись к этому. В общем, это все должно транслироваться в позитивном ключе с полной уверенностью, что все будет хорошо. Даже если тебе нужна будет в чем-то помощь или что-то не сразу будет получаться, будет непонятно или трудно, мы с тобой всегда рядом, и мы всегда тебе поможем. С любой сложностью мы всегда справимся. Вот вам даже и есть волшебные слова. В общем, надо внушить прежде всего себе, что школьная жизнь, новый этап, новые сложности, новые обязанности и у родителей, и у ребенка. Помогать ребенку на первых порах привыкать к этим нормам, выполнять задания. В общем-то, господа, только с улыбкой, только с позитивом.
1: Яркие летние хиты на Бим-радио.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Надеюсь, вы так не пели этим летом, что все пролетает мимо меня. Надеюсь, что чего-то да ухватили в отпуск, сгоняли куда-нибудь там, где хорошо, тепло, по-особенному, но хотя бы лично для вас. Я буду продолжать вас предупреждать, чтобы вы оставались с нами, потому что много всего интересного действительно есть не только в этом части, но и еще и в следующем. Поэтому слушайте эфир Beam Radio и участвуйте.
1: Реклама на Beam Radio.
2: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru. За пищу для детей.
3: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Beam Radio и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800.
4: 0+.
3: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
5: Хватит зевать на пляже! Пора зажечь это лето по полной!
3: Beam Radio представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Beam Radio.
4: Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Beam Radio. 2-930-800.

0: Киркорова в эфире Бимрадио. Ну что же, я надеюсь, что вы сейчас все готовы. Я готов продолжать.
1: Спецпроект. Открывай Казань с новым ГАК GS4 от Канавто.
0: Спонсор спецпроекта «Открывай Казань» с новым ГАК GS4 от Канавто ООО «Канавто 19». До конца августа в Канавто новый ГАК GS4 от 29 тысяч рублей в месяц. Полный привод. Больше возможностей в каждой поездке. Успейте в Канавто 8843-555-55-55. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. АО «Т-банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не оферта. Ну что же, давайте открывать Казань за рулем ГАК GS4 и полный вперед, где полный привод и 7 режимов вождения. Мы проедем по улицам тысячелетнего города, заглянем в его историю и познакомимся с великими людьми и раскроем тайны, которые хранит столица Татарстана. Пристегните ремни, поехали! Ну что же, вопрос у меня к вам есть. Вопрос, напоминаю вам наш контакт. Пишите правильный ответ в Макс, пожалуйста. Плюс 7-927-2-42-102-8. Это... Уроженка Казани стала иконой стиля, вдохновением и женой одного из самых известных художников мира. Ну и вам варианты ответов, чтобы было легче. Сальвадор Дали, вариант второй, Пабло Пикассо и вариант третий, Анри Матисс. Ну... Кто же? И можно, в принципе, написать, как ее звали. Вдруг вы знаете. Будем просвещать всех наших слушателей. Плюс 7-927-2-42-102-8. Пишите, пожалуйста, в Макс.
1: Спецпроект. Открывай Казань с новым ГАК GS4 от Канавто.

0: Ну что, давайте подведем итоги, результаты. Я уже вижу. Спасибо вам большое всем за ответы. В общем, Елена Дьяконова, известная как Гала Дали, родилась в Казани. Гала стала для Дали не только женой, но и музой, менеджером и даже секретарем. Она активно продвигала его работы, организовывала выставки и заключала выгодные контракты. Художник посвящал ей свои полотна, называл ее Галатеей, Святой Еленой и другими именами. С середины 1930-х годов он часто подписывал картины как Гала Сальвадор Дали. Ну а поздравлять я буду Ларису Гуськову. Аплодисменты вам мои тоже звучат. Ну что, будем вас поздравлять и дарить вам сертификат развлекательный центр. Ну а я, видимо, с вами сейчас свяжусь, уже напечатаю, потому как просто уточнить подробности и все объяснить. Спасибо всем участникам за участие. Мы будем плавно переходить в следующий час музыкальный. Буду уже скоро, видимо, желать вам прекрасного, приятного вечера, хотя еще вот-вот, через буквально несколько мгновений, будет всего-то 16:00. Меня зовут Игорь Никитин. Если кто-то вновь включился, вас буду приветствовать и желать прекрасного пятничного дня.
1: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Заинском районе на форуме «Работаем на результат» подвели итоги реализации народной программы за последние 5 лет. Обновлены 190 дворовых территорий, капитально отремонтированы более 80 километров дорог, благоустроены набережная, городские парки и площади. Участник мероприятия, депутат Государственной Думы России Руслан Гаджиев, отметил, что успехи муниципалитетов во многом стали возможны благодаря слаженной работе всей команды республики. «Татарстан работает как единый слаженный механизм», подчеркнул он. Казань вошла в пятерку крупнейших городов России, где школы максимально приближены к жилой застройке. В среднем от дома до учебного заведения 280 метров. Превосходят столицу Татарстана только Москва и Санкт-Петербург, а также Уфа и Самара. Интересный факт. Согласно психологическим тестам, многие люди склонны следовать за группой и не оспаривать ее мнение, даже если в глубине души считают, что группа ошибается. В психологии такое поведение называют конформизмом. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Реклама на Бим-радио.
1: С Днем Республики! Любимый Татарстан! В честь праздника Лента дарит скидку 15% на покупки от 2500 рублей в гипермаркетах и с доставкой по промокоду «Люблю Татарстан». Акция действует с 27 по 30 августа. Промокод действует один раз по карте Лента на неакционные товары. Скидки не суммируются. Максимальный размер скидки 800 рублей. ООО «Лента», город Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 112, литера Б. ОГРН 103-783-204-86-05. Категория 6+.
2: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте «Максидом» удваивается.
3: «Максидом».
4: 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
5: Он не изменил.
4: Горько.
5: В нашей семье давно нет любви.
4: Горько.
6: Все разрушилось. Все.
4: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
7: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
4: Горько! Скажи горько! Счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
8: Шоу, где характер решает все.
9: Вставай, вставай!
8: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
9: Да!
8: Болей за Казань. 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
10: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2-930-800.
11: Лето! На любимой волне.

0: Кстати, будем еще играть, если кто-то сегодня действительно настроен на вечеринку из 90-х и очень хотел выиграть, но еще не успел. Но вы помните, да, наши особенные условия в плане участия в наших конкурсах здесь на Бим Радио. Буду разыгрывать для вас билет, но не прямо сейчас, а немножечко попозже, так сказать. Вот поэтому, если ваш вечер сегодня действительно свободен, нужно будет быть рядышком для того, чтобы ответить правильно и победить. Ну а пока еще 28 число, я думаю, каждый из вас волнуется, переживает, когда же ему позвонят из студии Бим Радио, зададут самый секретный вопрос, тогда вы должны будете ответить, ну, в Сочи. Я думаю, каждый помнит, и напоминать об этом, наверное, уже не нужно. Но вы-то все равно имейте это в виду. А вдруг вам попадется.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Мам, пап, знакомьтесь, это Алик, модный московский шиномонтажье.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

за пультом. Диджей Айон, ведущий вечера Альберт Батанин. 28 августа уже сегодня. Ресторан «Максимилиан», сбор гостей в 20.00. Проводим это лето вместе на вечеринке «Мы из 90-х». Подробности на сайте maximilians.ru, 18+. Ну и чтобы выиграть пригласительный на вечеринку, нужно будет проверить свое знание легендарных песен 90-х. И прямо сейчас одна из них будет звучать из моих уст, конечно, да. Вам нужно, конечно, только ответить правильно. Итак, в одной песне поет госпожа одна: «Отпустите меня». А вот куда? На Алтай? Может быть, в Пиреней или в Гималайи? Ну, а потом она поет: «А не то я завою, а не то я залаю, а не то я кого-нибудь съем». Плюс 7 9 2 7 2 42 102 8. Правильный ответ, пожалуйста, пишите в Макс.

0: городе лето. Ума Турман. Но я думаю, вы пропили тоже вместе со мной. Я тут тоже немножечко попил. Хорошо, что не в микрофон. А, я знаю, кто вам попоет. Но это со следующего часа музыкального.
1: Мы из 90-х.
0: Итоги, результаты. В общем, госпожа Распутина Маша в 1991 году выпустила эту песню студийную. «Городская сумасшедшая», в общем, альбом певицы был. И одна из первых, в общем-то, альбомов студийных. Ну, а песня совсем простая, вы все ее знаете и наверняка пропели вместе со мной. «Отпустите меня в Гималайи, отпустите меня насовсем». В общем-то, буду поздравлять. Ух ты, мальчишки у меня сегодня, да, получается. Алексей Кузьмин, если не ошибаюсь, поздравляю вас, ура, и поздравляю Булата, написано Булат. В общем-то, ребят, я вам сейчас напишу в личные сообщения для того, чтобы зафиксировать ваши номера телефонов, фамилии, имена, чтобы вы сегодня уже смогли попасть на вечеринку «Мы из 90-х».

0: Поздравляю, поздравляю, молодцы!
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Знаете ли вы, что огромные уши Чебурашки совершенно не упоминаются в книгах Эдуарда Успенского? В начале создания мультфильма художник Леонид Шварцман нарисовал ему маленькие ушки, похожие на медвежьи. Но в процессе работы их делали все больше. В конечном итоге уши решили увеличить настолько, что пришлось разместить их по бокам головы.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «МБ Канавто».
4: Танк 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей на покупку «Танк 300» в «Канавто». Рамный внедорожник, полный привод, узнаваемый дизайн. «Танк» выбирайте в «Канавто». 8-843-230-30-30. Цена на «Танк 300» в комплектации «Драйв» 2026 года. Выпуска с учетом выгоды по трейдинг. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.

0: твой брат. Звоните 258-30-58.
1: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru. Запрещено
2: для детей. Six Seven. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-2073-6+.
3: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM-радио. 2-930-800.

0: Такая вот у нас оригинальная Лока-Лока. Тока-Тока. Танцуем, продолжаем это делать.
1: Любимое радио.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. В Заинском районе на форуме «Работаем на результат» подвели итоги реализации народной программы за последние 5 лет. Обновлены 190 дворовых территорий, капитально отремонтированы более 80 километров дорог, благоустроены набережная, городские парки и площади. Участник мероприятия, депутат Государственной Думы России Руслан Гаджиев, отметил, что успехи муниципалитетов во многом стали возможны благодаря слаженной работе всей команды республики. «Татарстан работает как единый слаженный механизм», подчеркнул он. Казань вошла в пятерку крупнейших городов России, где школы максимально приближены к жилой застройке. В среднем от дома до учебного заведения 280 метров. Превосходят столицу Татарстана только Москва и Санкт-Петербург, а также Уфа и Самара. Интересный факт. Согласно психологическим тестам, многие люди склонны следовать за группой и не оспаривать ее мнение, даже если в глубине души считают, что группа ошибается. В психологии такое поведение называют конформизмом. Это были новости на BeamRadio. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Ну, а я буду лететь дальше. Булат что-то вам не так и не ответил. Булат, если вы пойдете на вечеринку, напишите, пожалуйста, вашу фамилию, номер телефона, а также к нам сообщение. +7 972 42 22 8. А то мы сейчас это все отдадим уже.
1: Куда едем?
2: В Сочи.
3: Куда едем?
1: В Сочи. Куда едем?
3: Куда едем?
2: В Сочи. Сочи. Уникальный проект «Выбирай Сочи».
0: Ну что, проект есть, заявок огромнейшее количество. Ну а если мечтаешь об отдыхе, море, горах, развлечениях, выбирай Сочи, оно того стоит. С 1 по 31 августа принимаю участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире Бимрадио. Заполни форму участника в социальных сетях Бимрадио и жди звонка в прямом эфире. На вопрос ведущего «Куда едем?» отвечай «В Сочи» и получай гарантированный подарок из Сочи. А если ты ответишь верно и на вопрос викторины в финале, сможешь выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов Сочи. Все подробности на сайте bimradio.ru 18+. Информация на правах рекламы. Сочи – это прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов Мацесты, Мади, закатов на яхте, роскошь 5 звезд и уют палатки под звездами. Тысячи форматов, одно прекрасное место, твой отпуск на максимум. Выбирай Сочи, оно того стоит. Ну что же, теперь будем звонить. Так, будем звонить. Кто у меня тут на связи? Андрей Петрович. Давайте попробуем. Ну, давайте. Алло.
4: Алло,
0: Андрей.
4: Да?
0: Здравствуйте, а куда едем?
4: В Сочи.
0: Да! Отлично.
4: Первый раз.
0: Ну, слушайте, тут и должен был быть один, как минимум. Так, ну что, я предлагаю вам суперфинал. Для того, чтобы попасть в этот суперфинал на розыгрыш тех самых особенных подарков, еще ответить мне на вопрос.
4: Угу.
0: Готовы?
4: Да, готов.
0: Итак, зачем опытные райдеры в Красной Поляне берут с собой на склон яркие плавательные уточки или крепят на шлем огромные ушки из меха? Вариант ответов. Это помогает растапливать снег силой мысли. Чтобы друзья могли заметить тебя в плотном полянском тумане. Это обязательное требование лавинной службы. И еще один вариант для привлечения горных козлов.
4: А в итоге было 4 варианта?
0: А, 4 было, да, вы привыкли к 3, а вот такое вот у меня сегодня, да, 4.
4: Да, ну вот, наверное, скорее всего, 3-й вариант был лавиноопасный, наверное.
0: Это про уточки и про огромные ушки меха яркие?
4: Я теперь запутал,
0: да, вас теперь?
4: Давайте еще раз,
0: спокойно, дышим, глубокий вдох давайте. Медленный выдох такой. Зачем опытные райдеры в Красной Поляне берут с собой на склон яркие плавательные уточки, красивые, яркие, или крепят на шлем огромные ушки из меха? Варианты были. Первый – это помогает растапливать снег силой мысли. Вариант второй – чтобы друзья могли заметить тебя в плотном полянском тумане. Вариант третий – это обязательное требование лавинной службы. Ну и вариант четвертый – для привлечения горных козлов.
4: Тогда пускай будет второй ответ.
0: Второй вариант. Ну, конечно, да, второй вариант. Браво!
4: Ура.
0: Еще и финал теперь проходите у меня, получается. Так, ну что, где я вас застал? Рассказывайте, где вы слушаете Бимрадио?
4: Я вот только перестал Бимрадио слушать, зашел домой, и вы уже звоните.
0: И мы уже тут как тут. Ну, ладно. Вас поздравляю с выходом в финал, гарантированным подарком из Сочи. И еще можно привет передать и что-нибудь рассказать интересное нам.
4: А, вот, первый раз за всю жизнь побывал в Сочи, как раз вот на майские праздники побывал там, на Красной Поляне, все красиво, все круто. А привет всем, кто меня узнал, супруге своей, которая вот меня дома встречает сейчас вкусным ужином.
0: Ой, красота
4: и
0: какая.
4: И вам, Дембрайзера, спасибо, что вы есть.
0: Ну что, приятного аппетита, я вам заранее пожелаю тогда. И спасибо все, большое. Тут осталось-то несколько дней до финала. Надейтесь и верьте, как говорится, держите крестики.
4: Хорошо, спасибо.
0: Все, давайте, отличных выходных, и сейчас прекрасного вечера, приятного аппетита заранее. До свидания, пока.
4: Спасибо, до свидания.
0: Ох, вот они, счастливчики наши. Красота-то какая. Вот прям нравится мне, когда все гладко и сладко. Ну что, прекрасного вечера всем, кто слушает Бим-радио. Мы продолжаем.
1: Наслаждайся летом с Бим-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Гум-гум-гум. Только гум.
2: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
3: Твой

0: есть твой брат. Звоните 258-30-58.
1: Спонсор игры «Утромани» на Бимрадио. Юрист Халиуллина Регина Рафаильевна.
2: Долги больше, чем доходы? Рассмотрите возможность объявить банкротство. Юридическое агентство «Просто в законе» решает любые юридические проблемы. Запишитесь на бесплатную первичную консультацию юриста по телефону 212-13-18. 212-13-18.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
5: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим Радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
6: 0+. Нужен полный перезагруз? В спа-салоне «Ламинария» вас ждет особое удовольствие. Обертывание цельными листами «Ламинарии», кедровая бочка и массаж. Приходите вдвоем или с подругами. Чистопольская, 73. Ваш отдых начинается здесь.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Всем остальным поможет реклама на «Бим-радио».

Мне уже не терпится, не терпится еще с вами немного похулиганить. Есть у меня два билета на Smash Band, который состоится завтра, 29 числа в 19.00 на крыше Руф-фестиваля в Казани. Молли, по-моему, да, он наверху, 12+. В общем-то, есть у меня, интересно, фанаты Smash Band, смешариков? Ну-ка, давайте-ка мне правильный ответ. Главную рок-балладу в смешариках, стилизованную под хит Элвиса Пресли, кто исполнил, а? Ну-ка, напишите-ка мне в Макс, плюс 79272-42-102-8, два билета подарю с удовольствием. Вот как раз у меня будет еще одна песня, вот 2 минуты 29 секунд. Напишите мне правильные ответы, я буду ждать. Но вообще по сюжету смешарики устроили для Анюш грандиозное представление. Кто эмоционально спел о своем одиночестве, используя классический прием рок-вокала?

0: Так, ну что, результат. Результаты. Два билета Smash Band. Завтра он состоится в 19.00. А крыша Руф, Казань Молл, 12+. В общем-то, что-то вы тут пытались. Надо же было просто написать, кто это. Крош, ежик, Бараш, Копатыч, Лосяш, Каркарыч, Савуни, Пин. Кто? Кто это все придумал и исполнил главную рок-балладу в смешариках, стилизованную под хит Элвиса Пресли? Вот, собственно, и все. Ничего такого не надо было. Николай тут Леонтьев мне тут всех авторов написал сразу. Ну, слушайте, Николай, вы пойдете на концерт? Дайте я вам подарю просто. И все, как бы, да? И будет честно, потому как вы старались. Действительно, да? Да. Так, чего тут команде передают большой привет? Республики Татарстан находится в Набережных Челнах. Первенство России по спортивному туризму. О, прикольно, это вот оттуда грибы все? Здорово, здорово. Все, ладно, итоги подведены, буду прощаться, потому что вечернее шоу «Трубим» тут уже выгоняют меня. Давай, говорит, все. Да нет, на самом деле, просто заглянули поздороваться. А вы там готовьтесь, у них наверняка тоже много всего интересного для вас есть. Меня зовут Игорь Никитин, до свидания всем, пока.
1: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: На часах 17.00. А значит, мы трубим. Сбор на вечернее шоу. Это тру. Контент. Это вечерний трубим.
1: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
2: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Именно сегодня, в эту пятницу, ничего не предвещало беды. 28 августа на календаре, и вдруг стали просыпаться они. Они, которым все на все надо. Которые
5: скидываемся на то, скидываемся на все. Скидываемся на это, на вот это и на вот это. Я та самая неприятная женщина, которая будет собирать с вас деньги.
4: А потому что совсем скоро наступит оно.
6: Оно.
4: Ни у кого там ничего не задергалось?
6: Оно.

0: я старалась, кстати, это
1: не... Учат в школе, учат в школе, учат в школе.
0: Готовы?
2: Ставьте пушки,
0: да! А, да, у меня дети такие: мама, мама, нам надо успеть краткий пересказ всех произведений, что задали на лето.
1: А, все за, надо... за пару дней надо
0: краткий
1: успеть,
0: пересказ, да? Прям вот они...
1: Все равно не успеете.
0: Ну, краткие они еще как будто бы. Ну, там два слова из оттуда, два слова из оттуда и два слова из оттуда. Какие находчивые дети. Я их за это не ругаю, между прочим. Всем здравствуйте, вечернее шоу «Трубим».
1: Всем привет, да.
0: Петр Нежинский, Ярослава. Я решила, что сегодня я буду сидеть за пультом.
1: Пожалуйста.
0: Чтобы никто не расслаблялся. Сегодня пятница.
1: Как диджей Айон, сидите за пультом.
0: А потом на пульт сядем.
1: А потом под пульт, за пульт.
0: В конце вечера, да.
1: Кстати, не забывайте, что именно сегодня диджей Айон и Альберт Батайн вас ждут.
0: Да. Я вот тоже пойду. Ты вот не идешь почему-то.
1: Я не пойду туда. Я на другую вечеринку пойду.
0: На какое?
1: Груш бить.
0: Ладно.
1: Груш бить, нам отхваляться.
0: А у нас тоже может в конце вечера что-нибудь такое ожидается.
1: А, ну тогда надо к вам зайти.
0: Так, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Мы не будем сегодня говорить про школу.
1: Нет?
0: Нет, не хочу.
1: А я что-то подумал,
0: сегодня реально, представляешь, открываю один чат, там, значит, галстуки покупаем, тра-та-та, ля-ля-ля. А второй чат открываю, скидываемся на шеврончики, значит, а третий чат открываю, думаю, ну ладно, скидываем деньги. Думаю, ну, там, наверное, 1003, это детсадовец у меня. 3000 рублей. А там 5! 5000 рублей. И это только начальная сумма. Дальше будет еще там написано.
1: А это за лето инфляция произошла.
0: Какая инфляция?
1: На 2000 получается.
0: В общем,
1: какая?
0: Я... Но сегодня мы говорим не об этом. Ко мне тут приехал родственник.
1: Да, я видел кружочек.
0: Да.
1: Вы одно лицо.
0: С Ближнего Востока.
1: Вы одно лицо.
0: Да.
1: Это ваш кто, кузен?
0: Это мой племянник.
1: Племянник.
0: Да. Да. В общем, и смотрите. Нет, я его очень люблю. Мы давно не виделись.
1: А как его зовут?
0: Его зовут Алан.
1: Алан.
0: А, кстати, если слушаешь, Алан, я ему говорю, включай сегодня бим-радио.
1: Угу.
0: А он говорит, радио? Да, я говорю, радио. Ну, 20 лет ему, ну, как бы радио и 20 лет. В общем, подсаживаем малыша сегодня на радио. Но я не об этом хочу поговорить. А, так, наверное, нельзя. Но говорят же, в семье не без комода.
1: А у вас что, не без Алана, что ли, получается?
0: Нет, ну давайте сегодня про самого отстойного родственника поговорим. Но с юмором, с юмором, с юмором.
1: Жестко-то как?
0: Ну ладно, отстойный, слово очень грубое, действительно. Такой самый странненький.
1: Ну странненький еще ладно.
0: Вот, самый странненький родственник ваш.
1: Седьмая вода на киселе, может, какая-нибудь.
0: Вот. Все нормально же?
1: Ну...
0: Или тоже не очень?
1: Ну, нормально.
0: Плюс 7-9-2-7-2-42.
1: Маечка у вас нормальная, вот я гляжу.
0: А, да, не смотри туда.
1: Такая прямо...
0: Красивая.
1: Интересная.
0: Ну, на вечеринку вот собиралась.
1: Вот интересно, вверх от низа... А, ну, там, ага, шов есть.
0: Там много чего есть на этой маечке. Да. Я покраснела, мне кажется. Плюс 7-9-2-7-2.
1: Совсем ни капли, кстати.
0: 102,8. Ложь. Это все наглая ложь.
3: Вечерний Трубим. Реклама на Бим-радио.
4: Отец, чем будем новую беседку красить?
5: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом Пинотекс красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
4: Он теперь Омнитекс называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
6: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на журналистов 62.
7: 30 августа. Акбарс-арена. «Рубин», «Динамо» Махачкала. Празднуем День Республики Татарстан вместе с «Рубином» и звездами татарской эстрады. Гузель Уразова. И Салават Фатхудинов. Начало программы 18.00.
8: Билеты на официальном сайте клуба. ОФ «Более клуб Бим». ОГРН 118-169-013-120. Казань, Копылова 2+.
9: Ой, это у меня в глазах двоится.
10: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Татнефть» совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба Чемпионов.
11: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
12: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции. С 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС-центр». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
13: Мама, а тетрадки уже приехали?
14: Пока нет. Доставка задерживается.
13: А рюкзак?
14: Еще в пути.
13: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в Читай-город. Там все и сразу, и подарки.
15: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
2: В Дебаде, прогноз погоды. 28 августа над рестораном «Оксибилец» ожидается шторм из любимых хитов 90-х, осадки из зажигательных танцев и буря подарков.
15: Обратите внимание! А все потому, что «Бим-радио» представляет вечеринку «Мы из 90-х». Ведущий вечера я, Альберт Батанин. За пультом диджей Айон. В программе музыкальные и танцевальные конкурсы, подарки и, конечно же, любимые хиты твоей юности. Наряжайся в свой самый яркий образ из 90-х и приходи красиво проводить лето. 28 августа. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00.
2: Подробности на maximilians.ru. 18+.
16: Гум, гум, гум. Только гум.
17: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
18: Семейный шопинг стал проще с Mars Avenue. В нашем магазине в Казани вы найдете стильную и комфортную одежду для всей семьи, от малышей до взрослых. Мы предлагаем широкий выбор моделей и размеров до 58-го, чтобы каждый мог найти что-то по душе. Не забудьте про нашу коллекцию обуви и сумок. Посетите Mars Avenue в ТЦ Паркхаус на Имашева 46, в ТЦ Моки на Кулахметова 28 и в ТЦ Бахетле на Ленинградской 27.
19: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
20: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
19: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
21: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. «Озон Фреш» быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
22: ООО «Интернет-решение» 120-312, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Бугрен 127-39-244-741, 16+.
23: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
24: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
13: Мам, а где мне делать уроки?
25: Можно потише? У меня созвон.
0: Кто сейчас в ванную?
26: Если ваша жизнь стала больше вашей квартиры, в компании «Флэт» помогут найти пространство, в котором хватит места каждому. «Флэт» – дом в масштабе вашей жизни.
27: Реклама на «Бим-радио» – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Одна девочка за всю неделю ни разу не устроила своему парню истерику и умерла.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
4: Вечерний Трубим.
5: Сегодня в рамках вечернего шоу «Трубим» мы пытаемся найти самого невероятного родственника, вашего родственника, ну и нашего родственника. Всегда есть тот самый, за которого стыдно бывает. Ну, бывает. Бывает такое, всякое бывает, пока он
6: морс
5: не выпил.
6: Пока сидит, молчит, вроде нормальный человек.
5: Да, может быть, это какой-нибудь дед. Дед какой-нибудь. Ну да, вот он. Куда бы ни пришел, он прям, ну, все его знают, что
7: такой,
5: это, знаешь, ваш дед.
7: А я представляю, такой дед такой, это вот итальяно такой, итальяно. Такой он седой, у него очки солнечные.
5: И три волосины на груди.
7: Нет, у него такая бороденочка. Нет, он такой подкачанный, на яхте катается. Вот такой сладкий дед. И все бабки его.
5: Ну, чтобы понять, что он сладкий, надо что там, как
7: а
5: шаман,
7: бабушки
5: что
7: его, это...
5: Надо шамана к нему послать,
7: да,
5: я
7: да,
5: считаю.
7: Да, бабушки его пробуют.
5: Пусть пробу берет, да.
7: Все правильно.
5: А, либо есть, вот есть же бабули такие с розовой помадой, с цвета баклажан, волосы такие вот бабули.
7: А, и спанк-рок
5: такие,
7: такие, да.
5: Пришли к тебе на вечеринку, на твой девичник.
8: Мама Люба, давай, давай, давай.
5: Ты думаешь, а кто позвал эту бабулю? А потом, ах, да, это же я. Ну, кстати, такие бабули, они вообще, в принципе, не спрашивают. Они еще приходят. А, девчонки, сейчас идем. А мы-то ваши годы, ой, Колька.
7: Такие боевые, боевые бабушки.
5: Да, в общем, про самого веселенького родственника мы сегодня про вашего говорим. Странненького где-то местами, но вы его любите все равно. Просто потому, что он у вас есть. Так, Hello Poops, что
7: такой,
5: это ваш,
7: знаешь,
5: дед?
7: А я представляю, такой дед такой, это вот итальяно такой, итальяно. Такой он седой, у него очки солнечные.
5: И три волосины на
7: нет,
5: груди.
7: Нет, у него такая бороденочка. Нет, он такой подкачанный, на яхте катается. Вот такой сладкий дед. И все бабки его.
5: Ну, чтобы понять, что он сладкий, надо что там, как
7: а
5: шаман,
7: бабушки
5: что
7: его, это...
5: Надо шамана к нему послать,
7: да,
5: я
7: да,
5: считаю.
7: Да, бабушки его пробуют.
5: Пусть пробу берет, да.
7: Все правильно.
5: А, либо есть, вот есть же бабули такие с розовой помадой, с цвета баклажан, волосы такие вот бабули.
7: А, и спанк-рок
5: такие,
7: да. Они такие,
5: да. Пришли к тебе на вечеринку, на твой девичник.
8: Мама Люба, давай, давай,
5: давай. Ты думаешь, а кто позвал эту бабулю? А потом, ах, да, это же я. Ну, кстати, такие бабули, они вообще, в принципе, не спрашивают. Они еще приходят. А, девчонки, сейчас идем. А мы-то ваши годы, ой, Колька.
7: Такие боевые, боевые бабушки.
5: Да, в общем, про самого веселенького родственника мы сегодня про вашего говорим. Странненького где-то местами, но вы его любите все равно. Просто потому, что он у вас есть. Так, hello, пупсы.
9: Hello, girl.

0: спрашивал эту бабулю, а потом, ах, да, это же я. Ну, кстати, такие бабули, они вообще, в принципе, не спрашивают. Они еще приходят, а, девчонки, сейчас сидим. А мы-то ваши годы, ой,
1: сколько ты у нас? Такие боевые бабушки.
0: Да, в общем, про самого веселенького родственника мы сегодня про вашего говорим. Странненького где-то местами, но вы его любите все равно, просто потому, что он у вас есть. Так, hello, пупсы. Hello, girl, what's your number?
1: Здравствуйте, Антон.
0: 6-7.
1: Здравствуйте, Антон.
0: Так, идем дальше. Здесь вот мне скидывают, что Ярослава вышел закон, что теперь запрещено собирать деньги на ремонт у родителей. Так это не на ремонт, это на цветы, на подарки, это на новую краску для волос, возможно, воспитательницы, я не знаю. Ну, я не знаю, на что там собирают. Ну, у нас выпускная группа в садике, наверное, там много чего надо, да?
1: Вот Павел, я, простите, что-то это отошел от этой темы уже. Павел передает большой привет, говорит, ой, сегодня увидимся, наконец-то, говорит, в этом самом, где у
0: где
1: нас
0: мои
1: вечеринка.
0: Сливы, Павел?
1: Где вечеринка будет проходить. Вот и Светлана Юрина, говорит, с днем варенья.
0: Светлана Юрина, с днем рождения.
1: И болталки все привет передает Павел.
0: Да, увидимся на вечеринке сегодня, обязательно приходите. 20:00 начало, Максимилианс, Альберт Ботани, наверное, уже там это, костюмчик свой стряхивает. Ну,
1: уже это на картах сидит, разминается. А вот непонятно, Булат, это что написал, это родственник и дата рождения его или что
0: нет,
1: это?
0: Нет, это Булат на вечеринку выиграл билет. Ну, я не поняла, он сначала говорит, я для Ярославы выиграл, потом сам вроде пойдет, я ничего не поняла. Булат, вы пойдете или не пойдете на вечеринку? Определитесь, пожалуйста. Так, главное, чтобы родственник ядом не брызгал. Угу. Добрый вечер, Ярослав и Петр. Угу. Но вот у меня, например, в семье самым токсичным родственником считают меня. Меня.
1: Что вы говорите?
0: Видя мои голубые глаза.
1: Что вы говорите?
0: Мои светлые волосы.
1: Как опрометчиво, они тебе это еще и говорят? Ай-яй-яй.
0: Да. Вообще, как могут?
1: Она ведь, вы понимаете, ядом брызгать не будет.
0: Нет, не буду.
1: А пару капель в стаканчик вам может, улыбаясь, передавая.
0: Ну, ко мне привыкнуть надо, но да, я вообще да. Безобидная.
1: Конечно,
0: ну, скажи же.
1: Конечно, конечно. Я что, враг своему здоровью, чтобы говорить вам в глаза, что это не так? Конечно, безобидная.
0: Не, ну у тебя вот есть такой странный родственник? Ну, веселый, возможно. У меня вот был в детстве дядь Женя. Мне было 9 лет, а дядь Женя меня все время тащил. Ну, он считал своим долгом, что вот Ярославка там сидит где-то в уголочке. И давай меня на танцы. А я стесняюсь.
1: На танцы?
0: Дядь Женя старый, а я девочка еще. Ну, тогда-то я так думала. Да, давай танцевать. И вот эти вот вальсировать там. И я как бревно, у меня туда, вот с тех пор, кстати, я бревно. У меня туда, сюда. В общем, неприятная была история, неприятные воспоминания у меня.
1: А я, нет, что-то не вспомню, наверное. Какие-то родственники-то есть.
0: Или есть же вот эти родственницы, которые маринуют вот эти огурчики. Угу. Много. Тебе уже не надо, тебе уже ставить банки. Они все маринуют.
1: Так у них, может...
0: А есть родственники, которые все время жалуются.
1: Хозяйство большое, вот они и маринуют.
0: Вот сядет, ой, давление вчера поднялось.
1: Так. А есть полтинник
0: а здесь вот
1: на неделю?
0: Нет, а тут родинка. Да? А ты не можешь посмотреть? Вот родинка нормальная у меня? Вот.
1: Да.
0: Петр, смотри,
1: да.
0: Вот тут, видишь?
1: А полтинник на неделю есть?
0: А вот здесь вот волос, алопеция началась. Вот в этом месте не мог бы посмотреть тоже.
1: Слушай, Славик, мы тебя каждый вечер слушаем по радио. Такая молодец. А 150 рублей одолжишь?
0: Да что ты все про...
1: Да,
0: ну, есть, кстати,
1: а нет у тебя таких родственников, что ли? Что-то я тебе... Поэтому как бы вот и все намекаю, который говорит, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Говорит, а рублей 300 есть у тебя до завтра?
0: Почему сразу 300? Вот потом говорите.
1: Тысяч.
0: Сначала вы меня провоцируете, а потом... В общем, говорим о ваших родственниках. Таких, знаете, странных немножечко где-то. Ну, по-доброму странных. Плюс 7. Вообще, тема звучала изначально по-другому, но как-то токсично она, да, звучала?
1: Да.
0: Повторим?
1: А я не помню. Что-то я как это, правда, рыбка дури.
0: Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. А еще бывает безбашенно веселый ведущий на Бим-радио.
1: Бывает.
0: Это он про кого? Ага. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8 наши мессенджеры. Сегодня говорим про самого необычного, неординарного вашего родственника. И в чем именно неординарность? Мы понимаем, что вы все заняты, что у вас сегодня подготовка к вечеринке, там и увидимся. В этом часе, кстати, будет переводилка, кое-что интересненькое для вас сегодня подготовили.
2: Вечерний.

0: Ярослава, не верьте Павлу из бимболталки. Он всем девушкам только обещает. Что, прям всем сливы обещает? Павел, сегодня с вами увидимся. Вам будет за что ответить. А пока... Информация на правах рекламы. Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубимо» – доктор Цита, клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь называется клиника Муратова. Название новое, а главное осталось прежним. Та же команда опытных хирургов, тот же внимательный и ответственный подход. Клиника Муратова на Островского, 67. Вы в надежных руках. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.

0: Акции действуют при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяются до 31 августа. Подробности в «Глобал Сервис».
1: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «МБ Канавта». Канавта с пробегом.
2: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавта» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавта» с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 3030. Не оферта.
3: Спонсор проекта «Бодрый старт» с Мартином. ООО «Мартин».
4: Свет, ты определилась?
5: Да, беру красные. Семечки от Мартина с гусем.
4: А я тоже люблю, только большие, полосатые, соленые.
6: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
7: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
8: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр.
9: Папа, еще круг!
10: А я на боулинг.
11: Мам, я в игровые автоматы.
12: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
1: Спонсор спецпроекта «Открывай Казань» с новым ГАК GS4 от «Канавта» ООО «Канавта 19».
3: До конца августа в «Канавта» новый ГАК GS4 от 29 тысяч рублей в месяц. Полный привод, 7 режимов вождения, больше возможностей в каждой поездке. Успейте в «Канавта». 8 843 555 55 55. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. «АОТ-банк». Изучите все условия кредита, займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не оферта.
13: Я рад, ты лето!

0: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2», ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
1: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» – спецзастройщик ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
6: Прямо сейчас о погоде нам расскажет Петр Нежинский голосом гоблинского переводчика. Пожалуйста, Петр. Да, я такая, пожалуйста, выкручивайтесь.
7: Короче, сейчас плюс 11, без осадков. А ясно, всем ясно. Ночью будет до плюс 7 градусов. Осадка также не ожидается.
8: Джек, а как насчет выходных, Джек?
7: А, заткнись. Завтра, 29 августа, в Казани будет ясная погода без осадков. Температура воздуха днем до плюс 17 градусов. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
8: Я люблю тебя, Джек.
9: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит.
10: Переводилка.
0: На БИМ-радио.
11: Направление неизвестно.
6: Максимилианс.
12: Нет, ну сегодня точно туда, да.
6: В Максимилианс.
11: Я бросил работу, поругалась с боссом, оставил машину и дом. И уезжаю, пока в неизвестном для меня направлении. Куда-нибудь, где нет обязанностей и нет долгов. Если тебе по душе эта идея, поехали, мать твою, со мной.

0: Давай, присоединяйся, детка, ты сможешь сделать это, верю, у тебя пошли.
1: Давай, поехали туда.
0: Пошли.
1: Поехали.
0: Пошли.
1: Говори, поехали.
0: Там наше место, давай забудем об обычных проблемах. Поехали со мной. Мы окажемся в раю любви и радости. А где же он находится?

0: известное направление.
1: Ту.
0: Пенсионер, поехали. Собираемся. Берем скандинавские палки. И ползем в сторону кладбища.

0: Ой, наоборот.
1: Ты известный в направлении.
0: Да.
1: Двигайся весь сам. И погнали.
0: Погнали.
1: В неизвестном направлении.
0: Догони меня, кирпич. Погнали.
1: Следуй за мной.
0: Эй, Спанч Боб.
1: В неизвестном направлении. Двигай за мной.
2: Сэнди.
1: Давай.
2: Сэнди, я боюсь.
1: О, там не будет ни проблем, ничего там не будет. Где это будет, пик его знает. Вот мне добраться. А куда идем мы? А в неизвестное направление.
3: Переводюка. На Бим Радио. Вечерний Трубим.
0: Вообще складывалось впечатление, что вот если на клип посмотреть этой песни, что там будет, ну, что-то там такое будет, ну, такое вот.
4: Ну, да.
0: С формами такое.
4: Девки
0: вот
4: спорили на даче, вот, а там нет, не вообще все про другое.
0: Вот, а на самом деле песня-то просто о том, что, бросай все, погнали вообще.
4: Это, куда глаза глядят, это сказки они прочитали какие-то старинные, вот.
0: Это как, я сделаю операцию по коррекции зрения, а что потом? А потом видно будет.
4: Вот, и логично, все главное, самое.
0: Да, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8, наши мессенджеры. И мы сегодня говорим на тему самого необычного родственника вашего.
4: Веселый, может быть. Знаете, у вас родственник юморист есть. Или там, наоборот, какой-нибудь все время что-нибудь такое придумает специально. И прям весело станет. Хоть
0: стой,
4: хоть падай.
0: Делает он, а стыдно вам.
4: Да, да. Вот татаро-испанский стыд вы испытываете. Кстати, напишите песенку-то вам, как перевод-то понравился.
0: Тут над Джеком смеются.
4: А что над ним смеяться? Он на двери остался замерзшим. Там не смеяться, плакать надо. Вот. Или вы про другого Джека? Воробья, может?
0: Нет. Добрый вечер. Среди моих родственников я самый неординарный. Так. Потому что скуф, так, токсик и душнила.
4: Нормально.
0: Ой, Александр, давайте дружить. У нас очень много общих прилагательных с вами. Хотя слово токсик это не совсем... Токсичный, давайте.
4: Я токсик, I'm sleeping under. Может, он любит эту песню просто.
0: Душнила самокритичны, но завышены самооценкой.
4: Ага.
0: А кто вам поднял вашу самооценку, Александр?
4: А кто такие фиксики?
0: Ну-ка, напишите-ка что-нибудь. Мы сейчас быстренько это подправим, если вам, ну, если вам необходима наша помощь, вы знаете, куда писать. Это нам с Петром, да. Ты можешь, так, кстати, вот, Петр, каким-то словом опустить самооценку человека, как ты думаешь?
4: Ну, могу.
0: Ну, в целом.
4: Конечно.
0: Ну,
4: а
0: ладно.
4: Зачем?
0: Нет, не зачем.
4: Можно, а зачем?
0: Добрый вечер, ведущий. Хорошего вам эфира. У меня родственник дядя. Постоянно мне винишко малиновое толкает за деньги. Вредит здоровью, наверное, да?
4: Да, наверное. Ну, и малиновый, не знаю, наверное, тоже все-таки вредит. Хотя малинка, понимаешь?
0: Что за родственник такой?
4: Такая малинка.
0: Что-то я не поняла.
4: Я сразу этих что-то вспомнил. Здесь так красиво, я перестаю дышать. А при чем тут вот они и малина? Не понял вообще. Ну, ладно. А, там фиолетовая вата. Магия цветов в наших бокалах.
0: Тормозить ее дышать нечем. Кого?
4: Ну, эту дыхалку. Тормозите дыхалку, а то дышать нечем. Ильнур, вот о чем вы, правда?
0: Петр поет голосом Тимми из Южного парка. А, это вопрос. Петр поет голосом Тимми из Южного парка?
4: Да.
0: Можешь еще что-нибудь голосом Тимми?
4: Кто бы вспомнить бы, кто это такой Тимми?
1: Это «Смотри, они убили Кенни!»
4: Вот этот вот?
1: «Они убили Кенни! Смотри!»
4: Этот?
0: Мне кажется, ты тоже можешь претендовать на звание самого неординарного родственника.
4: Точно.
0: Это этот же разными голосами разговаривает.
4: А бывает, знаешь, как позвонишь вот так родственникам или знакомым, говоришь, «Добрый вечер», и там трубку сразу кидает. Так что...
0: Это лучше, чем когда тебе дозвон кидают родственники с целью, чтобы ты перезвонил. Помнишь, раньше так делали?
4: Они просто думают, что робот им звонит. Знаете, вот это. Добрый вечер.
0: Да ты денег не проси, когда звонишь.
4: Ну, ладно. Не буду.
0: Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Самый необычный родственник, который у вас есть. Чем он необычный? По-хорошему, быть может быть. Вот у меня дед. Нет, дед молодец. 89 лет. Нет, это дядя Женя, это у меня дед, ему 89 лет. Дедуль, привет, если слышишь, ключевое слово, если слышишь.
4: Обалдеть.
0: Потому что он ничего не слышит.
4: Ну,
0: но...
4: жив-здоров дед ведь, да?
0: Да, он на танцы ходит, молодец, занимается.
4: Какой. Дай бог. 89 лет.
0: Дай бог ему поверить в силу науки и приобрести все-таки эти аппараты. потому что мои дети вынуждены орать, чтобы дед их услышал.
4: А он на какие танцы ходит? Подожди, вот это. I am a disco dancer.
0: Нет, есть сообщество, куда ходят вот люди, как-то они даже называются, жизнелюб.
4: Жизнелюбы,
0: вот.
4: Да.
0: Вот, а там много женщин.
4: Жизнелюбы, и давай, дед... давай, давай.
0: И дед там, ну, один из мужчин.
4: Жизнелюбится.
0: И он всегда, у меня вот с Нового года много конфет.
4: Ух ты!
0: Остается. Он их берет и женщин угощает.
4: Молодец.
0: И там все женщины тоже поддерживают красоту. Там щечки где-то что-то как-то нарумянят.
4: Круто,
0: ну, в общем, суть в том, что он очень плохо слышит.
4: Так может и хорошо ему от этого.
0: Нет, ну, когда мы с сестрой глумимся над ним, да, мы так делаем, а вы прям не делаете еще, скажите. Он нас не слышит.
4: Ну.
0: И мы такие ржем, типа, он нас не слышит, прикинь, смешно же. Но однажды мы тоже станем старыми.
4: И он будет глумиться над вами.
0: Как?
4: Это, видишь, как я ему витиевато, но пожелал долголетия.
0: Да, он будет глумиться. Даша, утку смени! Даша сменила. Старая Даша с кривой, с трясущимися руками. Прошла минута, я над Дашкой поржала. Он, Яруша, утку смени! Так думаешь, он будет над
4: Может
0: нами?
4: Может быть и так.
0: Хулиганить будет, да?
4: Да.
0: Ну ладно, разберемся. Дай
4: Самое
0: бог вам здоровья.
4: Вот именно, жив-здоров.
0: Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Сегодня говорим в эфире, обсуждаем. Сегодня можно обсуждать родственников.
4: Вы, кстати, можете им передать привет. Может быть, есть такие дальние родственники, которых вы давно не видели, не слышали. Они немножко у вас со странностями, но с веселыми. И можете им привет передать.
0: Ну, веселые, кстати, вот можно отнести к веселым вот эти вот бабулечки, которых пока, у которых пока никого нет дома.
4: В прямом смысле этого слова.
0: Ну, они там комфорку зажгут. Вот. Их можно отнести к неординарным? Или им вдруг приспичило, что у них матрас дома старый, они решили из окна с 9 этажа этот матрас выкинуть. Главное, чтобы с дедом
4: не выкинуть.
0: Не перепутали.
3: Вечерний.

0: Реклама на БИМ-радио. Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
1: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
3: Ой, это у меня в глазах двоится.
4: Не двоится, а двойные бонусы за покупку любых товаров на АЗС «Татнефть». Совершайте покупки в кафе и магазине и получайте двойную выгоду на карту Клуба чемпионов.
5: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
6: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции. С 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
7: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
6: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
8: С Днем Республики, любимый Татарстан! В честь праздника «Лента» дарит скидку 15% на покупки от 2500 рублей в гипермаркетах и с доставкой по промокоду «Люблю Татарстан». Акция действует с 27 по 30 августа. Промокод действует один раз по карте «Лента» на неакционные товары. Скидки не суммируются. Максимальный размер скидки 800 рублей. ООО «Лента», город Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 112, литера Б. ОГРН 103-783-204-86-05. Категория 6+.

0: авеню. Ждем вас по адресам: Ямашева, 46, Парк Хаус, Ленинградская, 27, ТЦ Бахетле и Кулахметова, 28, ТЦ Моки.
1: Six Seven. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-2073 6+. Спонсор шоу «Утромены» ООО «Канавта». Дилерский центр «Лада».
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «Канавто». 8 843 230 3030. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
4: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2 930 800
5: 0+.

0: воздух, как вата густой. Это летнее платье тебе к лицу. Не стой, танцуй, не стой и танцуй. Этот воздух, как вода густой, зерваный.
1: Не, ну сегодня все натанцуемся. Кто собирается? Максимилинс на вечеринку от Бимради. Мы из 90-х.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, фортуна в этот день будет рядом с представителями этого знака. Особо везучих ждет новое назначение на работе. Тельцы, это подходящее время для задушевного общения с жителями другого города или страны, включая переписку с ними. Близнецы, не исключено, что вы будете склонны к эгоистичному поведению и предпочтете ставить на первое место свои собственные потребности. Раки, не стоит откладывать в долгий ящик решение проблем. Старайтесь быть оперативнее, быстрее оценивайте и выбирайте соответствующую тактику. Львы, звезды советуют реагировать на просьбы начальства так, словно это приказ, не терпящий возражений. Молчание окажет вам просто волшебную услугу. Девы, для раскрытия своего эмоционального мира, скорее всего, у вас просто не будет времени, но настроение будет располагать к откровению. Весы, вы вряд ли будете сомневаться в своих чувствах. Не исключено, что это приведет к эгоизму во взаимоотношениях. Скорпионы, сегодня вы можете сами удивиться собственной смелости и натиску. Стрельцы, будьте аккуратнее и чаще отдыхайте. Это не самый подходящий день для повышения физических и психологических нагрузок. Козероги, если вы хотите познакомиться поближе с каким-то человеком, берите инициативу в свои руки, иначе он исчезнет из поля зрения. Водолеи, комфортное и размеренное существование, которое вам так нравится, в этот день невозможно. Чтобы везде успеть, вам придется стать активнее и решительнее. Рыбы, не выбирайте чересчур трудоемких задач. Для их реализации вам не хватит либо энергии, либо терпения. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам прекрасного настроения.

0: Хабиб Радио.
1: Что там у нас в пятницу на казанских дорогах? Итак, по данным Яндекс.Карты, 6 баллов движения затруднено. Давайте посмотрим, где у нас крупнейшие затруднения. Так, пробки. Улица Родина, Ломжинская улица, от улицы Рылеева до улицы Юлиуса Фудчика. Время проезда 25 минут. Улица Комиссара Габишева, от улицы Рихарда Зорги до улицы Кулгали. Время проезда 24 минуты. Улица Кулгали, от улицы Юлиуса Фудчика до улицы Комиссара Габишева. Время проезда 24 минуты. Центральная улица, улица Кулгали. Все там вокруг да около. От улицы Мира до улицы Агашлык. Время проезда 23 минуты. Сибирский тракт от улицы Халитова до улицы Журналиста. Время проезда 12 минут. Ситуация на мостах и дамбах. Здесь все нормально. Ленинская дамба, мост Миллениум. Третья транспортная дамба. В обе стороны 0 баллов. А вот Кировская дамба в центр 0 баллов. Из центра, внимание, 8 баллов. В общем, куда бы вы ни ехали, соблюдайте обязательно правила дорожного движения. Крикните вслед что-нибудь там человеку, нашлите и езжайте в своем темпе. Главное, не нервничайте.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

0: Здравствуйте.
1: Арбуза, и теперь все.
2: Ну ладно, не бахайте сегодня арбуза, те, кто идет в этот самый. А то потом из-за вас очереди будут. Итак, Петр Дежинский здесь у нас. Вот сейчас бесит, кстати, да.
3: Да?
2: Да.
3: А я ж в ритм.
2: Все, ты поиграл?
3: Да.
2: Малыш, ты поиграл?
4: Я наигрался.
2: А все, теперь тогда будем работать с тобой.
3: Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это наши мессенджеры, в которые мы, конечно же, принимаем ваши сообщения. А также в этом часть мы будем играть в игру «Ты меня зуб не заговаривай». Обязательно поиграем, обязательно.
2: Да, тут слова, конечно, вообще...
3: Заковыристые.
2: Ну да. Как вот я должна объяснять слово?
3: Проще показать.
2: Вообще, да. Показать, там уже все забудется, что надо было спросить. Да, мы говорим про самого
3: необычного,
2: интересного, интересного родственника. Да, да, именно о нем мы сегодня будем разговаривать.
3: Все о нем и о нем, о нем и о нем.
2: Да, тут это все а-на-на-на-на-на.
3: А я в другую вспомнил вот эту Дубцову, что ли, была? Песня-то у нее была.
2: Я за ним поднимусь в небо. Я за ним одним, я ему одному.
3: А, ему одному, ему. Вы не то слово услышали. Ирина Дубцова ее звали.
2: Приятно было с тобой работать, знаешь, что я тебя всегда ценила, уважала. Всегда.
4: Это не я.
2: Так, давай сообщение почитаем. Все, подожди. Хорошо, значит, там надо... Вот бабушки возле моего подъезда, пишет Бабай, знают обо мне больше, чем я сам. Обращайтесь, Бабай. Мы
3: если что-то забудете, они всегда вам подскажут, понимаете? В этом надо найти свой плюс.
2: Вы такие остановились, так, стоп, куда я шел?
3: Да, вот вдруг это очки забыли, куда положили.
4: Очки надо?
3: Или там, я не знаю, ключ от автомобиля. Просто деменция, не дай Боже, напала.
2: А бабуля такая, а ты мне что, я тебе ключ отдам, а ты мне что,
3: Бабай? А бабушка сразу говорит, внучок, а я сейчас тебе подскажу. Где там, что у тебя, да почем?
2: Павел пишет, я сам неординарный родственник, вообще непредсказуемый, всегда разный. Ярослава, я специально объемся чеснока и лука, чтобы нам приятнее было общаться.
3: Молодец, молодец. Еще надо обмазаться чем-нибудь это.
2: Ну-ка, подскажи-ка, чем?
3: Чтобы еще...
2: Чтобы все мухи слетелись на вас, Павел. К вам, чтобы прям вообще не подойти было.
3: Но есть опасность, что приедут врачи и заберут, как вот Шиза скажет это все. Шизара! Я бэйби Шизара.
2: Так, самый. Что самый? Самый.
3: Что самый? Самый-самый.
2: Ладно, плюс 7-9-2-7-2-42.
3: Утюг, говорит, забыл выключить. Быстрее домой.
2: Нет, это бабуля ему будет напоминать на скамейке.
3: Вот, все правильно. На скамейке запасных.
2: Во френд-зоне бабуля, потому что Бабай-то у нас женатый. Mm-hmm. И там, наверное, френд-зона широкая. Да, Бабай, вы же мужчина-то симпатичный, видный. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. И чесноком, наверное, от вас не пахнет, да, Бабай? В общем, мы говорим про самых необычных ваших родственников. Сегодня пятница.
3: А может, вот такой родственник какой-нибудь есть необычный? Где-нибудь сидит на Байкале.
2: И лед облизывает. Да, дай бог всем такого родственника.
5: Черни труби.

0: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубимов» – доктор Цита, клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь называется клиника Муратова. Название новое, а главное осталось прежним. Та же команда опытных хирургов, тот же внимательный и ответственный подход. Клиника Муратова на Островского, 67. Вы в надежных руках. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Я налив. Жилой комплекс на берегу Волги.

0: Мам, а где мне делать уроки?
1: Можно потише, у меня созвон.
2: Кто сейчас в ванную?
3: Если ваша жизнь стала больше вашей квартиры, в компании «Флэт» помогут найти пространство, в котором хватит места каждому. «Флэт» – дом в масштабе вашей жизни.
4: Спонсор проекта «Бодрый старт» с Мартином – ООО «Мартин».
5: Свет, ты определилась?
6: Да, беру красные. Семечки от Мартина с гусем.
5: А я тоже люблю, только большие, полосатые, соленые.
7: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные.

0: Ой, это у меня в глазах двоится.
1: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Татнефть» совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба Чемпионов.
2: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
3: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции. С 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС-центр». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
4: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
5: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
6: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
7: Six Seven. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-2073. 6+.
8: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru.
9: Запрещено для детей.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Народные советы.
2: Лучший способ заправить одеяло в пододеяльник – это положить их вместе в стиральную машинку.
3: Да ну на!
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру

0: Спецпроект «Открывай Казань» с новым ГАК GS4 от Канавто.
1: Спонсор спецпроекта «Открывай Казань» с новым ГАК GS4 от Канавто ООО «Канавто 19». До конца августа в Канавто новый ГАК GS4 от 29 000 рублей в месяц. Полный привод, больше возможностей.

0: спецпроект. Открывай Казань с новым GAC-GS4 от Канавто.
1: Спонсор спецпроекта «Открывай Казань» с новым GAC-GS4 от Канавто ООО «Канавто-19». До конца августа в Канавто новый GAC-GS4 от 29 тысяч рублей в месяц. Полный привод, больше возможностей в каждой поездке.

0: Спонсор спецпроекта «Открывай Казань» с новым ГАК GS4 от «Канавто» ООО «Канавто 19». До конца августа в «Канавто» новый ГАК GS4 от 29 тысяч рублей в месяц. Полный привод, больше возможностей в каждой поездке. Успейте в «Канавто» 8-8-4-3-5-5-5-5-5-5. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года АО «Т-банк». Изучите все условия кредита займа. На сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности
1: и риски.
0: Да, и до нас дозвонился слушатель, которого зовут Рауф. Рауф, здравствуйте.
2: Добрый вечер, здравствуйте.
0: Какое у вас приподнятое настроение?
2: Ну, я рад вас слышать просто, поэтому... Давно вас не слышал, поэтому настроение хорошее.
3: Как приятно.
0: Это взаимно.
2: Тем более пятница, понимаете?
0: Понимаем, мы понимаем.
3: Ну что, вы готовы, Рауф? Один вопрос, три варианта ответа.
2: Давайте, конечно, готов.
3: Давайте. Открываем Казань за рулем ГАК GS4. Полный привод, 7 режимов вождения. Мы предлагаем, проедем по улицам тысячелетнего города, заглянем в его историю, познакомимся с великими людьми и раскроем тайны, которые хранит столица Татарстана. Пристегивайте ремни, поехали! Итак, Рауф, вопрос. Какой собор в Казанском Кремле является действующим? Этот храм посещал Петр Великий, Екатерина II, Николай I и Александр II. Три варианта ответа предоставить, или вы так прям сразу скажете, как знаток?
2: Нет, давайте варианты.
3: Хорошо. А. Благовещенский собор. Б. Петропавловский собор. В. Софийский собор.
2: В Кремле в нашем, да?
0: Да-да-да.
3: Да-да.
2: Но в Кремле в нашем, наверное, Благовещенский собор, наверное.
3: Благовещенский собор, считает наш слушатель Рауф, и это...
0: Он в самом конце находится, конечно, это правильный ответ.
3: Совершенно верно.
2: А это находится в самом начале, наоборот, около башни Сюмбике.
0: Нет, он находится
3: ближе туда. Откуда зайдешь, оттуда и будет начало. Рауф, самое главное, что вы ответили совершенно верно. Благовещенский собор в Казанском Кремле, действующий храм. В этом соборе молились Петр Великий, Павел I, Екатерина II, Николай I, Александр II. Его посещал Александр Сергеевич Пушкин. Вот такие дела. Мы вас поздравляем. Подарок достается вам. Как его забрать, за эфиром расскажем. Пока привет, кому полетят.
2: Привет всем, кто меня узнал, моей супруге, всем моим друзьям, вам, ведущим. В принципе, все.
0: Спасибо огромное. Вам хорошего настроения. Трубочку не кладите. За эфиром расскажем, как забрать подарок. Оставайтесь с нами, чтобы не скучать. А то пусть у вас всегда будет приподнятое настроение вместе с Бимрадио. Договорились, Рауф?
2: Да, конечно. Спасибо большое.
0: И не забудьте сходить в собор тоже помолиться.
4: Спецпроект «Открывай Казань» с новым ГАК GS4 от «Канавто».

0: сборочных цехах ценятся работники с хорошей координацией движений. Многие азиатские производители, принимая на работу персонал, проводят тест на координацию движений. Необходимо быстро собрать мелкий бисер палочками для еды.
1: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «МБ Канавто».
3: Тэнк 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей на покупку Тэнк 300 в Канавто. Рамный внедорожник, полный привод, узнаваемый дизайн. Тэнк. Выбирайте в Канавто. 8-843-230-30-30. Цена на Тэнк 300 в комплектации Drive 2026 года выпуска с учетом выгоды по трейдинг. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.

0: Service, бро.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа. Подробности в Global Service.
2: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-1035. 207-10-35.
3: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Семейный шопинг стал проще с Mars Avenue. В нашем магазине в Казани вы найдете стильную и комфортную одежду для всей семьи, от малышей до взрослых. Мы предлагаем широкий выбор моделей и размеров до 58-го, чтобы каждый мог найти что-то по душе. Не забудьте про нашу коллекцию обуви и сумок. Посетите Mars Avenue в ТЦ Паркхаус на Имашева 46, в ТЦ Моки на Кулахметова 28 и в ТЦ Бахетле на Ленинградской 27.
5: Все от стерки до альбома на «Аврора Канц» купите. И любимому ребенку рюкзак счастья подарите.
6: Интернет-магазин «Аврора Канц». Широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5.
7: ООО «Аврора К». ОГРН 1121-69-00-27-250. Казань, 1 Муромская, 117.
8: Спонсор проекта «Бодрый старт» с Мартином. ООО «Мартин».
9: Свет, ты определилась?
10: Да, беру красные. Семечки от Мартина с гусем.
9: А я тоже люблю, только большие, полосатые, соленые.
11: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
12: Цены, вкусы, качество, вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
13: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
14: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
15: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
16: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов.
17: Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр.
18: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Всем остальным поможет реклама на БИМ Радио.
19: Я призрак в ночи необитаванных вод.
20: 292-102-8, звоните, сейчас будем играть в игру. Ты мне зубы не заговаривай. 292-102-8, звоните.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио». Спецзастройщик ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
6: А сейчас Петр голосом серийного поедальщика эклеров расскажет вам о погоде на день сегодняшний и завтрашний. Пожалуйста, не забывайте глотать. Ладно, давай нормально, пожалуй, я передумала.
7: Плюс 13 сейчас. Ясно.
6: Килограммов.
7: Плюс 13 без осадков. Ночь плюс 7 без осадков. Завтра 29 августа. Будет ясно целый день. До плюс 17 тепла. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
6: Мужчина, если вы похожи на такого Петра, не флиртуйте с женщинами в кафе. Спасибо.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.
8: Ты мне зубы не заговаривай!
6: Игра «Ты мне зубы не заговаривай». Кстати, забыла сказать главное правило сегодняшней игры. Кто первым дозвонился, мы тут договорились за эфиром, тот играет с Петром. А кто второй, тот играет... У нас на связи Александр Ливочкин.
9: Здравствуйте, Александр.
6: Вы дозвонились первым, кстати. Представляете, Александр, здравствуйте.
9: И поэтому у вас будет право выбора, с кем будете играть, с Ярославой или с Ярославой. Александр, как дела?
10: Да, все правильно. Как у вас? Слышим, лучше стало.
6: Лучше. У нас тоже все сразу повысилось. И давление в том числе.
9: Шерстистость и волосатость. Но вас, Александр, слышно двойным звучанием.
6: Очень плохо,
9: эхо,
6: да.
9: Эхо.
10: А сейчас как слышно?
6: Ну, из туалета можете выйти уже, Александр.
9: А телефон у вас в стандартном режиме, позвольте узнать, Александр.
10: Да, в стандартном.
9: А все, возле уха.
6: Александр, а расскажите про самого необычного родственника у вас в семье. Вы, например, подойдете под эту роль или нет? Как считаете?
10: Ну, про обычного, да.
6: Обычного или отличного?
10: Ну, можно сказать, обычного.
6: Обычно отличного, да?
9: Ну, обычный родственник, да, вот, да. И все просто вот так.
6: Хорошо. Против вас сегодня будет играть?
9: Анастасия, звезда моя.
11: Анастасия!
12: Я здесь.
6: Анастасия, смотрите, Александр, Анастасия вам на «А».
12: Да, очень здорово.
9: Жела.
6: Так, здорово. К вам такой же вопрос, Анастасия. Здравствуйте, добрый вечер.
12: Здравствуйте.
6: Есть ли у вас какой-то необычный родственник в семье?
12: Необычный?
9: Из Парижа, например.
12: В Париже нет.
9: Нету?
12: Нет.
6: Из Бавлов?
12: К сожалению, нет.
9: А хотели бы, чтобы были?
12: Ну, почему бы и нет?
9: Да. Неплохо.
6: Чтобы он приезжал и... А вы будете подбивать...
9: Моншер.
6: Давайте напомним правила игры. Игра «Ты мне зубы не заговаривай». Что нужно будет сделать?
9: Подожди, Анастасия, с нами? Может, она от слова «моншер» просто... А, все нормально. Сдюжили. Хорошо.
6: Так, нужно будет понять слова, которые мы вам объясняем. 10 слов у меня, 10 слов...
9: Да нет, на пульте крутани. 10 слов у меня. И за одну минуту вам надо отгадать больше слов, чем ваш оппонент. А все слова сегодня связаны с роднёй.
6: Как ты меня терпишь, не знаю.
9: С родственниками, с семейством, скажем так.
6: Да, у меня очень сложные слова. Сразу говорю, кто будет первым выбирать.
9: Александр
6: у меня слова будет. Очень сложные.
9: Александр будет
6: очень
9: выбирать.
6: Сложные слова. Я даже не знаю, как вот некоторые объяснять. Первый раз вообще их вижу.
9: Что вы, слова.
6: Да. Александр.
10: Да, я здесь.
6: Александр, миленький, вы дозвонились первым до нас. С кем будете играть?
10: Ну, давайте с Петровым.
9: Петров! А с актером Петровым?
6: Сейчас,
9: вот этого
6: подождите.
9: Петрова позвать надо будет.
6: Петрова, пожалуйста, вызовите! Сейчас придет.
9: Саша! Петров!
6: Он идет сейчас. О, Саня, садись, давай.
9: Здравствуйте, Александр.
10: Здравствуйте.
6: Так, ребят, вы готовы?
9: Мы с вами тезки же, получается. Саша Петров же тоже Александр, значит. Ну, поехали.
8: Ты мне зубы не заговаривай!
9: Есть папа, а есть...
10: Мама.
9: Молодец. Есть бабушка, а есть...
10: Дедушка.
9: Верно. Вот когда люди друг друга, ну, любят, они вот идут туда и подписи ставят. И у них вот это вот происходит, да. Она, вот это происходит у них, гулянка вот эта вся, вот все вместе.
10: Да, свадьба.
9: Свадьба, правильно. А на ботинках они есть, на кедах есть, они их завязывают.
10: Шнурки.
9: Верно. А это получается мама жениха.
10: Так, мама жениха, это получается папа.
9: Нет, вот есть теща, а это наоборот. Вот по-другому ее называют.
10: А, так, это теща, так, а это получается взять...
9: Взять нету. Она вот это, там есть слово, вот у нас оно по жилам течет. Что, так, у нас, что у нас течет в организме? Красная такая.
10: Так, любимый.
9: Любимый.
8: Ты мне зубы не заговаривай!
9: Наконец-то с яблоками, любимый.
6: А ты налей, отойди.
9: Свекровь это была, Александр, свекровь.
10: О, один раз ошибся.
9: Да. Ну, ничего страшного, ничего страшного.
6: Ну, вы молодцы, сегодня вообще прям очень хорошо сыграли, я считаю. Ну и бог с этой свекровью, дай бог ей здоровья, да, Александр?
9: Четыре слова отгадали.
10: Это самое главное не победа, а участие.
9: Правильно.
6: А чего вы сразу себя со счетов списали?
9: Сейчас еще, может, они вообще одно слово будут топтаться полчаса там.
6: Мы за вас болели, между прочим, Александр, вы большой молодец. Сейчас немного можете отдохнуть и послушать, как мы с Анастасией будем играть. Анастасия, вы здесь?
11: Да.
6: Вы готовы? Нам надо хотя бы 4, а лучше 5. Хотя бы,
11: лучше,
6: да?
11: Лучше 10.
9: Приста у нас, кстати, какой? Приста.
6: Приста? Пристав.
9: Этот?
6: Пристав.
9: Этот?
6: А сегодня не знаю, надо посмотреть. Я еще не посмотрела. Главное, ведь участие, Александр сказал, да? Так, Анастасия, вы готовы? Я тоже готова.
11: Да.
8: Ты мне зубы не заговаривай!
6: Есть мама, а есть...
11: Папа.
6: Есть дедушка, есть?
11: Бабушка.
6: Вот он родной, мы туда каждый день приходим, в него. Стол там накрываем.
11: Дом.
6: Да, дом. А, сосиска в?
11: Тесте.
6: Ну, он один.
11: Тесть.
6: Да. А есть сестра, есть?
11: Брат.
6: Да. А вот она злая такая в Золушке была. Яблоко подкинула, вонючая.
11: Мальчика.
6: Да, молодец. А, есть двойняшка, а есть брат?
11: Тройняшка.
6: Нет.
11: Сестра.
6: Нет.
11: Брат.
6: Который очень похож.
11: Близнец.
6: Да, молодец. А еще вот мы им подметаем.
11: Веник.
6: Да, при чем тут веник? А есть родной, а есть?
11: Двоюродный?
6: Нет, а есть вот он...
11: Приемный?
6: Нет, он есть вот... Это что-то не родное мне. Он мне...
11: Чужой?
6: Да, молодец. А еще самый отстойный тем у нас сегодня. Вот он.
11: Родственник.
6: Молодец ты, моя золотая Анастасия. У нас еще 17... Что это надо?
8: Ты мне зубы не заговаривай!
6: Не знаю, почему веник, откуда?
9: А почему веник-то?
6: Ты писал.
9: Как это я с роднёй связал, интересный веник?
6: Не знаю, веник он. Может, это волосатый какой-нибудь подросток? Веник в семье?
9: Почему веник?
6: Ну, я не знаю. Ну, у нас как будто бы 10 тут получилось.
9: Ну, не как будто бы, а так и получилось.
6: Да, у нас там даже с тестем, даже с сосиской и с веником. В общем, Анастасия, мы потом с вами пообщаемся. Али,
9: да, бумажку давай.
10: Да.
6: Александр, вы такой молодец.
10: Да,
6: смотрите, как вам везет. Вы дозваниваетесь уже в который раз, еще и первым, еще имеете право выбора. В тот раз вы играли со мной, с Петром. В следующий раз, значит, вы меня будете выбирать, да, Александр?
10: Это точно. В сентябре обязательно с вами сыграю.
6: Да, только звоните не из подъезда, ладно, в следующий раз. Тогда связь будет чуточку получше. Пока можете привет передать.
10: Хочу в первую очередь передать всем моим любимым ведущим, в первую очередь вам, Анастасии Петровой, за то, что вы всегда ведете классное шоу и поднимаете нам людям настроение, не даете нам скучать. Своей классной музыками и веселыми. И все, кто меня узнал, родственники, друзья, товарищи, знакомые, всем тоже передаю огромный привет. И передаю своему старому знакомому группу мое показание, и Кирова, надеюсь, он меня узнал. И будет меня здоровым. Вот.
9: Немножко напомнило, знаете, как будто мы на вокзале сейчас были. Прекрасные слова, Александр, прекрасные.
6: Вы спустились на первый этаж, Александр? Спасибо огромное вам за хорошее настроение, за теплые приветы.
9: Обязательно нам звоните еще, обязательно.
6: Мы очень ждем на самом-то деле. С вами всегда очень весело, уютно.
9: Это правда.
6: Звоните еще обязательно. Вам хорошего вечера, Александр.
10: Спасибо и вам.
6: Всего
10: спасибо.
6: Доброго. Пока. До свидания. Доброго да, пути да. вам, да. А, Анастасия?
13: Да, я здесь.
6: Мы вас поздравляем. Вы большая умничка. Так уверена мы сегодня с вами. Раз! Раз! Раз! Раз! Раз! И все, и все. И вы выиграли какой-то подарочек. Пока вы передаете привет, кстати, я могу даже посмотреть. А вы передаете привет, Анастасия.
13: Да, добрый вечер еще раз всему городу Казани. Большой-большой привет в этот замечательный последний, в эту замечательную последнюю пятницу этого лета. Передаю большой привет своему супругу, с которым мы сейчас провожаем закат. Любуемся заходящим солнышком. Всем привет! Всем привет моим друзьям, моим родственникам, моим близким и, конечно же, моему любимому Бим-радио.
6: Спасибо большое. А как мужа зовут, который рядышком сидит?
13: Евгений.
6: Евгению тоже большой привет от нас. Анастасия, вы с Евгением пойдете в кино, я вас поздравляю.
14: О, билет в кино.
13: Супер.
14: Класс.
6: Трубочку не кладите, за эфиром расскажем, как забрать подарок. А игра «Ты мне зубы не заговаривай» вернется, возможно, уже даже на следующей неделе.
8: Ты мне зубы не заговаривай!

0: любим радио.
1: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «МБ Канавта». Канавта с пробегом.
2: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавта с пробегом». Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавта с пробегом». Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.
3: Гум, гум, гум.
4: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
5: Люксиум, Omnitex, Top Grade. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62.

0: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
1: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741, 16+.
2: 30 августа. Акбарс-арена. Рубин. Динамо Махачкала. Празднуем День Республики Татарстан вместе с Рубином и звездами татарской эстрады. Гузель Уразова и Салават Фатхудинов. Начало программы 18:00.
3: Билеты на официальном сайте клуба. ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-0013-120. Казань. Копылова 2. 0+.
4: С Днем Республики, любимый Татарстан! В честь праздника «Лента» дарит скидку 15% на покупки от 2500 рублей в гипермаркетах и с доставкой по промокоду «Люблю Татарстан». Акция действует с 27 по 30 августа. Промокод действует один раз по карте «Лента» на неакционные товары. Скидки не суммируются. Максимальный размер скидки 800 рублей. ООО «Лента», город Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 112, литера Б. ОГРН 103-783-204-86-05. Категория 6+.

0: Звоните 258-30-58.
1: Нужен полный перезагруз? В спа-салоне «Ламинария» вас ждет особое удовольствие. Обертывание цельными листами «Ламинарии», кедровая бочка и массаж. Приходите вдвоем или с подругами. Чистопольская, 73. Ваш отдых начинается здесь.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
1: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800.
4: 0+.
5: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Beam Radio реально работает. 2-930-800. Beam Radio. Первое в Казани.

0: Спасибо огромное Рауфу, который только что заезжал. Массаж, конечно, не сделал, но зато привез подарки нам и пироги принес.
1: Да, Рауф, спасибо большое.
0: Спасибо.
1: Рахмет.
0: Вот неплохо, когда есть такой родственник, да?
1: Вообще хорошо.
0: Который подкармливает. Обычно бабулечки, красотулечки. Так приезжаешь к ним на лето, дохлый, как глистеныш, а уезжаешь...
1: Ну, с чеками.
0: Ну, с чеками, да.
1: И загорелый.
0: Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Эти мессенджеры вам пригодятся, потому что скоро стартует игра за бабушку. Уже буквально вот прям совсем скоро.
1: Mm-hmm.
0: Да, про самого родственника такого, ну, как бы так сказать, необычного, да, мы с вами говорим. И давайте закроем эту тему и остановимся на том, что каждый родственник по-своему ценный.
1: И хорош, безусловно.
0: Всегда есть хорошие стороны, всегда. Просто надо смотреть, ну...
1: Ну, это же даже весело, да. Когда у человека есть определенные свои какие-то вот особенности. Вы его с другим родственником не спутаете никогда.
0: И не сравниваете.
1: И не сравниваете.
0: А мне вот, знаете что, дядь Жень? А мне вот дядь Саша на той неделе 3000 дал. А ты меня только на вальс зовешь. Хочу денег.
1: На вальс?
0: Ну, вальс, да. Ну, помнишь, я тебе рассказывала про дядю Женю? Когда была маленькая, он меня тащил
1: танцевать. А, он на вальс тащил, да.
0: Но он и денег мне давал, кстати.
1: Ну, а то танцевать научил.
0: Да, она танцевала. За все в этой жизни надо... О, иди сюда! Иди сюда! Быстро, быстро, быстро, быстро!
1: Откуда ты взялся-то?
0: Иди сюда, прям вот на 5 сек. Смотрите, кто здесь у нас появился.
1: Красный Олимпос забыл забрать.
0: Альберт...
2: Здравствуйте.
0: Альберт Батанин появился здесь. Альберт, а ты чего не на вечеринке?
2: Чем это ты сегодня? Что это у тебя
0: я на вечеринку иду.
2: Ты так собираешься идти на вечеринку?
0: Да, вот там же косуля моя. Косуля вон висит моя. Ну, косуля вон. Косуха. Ну,
2: в облипочку, в облипочку, да.
0: Ну, красиво же.
2: В облипочку.
0: Но ты не туда смотришь.
1: Мы все не туда смотрим, получается.
2: Все, ладно, ребят, я побежал на вечеринку, мы из 90-х, уже все-все-все, бегу.
0: Альберт Батанин всех еще раз приглашает на вечеринку, которая состоит сегодня в Максимилианце в 20:00. А вот тут спросили, а конкурс со стульчиками будет?
1: Со стульчиками, вот это вот. Поднять, попустить.
0: И попасть в Белоснежку.
2: А у тебя что, не нунчаки это, что ли?
1: Что-то, да, не.
2: Ты смотри, что, вы готовитесь, что ли, к чему-то?
0: Ну, так ты скажи, какие конкурсы будут, быстренько?
2: Все.
0: К чему готовятся?
2: Все,
0: меня жди сегодня. Обязательно приду. Альберт Батанин всех уже пошел ждать.
1: Давай, до свидания!
0: А кусочек пирога съешь!
1: Обязательно!
0: Все, да, кто собирался, обязательно приходите. Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Наши мессенджеры. Будьте классными родственниками и помните, что всем в этой жизни вообще не угодишь.
3: Дёвые заметки на БИМ-радио.
0: Вот я своим детям все время, кстати, говорю, что у них классная мама. Они говорят, так ты же у нас мама. Я говорю, ну все-все правильно, все сходится. Итак, по данным Яндекс.Карты, в Казани на данный момент 4 балла, местами затруднения. Давайте крупнейшие пробки рассмотрим. Улица Академика Сахарова, улица Юлия Сафучка от проспекта Победы до улицы Ноксинский спуск. Время проезда 18 минут. Улица Ломжинская от проспекта Победы до улицы Юлия Сафутчика. Время проезда 10 минут. Улица Закиева от проспекта Победы до улицы Академика Сахарова. Время проезда 9 минут. Проспект Победы от улицы Академика Завойского до улицы Родина. Время проезда 9 минут. Ситуация на мостах и дамбах. Везде 0-0-0-0. Единственная Кировская дамба в центр 0 баллов. Из центра 1. Помните, куда бы вы ни ехали, вы еще успеваете купить билетик на вечеринку «Мы из 90-х», которая состоится сегодня в Максимилианс. Начало в 20:00 18+.
3: Дёвые заметки на БИМ радио.
0: Кстати, у нас новиночка в эфире. Это моя Мишель. Есть вот сиреневая луна, это малиновая. На малиновой

0: Трубим.
1: Оставь дедлайн и забудь про пробки. Снимай пиджак, прибавь колонки. Дорога домой или просто уют. Включай.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим-радио.
1: Бабушка здесь на Вим-радио. Что нужно сделать? Мы вам фразу, вы нам ее окончание. Долго мучиться не будем. До 19:40 принимаем ваши ответы в наши мессенджеры. На кону у нас есть какой-то классный подарок. Сейчас скажу, какой. Сейчас я вам скажу. Кафе национальной кухни у нас сертификатики есть, поэтому есть за что побороться. И уже близится тот час, когда мы все попадем на вечеринку. Уже через час. А пока можно выиграть другой подарочек. Пожалуйста, фраза сегодня плюс 7-9-2-7-2-42-2-8. Фраза сегодня звучит так. На вечеринке Альберт так тряс головой. Что? На вечеринке Альберт, ну, естественно, Ботанин, так тряс головой. Что? И вот что? Давайте смело будем с вами фантазировать. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Успевайте участвовать. До 19:40 принимаем ответы в наши те самые...
2: Мессенджеры.
1: Да. Еще раз фраза на забавушку звучит так. На вечеринке Альберт так тряс головой, что...
0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра «Забавушка» на Бим-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
3: Свет мой зеркальце, скажи, обстановку доложи.
4: Водители, всегда обращайтесь к наружным и внутренним зеркалам заднего вида, прежде чем совершить любой маневр. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
5: До конца августа в Канавто новый ГАК GS4 от 29 тысяч рублей в месяц. Полный привод. Больше возможностей в каждой поездке. Успейте в Канавто. 8-843-555-55-55. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита, займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не оферта.
6: 30 августа. Акбарс-Арена. Рубин. Динамо Махачкала. Празднуем День Республики Татарстан вместе с Рубином и звездами татарской эстрады. Гузель Уразова и Салават Фатхудинов. Начало программы 18:00.
7: Билеты на официальном сайте клуба. ООФ «Буллинг Клубе». ОГРН 118-169-013-120. Казань. Копылова 2. 0 плюс.
8: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио. Юрист Халиуллина Регина Рафаильевна.
9: Долги больше, чем доходы? Рассмотрите возможность объявить банкротство. Юридическое агентство «Просто в законе» решает любые юридические проблемы. Запишитесь на бесплатную первичную консультацию юриста по телефону 212-13-18. 212-13-18.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
12: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
13: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Миша, вы ведете неправильный образ жизни.
2: Только вот не надо мне завидовать, ладно?
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
5: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим Радио.
6: Игра за бабушка здесь на Бим Радио. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это наши мессенджеры. А, нужно продолжить. Да что, просто на этой подложке решила выйти?
7: Все, понял.
6: Из чужой папки взяла. Так, участвуем обязательно до 19.40. На кону у нас подарок. Это сертификат в кафе национальной кухоньки.
7: Будь ты...
6: На вечеринке...
7: Альберт так тряс головой, что...
6: Что у него тряслись даже ноги.
7: Что случайно сбил заводские настройки.
6: Интересно было бы посмотреть, кстати.
7: Интересный вариант.
6: А, так, что вытряхнул все волосы и облысел.
7: А, батюшки.
6: Что к концу вечеринки его волосы удлинились на 20 сантиметров. Вы опечатались, вы несколько раз волосы написали, здесь что-то другое должно быть.
7: А, на вечеринке Альберт так тряс головой, что вытряс себе позвоночник. Flawless victory.
6: Неприятно, он же Викторович.
7: Flawless Викторович.
6: А, нет, он Вячеславович.
7: Он Вячеславович. А Flawless Викторович, это я.
6: Альберт на вечеринке так тряс головой, что искры летели с головы во все стороны.
7: Что пришлось объявить штормовое предупреждение. Что мы позабыли дорогу домой.
6: О, кстати, помнишь вот эту песню? Не знаю, на тот момент нет.
8: День, ночь. Города чужие страны.
6: Это она не так поет.
7: Ты сама ее не помнишь.
6: Нет, это другой куплет. Она называется «Путь домой». Ну да, мы пока на ней почитаем.
7: Мне у Градского песни больше нравится «Путь домой». А, на вечеринке Альберт так тряс головой, что потом до утра мог трясти головой.
8: Это просто счастье, путь домой. Где-то мы над рекой.
7: Нет, вы не расслышали?
6: Я нормально, я
7: расслышала. Вы расслышали?
8: Нас ждут и верят. Это просто.
6: Ну да ладно, просто что-то вспомнилось по сообщению.
7: На вечеринке Альберт так тряс головой, что слишком энергичная музыка.
6: Что вытряс все мозги, самый популярный ответ, кстати, да, на сегодня?
7: Да, что к концу вечера его друг не обращал на него внимания, думая, что это собачка с машины, которая качает головой.
6: А давай что-нибудь типа, на вечеринке Альберт так тряс головой, что за ним приехал Виктор Степанович табуретка.
7: Табуретка, о, прикольно.
6: Прикольно же было.
7: И забрал его на симпозиум в баню.
6: Какой там в баню, он бы ему там...
7: Ну, понятно, они поехали коллайдер запускать вместе.
6: Так, а ты телегу-то читаешь?
7: Я почитываю, да.
6: На вечеринке Альберт так тряс головой, что слетел парик и вылетела челюсть.
7: Что вторая злобная личность попросила его остановиться.
6: Потому что любимый ответ – ботанина гладиолус. Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Нужно продолжить фразу до 19.40. На вечеринке Альберт так тряс головой, что...
5: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим Радио.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что слово «педагог» родом из Древней Греции и означает дословно «ведущий ребенка»? Но называли так не учителя, а раба, который уводил ребенка в школу и приводил обратно. Обычно в педагоги выбирали рабов, отличавшихся верностью дому.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «МБК Нафта».
3: Тэнк 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей. На покупку Тэнк 300 в Канавто. Рамный внедорожник. Полный привод. Узнаваемый дизайн. Тэнк. Выбирайте в Канавто. 8-843-230-30-30. Цена на Тэнк 300 в комплектации Драйв 2026 года. Выпуска с учетом выгоды по трейдин. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.
4: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим Радио.
5: На вечеринке Альберт так тряс головой. Что? Игра за бабушка здесь на Бим-радио. Нужно продолжить фразу в нашем мессенджере до 19:40. На кону у нас сертификат в кафе «Национ».

0: национальной кухни.
1: Угу.
0: Перестаньте хлопать! Хватит! Тон меня прихлопнул, если что. В общем, фраза сегодня звучит так. На вечеринке Альберт так тряс головой, что у Альберта рассосался остеохондроз.
1: Угу. Так что гидромедцентру показалось, что это не перхоть, а снегопад. И разослала всем штурмовое предупреждение.
0: Что, а о чем вы думаете, бронеплетка?
1: Рассосала.
0: На вечеринке Альберт...
1: Два.
0: Так,
1: три. 4-5. Вышел Альбертик погулять.
0: Это плохо кончится. На вечеринке Альберт так тряс головой, что голова закружилась даже у гостей.
1: Что у него увеличилась демография блок. Демография блок. Звучит как-то на древнегреческом.
0: Звучит не очень, если честно.
1: Демография была.
0: Альберт так тряс головой, что его поход до дома продолжился в припрыжку, как волк из «Ну, погоди».
1: На вечеринке Альберт так тряс головой, что включился коллайдер в виде табуретка.
0: Альберт так тряс головой, что присутствующие вызвали скорую. Альберт так тряс головой, что диджей подстраивался под его такт. Альберт так тряс головой, что все окружающие заразились его зажигательными движениями.
1: А на вечеринке Альберт так тряс головой, что с утра его голова чувствовала не только свое похмелье.
0: Альберт на вечеринке так тряс головой, что у него выпрямились кудряшки.
1: О-о-о.
0: На вечеринке Альберт так тряс головой, что чопли летели бурной рекой.
1: Опли? Опли?
0: Да. На вечеринке Альберт так тряс головой, что не заметил землетрясения в 5 баллов.
1: На вечеринке Альберт так тряс головой, что он случайно вспомнил пароль от Wi-Fi, который забыл в 2015.
0: Что в Максимилианце объявили штурмовое предупреждение,
1: угу.
0: Что полностью избавился от вошек, даже если их не было.
1: Угу. Бомбарбия Киргуду. Спасибо большое, бабай.
0: На вечеринке Альберт так тряс головой, что окружающие его люди подумали, что к его пятой точке 220 вольт подвели. Где ж ты, Альберт?
1: Так трясешь головой. Что не поймем? С тобой.
0: Что с тобой, да. Так, добрый вечер.
1: Это я диспетчер.
0: Да. +7 9 2 7 2 42 102 8. Игра за бабушку здесь на Бим-радио. На вечеринке Альберт так тряс головой. Что? Ждем окончания этой фразы.
2: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим-радио.

0: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита» клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь называется клиника Муратова. Название новое, а главное осталось прежним. Та же команда опытных хирургов, тот же внимательный и ответственный подход. Клиника Муратова на Островского, 67. Вы в надежных руках. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
3: От стерки до альбома на «Аврора Канц» купите. И любимому ребенку рюкзак счастья подарите.
4: Интернет-магазин «Аврора Канц». Широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5.
5: ООО «Аврора К». ОГРН 1121-69-00-27-250. Казань, 1 Муромская, 117.

0: В моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Папа, еще круг.
3: А я на боулинг.
4: Мам, я в игровые автоматы.
5: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
6: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на БИМ Радио. 2-930-800. БИМ Радио. Первое в Казани.

0: молчи.
1: Уходила, возвращалась, оставляла ключи.
0: А я думал, обойдется, думал, все ерунда.
1: И на кухне из крана все так же капает вода.
0: А тебе пустота.
1: И вокруг все молчит.
0: В коридоре лежат и пылятся ключи.
1: Я пытаюсь разглядеть, что же там впереди.
0: Собирая осколки разбившейся мечты.

0: сердце ключи забрала ты с собой.
1: Это сердце кричит, ты теперь не со мной.
0: Я пытаюсь разглядеть, что же там впереди.
1: Только холод и пепел остывшей любви.
0: Что же там впереди?
1: Невозможно все знать.
0: Можно будет все найти.
1: А можно все потерять.
0: Можно где-то опоздать.
1: Можно что-то успеть.
0: Или просто упасть.
1: Или просто взлететь.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим-радио.
1: Давай это, забавляться, Титю.
2: Опять как-то прозвучало. Странно. Давайте напомним фразу для начала.
1: Давай, пожалуйста.
2: На вечеринке Альберт так тряс головой, что... +7 972 72 42 128. Туда вы пишете окончание этой фразы. У вас осталось 8 минут.
1: Что стряхнулось, все.
2: Вот так вот.
1: Альберт так тряс головой, потому что крут еще и молодой.
2: По факту. Что голова не, докатилась до футбольной площадки, где как раз не могли найти мяч. Какой кошмар.
1: На вечеринке Альберт так тряс головой, что забыл, как его зовут.
2: Что не смог вернуть ее на место.
1: На вечеринке Альберт так тряс головой, что теперь ему не надо тратиться на шампунь, пыль, бархат, чего? Ой! Бархаткой? Стряхнул?
2: Чего?
1: И уже красивый. На вечеринке Альберт так тряс головой, у меня даже из рук все валится, Сергей, что пишете? Так тряс головой, что за глаза его стали называть длинношеей. Головотряс.
2: Ну ладно, головотряс. На вечеринке Альберт так тряс головой, что даже Басков выключил свой ла-ли-лу-лай. Ла-ли-лу-лай.
1: Лай-ла-ла-ла-лай.
2: А он поет так ла-ли-лу-лай, да? Басков?
1: Николай, Николай. Ты
2: на вечеринке Альберт так тряс головой, что группа Нирвана на себе волосы стала завидовать.
1: На вечеринке Альберт так тряс головой, что клубные зомби не стали... Подожди, не стали его кусать. Ну, слово зомби, оно по-другому никак не может продолжать.
2: Нормально. Альберт так тряс головой, что волосы на его голове от страха стали кричать. Альберт так тряс головой, что на пути домой машина довезла его на... Его незаведенное. Незаведенное.
1: На вечеринке Альберт так тряс головой, а лучше бы тряс стариной.
2: Молодец. На вечеринке Альберт так тряс головой, что все танцующие использовали его как вентилятор, потому что в зале было невыносимо душно.
1: Что бармен подсовывал ему шейкеры.
2: Альберт так тряс головой, что она отвалилась и укатилась на танцпол заглядывать девонькам под юбоньки. Ай-яй, какой
1: колобок,
2: кошмар.
1: Что ли? На вечеринке Альберт так тряс головой, что все, девчонки приняли его за лоботряса. Альберт так тряс головой, что вокруг него все стояли, держали за свои разбитые носы.
2: На вечеринке Альберт так тряс головой, что его мысли заплетались в ритм, и даже тишина между битами или битами звучала как признание в любви.
1: +7 972 42 102 8. Дочитаем ваше сообщение позже. Игра за бабушку сегодня прям на разрыв.
0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим-радио.
3: Прогноз погоды на Бим-радио. Спонсор программы «Прогноз погоды на Бим-радио» – спецзастройщик ООО «Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Итак, на данный момент у нас плюс 13, облачно, без осадков, а даже не облачно, ясно. А, сегодня лунное затмение, кстати говоря. А, завтра, 29 августа, в Казани будет ясно, осадков не ожидается. Температура воздуха днем плюс 15, плюс 17 градусов. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
8: У природы нет плохой погоды.
3: Программа для именинников «Первый тост».
1: Настало время поздравлять тех, кто отмечает сегодня, в пятницу, 29 августа, свой день... 28, прошу прощения, августа, свой день рождения. И, конечно, первым делом я открываю нашу группу ВКонтакте. Вступайте обязательно в наше сообщество. Бим-болталка в Максе. Сообщество в Максе у нас есть. Группа в Телеге. Везде все самое интересное, самое лучшее подобрано именно для вас. Итак, группа Бим-радио Казань ВКонтакте. Диляра Спиридонова сегодня отмечает свой день рождения. Гузель Галимова, Олег Майоров, Нина Чугунова, Ольга Лисагина, Дарья Романова, Лена Альбертовна, Дарья Катюхина, Татьяна Арбузова, Алена Шугаринг, Елена Клобукова, Оксана Васильева. Вот такие у нас сегодня одни девчонки, как будто бы. А нет, Олег у нас был. С днем рождения, дорогие! Всего вам самого лучшего, самого доброго. Пусть вы в состоянии будете трясти чем угодно, как можно дольше. С днем рождения! Ура!
2: Ну, и мы по традиции всегда вам рассказываем про замечательный номер телефона 2-930-800, по которому, позвонив, вы можете заказать поздравление для своих родных и близких. Вот, собственно, чем и воспользовались наши слушатели. Прямо сейчас у нас будет специализированное, эксклюзивное поздравление. Мы будем поздравлять нашу замечательную слушательницу Гульнару. Нашу родную, уважаемую Гульнару, от всей души поздравляем с юбилеем. Ты украшаешь этот мир, ты воспитываешь личности. Ты лучшая мама на свете и самая верная, мудрая жена настоящего героя нашей страны. Ты его опора, крепчайший тыл, вера, надежда и любовь. Спасибо за то, что ты есть. Все трудности проживаем вместе. Будь счастлива и здорова. Все обязательно будет хорошо. Спасибо за все, твои Сафины. Ну и специально в подарок для нашей именинницы песня Салавата Туганкан.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим-радио.
1: Все, стоп, игра. Игра за бабушка здесь на Бим-радио. Все, что вы присылаете с этой минуты, уже будет идти вне конкурса. Разыгрываем мы сегодня сертификат в кафе национальной кухни. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это наши мессенджеры, куда вы отправляете ваше сообщение. Нужно было закончить фразу. На вечеринке Альберт так тряс головой, что все стали кричать ему: «Фу, застегни ширинку!»
2: Что смог обеспечить энергоснабжением весь Максимилианс.
1: Так тряс головой, что стал Аленой.
2: Ух ты, какой кошмар. Так, что эта тряска передалась и другим его частям тела, и стоящие рядом люди услышали звон бубенцов.
1: Хорошо, когда есть чем позвонить.
2: Это замечательно, что в какой-то момент лучше есть, чем нет. Он набрал такую амплитуду, что неожиданно для самого себя сделал сальто. Что сдуло всех рядом стоящих. Далеко.
1: Альберт так тряс головой, что его уши еще долго болтались.
2: Что встряхнул свой мозг до раскрытия незадействованного потенциала человеческого мозга.
1: Что выиграл путевку в пансионат.
2: На вечеринке так тряс головой. Мы знаем, что ты нас слушаешь. Тряси не головой. Это бабай пишет, кстати.
1: Альберт так тряс головой, что перетанцевал всех на вечер. Дискотека из 90-х.
2: Так тряс головой, что вылетели мозги.
1: Что? Мы опять про сопли разлетелись в разные стороны, как у поливочной машины.
2: Так тряс головой, что теперь носит гордое звание знатный головочный потрясун. Что никто не мог потушить горящий овшент на его лице. Бог ты мой, вредит вашему здоровью.
1: Что сразу улетел домой.
2: Так тряс головой, что диджей Айон в ритм поставил духастмищ.
1: На вечеринке Альберт так тряс головой, что скинулся до заводских настроек. Еще такой.
2: Что остальные органы позавидовали голове.
1: Что его мозг превратился в попкорн и начал выпрыгивать из ушей.
2: Что все подумали: Паркинсон.
1: Нормально.
2: Усё, прочитали.
1: Все, игра за бабушка. Совсем скоро вернемся к имени победителя сегодняшней игры за бабушка. Ну, у нас еще 30 секунд, нам что-то поболтать с тобой надо.
2: А что поболтать? Надо не поболтать, а потрясти.
1: Болтаться будем на вечеринке.
2: А вот тебе, пожалуйста.
1: Хорошо, что у меня нет ушей спаниеля. Я так подумала.
2: Ну, вполне возможно, что когда-нибудь не совсем, конечно, спаниели.
1: Не будет уже все.
2: Ну, что-то такое вот, как это, у маленького щеночка.
1: Маленького щенка?
2: Да.
1: Звенящее? Все, спасибо всем!
0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим-радио.
3: Реклама на Бим-радио.
4: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
5: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Канавта». Дилерский центр «Лада».
6: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «Канавто». 8 843 230 3030. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне.
8: Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800.
9: 0+.
10: Не грузятся картинки.
9: Не читаются посты? Пропали клики и лайки?
3: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио – это просто и быстро. 2-930-800.
10: Космос – это синяки.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-743-205-51-35.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, фортуна в этот день будет рядом с представителями этого знака. Особо везучих ждет новое назначение на работе. Тельцы, это подходящее время для задушевного общения с жителями другого города или страны, включая переписку с ними. Близнецы, не исключено, что вы будете склонны к эгоистичному поведению и предпочтете ставить на первое место свои собственные потребности. Раки, не стоит откладывать в долгий ящик решение проблем, старайтесь быть оперативными. Оперативнее, быстрее оценивайте и выбирайте соответствующую тактику. Львы, звезды советуют реагировать на просьбы начальства так, словно это приказ, не терпящий возражений. Молчание окажет вам просто волшебную услугу. Девы, для раскрытия своего эмоционального мира, скорее всего, у вас просто не будет времени, но настроение будет располагать к откровению. Весы, вы вряд ли будете сомневаться в своих чувствах. Не исключено, что это приведет к эгоизму во взаимоотношениях. Скорпионы, сегодня вы можете сами удивиться собственной смелости и натиску. Стрельцы, будьте аккуратнее и чаще отдыхайте. Это не самый подходящий день для повышения физических и психологических нагрузок. Козероги, если вы хотите познакомиться поближе с каким-то человеком, берите инициативу в свои руки, иначе он исчезнет из поля зрения. Водолеи, комфортное и размеренное существование, которое вам так нравится, в этот день невозможно. Чтобы везде успеть, вам придется стать активнее и решительнее. Рыбы, не выбирайте чересчур трудоемких задач. Для их реализации вам не хватит либо энергии, либо терпения. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам прекрасного настроения.
1: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
4: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Вечерний.

0: сдулась наконец-то.
1: Пока тянулась. А ее никогда не было, чтобы сдуваться. Зря ты так вот шутишь сейчас.
0: Да?
1: Да. Сейчас я вторую эту туфельку забежу, ты пока там скажи, что происходит.
0: Ну что, ребят, в общем-то, что я скажу? Всем скажу большое спасибо. Отлично вместе провели это замечательное трехчасовое путешествие.
1: И лето провели вместе.
0: И это лето замечательное провели замечательно вместе, за что тоже всем огромное спасибо.
1: А лето провело этого пальцем, как бы говорят-то? Ну ладно, я завязала туфли, уже не важно. Тороплюсь, спешу и опаздываю.
0: Ну тогда давайте к победителю за бабушки.
1: Итак, да, давайте без этого, без этих всяких там...
0: Без прелюдий уже хватит.
1: Ну, только сегодня,
0: давайте,
1: только сейчас.
0: По сухому пойдем.
1: Итак, на вечеринке Альберт так тряс головой, что... Потому что крут и еще молодой.
0: Вот так.
1: Вот такой мы ответ сегодня выбрали.
0: И все... танцует, как якут.
1: Да, приходите, проверяйте обязательно, подергайте, по.
0: Осталось буквально 5 минут, и все, начнет уже это выплясывать.
1: А, кстати говоря, для тех, кто собирается на вечеринку, Петр, вам спасибо за эфир, во-первых.
0: И вам взаимно.
1: На следующей неделе мы с вами. Жалко, что вы не идете сегодня со мной.
0: Ну, селя...
1: Я как-нибудь буду скучать по вам селяви. Там на вечеринке 90-х. Кстати говоря, кто пойдет на вечеринку, что нас примерно там ждет? Давайте пофантазируем. Петр, давай мы сделаем вид, что ты тоже пошел вот на мгновение, да? Давай.
0: Угу. Вот это диджей Айон, вот он будет.

0: гости присоединятся, к нему прыгать вместе.
1: А дальше готов?
2: One, two, three, fire!
0: И победительницу, тетю Фаю, награждают призом. Говорит: Фаина, это ваш подарок. Пожалуйста, забирайте фотографию на память и победный танец.
1: А Фаина такая: а я никогда не любила скутера, я больше любила вот это.
3: Мне говорят, я сошла с ума, вот. А я говорю, разберусь.
0: И Кальберту такая, Кальберту, и Кальберту такая. А он такой: женщин, я не танцую.
1: Нет, если она похожа на Сальму Хайк,
0: то тогда он танцует, да.
1: Да, ну танцует. И, конечно, без куда вот без этого и хитяры. Милый мой бухгалтер, я надеюсь, все это сегодня спеть. Вот он и какой. А ты не споешь, а ты дома можешь петь.
0: А я, когда, знаете, ага. Уважаемые, буду да? лупить по груши, буду напевать эту песню.
1: Обо мне будешь думать, да?
0: Конечно.
1: Все, всем спасибо огромное, что сегодняшний вечер провели с нами. С победителем мы связались, а он с нами нет. Сразу после нас сегодня впервые наша ведущая Алина Поспелова проведет для вас программу «Привет, приветов». Поэтому поддержите девчонку, она у нас очень классная. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это наши мессенджеры. Все, берегите себя по традиции. Петр, Ярослава, мы вас любим. Берегите себя.
0: Хороших выходных, пока.

0: трубим. С любовью от слушателей.
1: Мы, Казань и Бим Радио, 30 лет счастливы вместе.

0: Бим-радио.
1: Всем привет, в эфире Бим-радио, а у микрофона Алина Поспелова. Вот так вот сидишь вечером пятницы дома, чаи гоняешь, и вдруг поступает неожиданный звонок с просьбой выйти на работу. И ты идешь, и вот ты уже в эфире. И всем, кто сейчас вдруг на работе, желаю много сил, а тем, кто отдыхает, желаю хорошего вечера.

0: на Бим-радио.
1: 30 августа. Акбарс-арена. Рубин. Динамо Махачкала. Празднуем День Республики Татарстан вместе с Рубином и звездами татарской эстрады. Гузель Уразова. И Салават Фатхудинов. Начало программы 18.00.
2: Билеты на официальном сайте клуба. ОФ Булик Клуб Бим. ОГРН 118-169-0013-120. Казань. Копылова 2. 0 плюс.
3: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
4: Хватит зевать на пляже. Пора зажечь это лето по полной.
3: Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио.
2: Подробности на maximilians.ru. 18+.
5: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
6: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
5: Новый сезон мелодрам.
7: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
8: Но... Ты уверена, что ты вообще его получишь?
9: Сейчас главное верить и ждать.
5: 7 сентября скажи счастью «да».
10: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Да.
5: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
11: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Бим-радио.
1: Итак, я впервые нахожусь в таком вечернем эфире, и поэтому мне стало интересно, кто вообще слушает вечерние эфиры на радио. Понятно, наверное, таксисты. Обязательно, наверное, слушают слушатели, которые едут, пассажиры, в общем-то, такси. А кто еще слушает вечернее радио? Кто-то из дома, может быть, в колоночке включил. Кто-то, может быть, на работе сейчас сидит и слушает. Расскажите, пишите свои сообщения. Познакомимся, узнаем друг друга получше. Кто из вас сейчас сидит и чем вот занимается и слушает вечерний пятничный эфир? А ваша ответы можно присылать на наш номер в Телеграм или в Макс по номеру 8-92-72-42-102.8. Буду очень ждать, очень интересно узнать, кто сейчас меня слушает.
2: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Скажите, а эта маска поможет мне сохранить свежесть и упругость кожи в течение всего дня?
4: Петрович, ты задолбал уже? Бери сварочный аппарат, начинай уже работать, а?
5: Что?
6: А, ничего, показалось.
7: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
8: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Бим радио.
1: И мы тут с вами вместе сидим и слушаем радио. А кто именно слушает радио? Я задалась этим вопросом, и слушатели дружненько начали отвечать. Вот Юлия пишет: «Доброе вечера. Я на даче, крашу потолок. С любимым радио работается веселее. Ой, как приятно. Мне, кстати, тоже с вами в пятницу вечером с вашими сообщениями работается куда веселее». Вот Велена пишет: «Мы с мужем слушаем ваше радио дома, ужинаем треугольниками, и вы на фоне. Ой, не дразните мою душу вашими треугольниками». Дина пишет, что нас слушают дальнобойщики. Ну, слушайте, хорошей вам дальней работы. Мария нам пишет: «Добрый вечер, вас слушают плачущие дачники. Последний летний выходной, каникулы закончились, начинаются уроки, кружки, сижу, плачу», пишет нам Мария. Ну, Мария, не плачьте, иначе я тоже с вами тут прям сейчас заплачу. Прям, знаете, за душу ваше сообщение взяло. Ой, не грустите, пожалуйста, впереди еще одно лето. Так, и вот еще нам Катерин пишет: «Добрый вечер, семья Фунтовых, надеюсь, ударение поставила правильно». Давайте я скажу вашу фамилию со всеми ударениями. Семья Фунтовых, семья Фунтовых и семья Фунтовых. Не знаю, какое правильно, надеюсь, в какое-то да попало. «Вас с удовольствием слушает в любое время. А сейчас у нас ужин. Жареная картошечка с огурчиками. Ой, с Бим-радио вкусней. Ой, как же вы мне сейчас аппетит мой разыграли с картошечкой. Да, ой, ну как хорошо. А я, кстати, тоже вчера жареную картошечку кушала с курочкой. Сестра приготовила. Ну, а всем желаю хорошего вечера. Мы с вами не прощаемся, конечно же. Музыку слушаем. А дальше у нас вообще с 9 часов привет-приветов. Вот такой вот у нас интересный пятничный вечер.

Реклама на Бим-радио. Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.

0: Звоните 258-30-58.
1: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
2: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM Radio – это просто и быстро. 2 930 800.

0: Бим-радио.
1: Вот такое ООО у нас с вами получилось. Так, а еще нам пишут, кстати, здесь вот сообщение. Вот Елена пишет. Здравствуйте, у меня сегодня день рождения. Сидим с моими друзьями и мамой, отмечаем. Семья Саушиных и Макаровых. Всем хороших выходных, спасибо. И вам тоже хороших выходных. И вообще, вас я поздравляю с днем рождения, Елена. Надеюсь, что вы нас слушаете. Или вообще не слушайте, а отдыхайте. Слушайте разговоры друг друга, наполняйтесь, поздравляйте и замечательно проводите время. А кто еще как проводит время вечерней пятницей? Расскажите, как бы вы хотели бы провести вечернюю пятницу, если вдруг так получилось, что вы на работе? Вот как я. Я, конечно, на работе, но я не отчаиваюсь, я веселюсь и очень рада, что нахожусь сегодня с вами в эту вечернюю пятницу. И ведь не проверите, правду ли я говорю или нет. Но на самом деле говорю правду. Очень здорово и волнительно было выйти вот в такой вечерний будничный эфир. Я обычно по выходным, кстати, завтра, кто-то, если вдруг захочет снова послушать мой изысканный голос, может присоединяться с 12 до 15, буду веселиться с вами вместе. Вот, кто как проводит время, расскажите, обязательно пишите, очень интересно.
0: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани и хорошо покушать. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Бим Радио.
1: Привет всем, кто только присоединился, а всем, кто уже был здесь, передаю привет еще раз. Так, и не только я передаю привет. Вот, например, Анатолий, наш слушатель, пишет: «Привет, любимки! Отдыхаю на даче, истопил баньку, жарю шашлык, провожаю лето. Привет всему Татарстану!» Слушайте, Анатолий, если честно, вот зачем вы травите душу на ночь глядя? Я вот тоже, может быть, хочу шашлык, а сижу здесь, не могу выйти никуда, не могу прерваться, эфир все-таки, а вы тут с шашлыком мне душу свою... Что вы сделали? В общем, искушайте душу мою своим шашлыком, да еще и баней. А я в этом году, кстати, этим летом ни разу не ела шашлык, ни разу не ела арбуз, ни разу не купалась, ни разу не ела дыню. Расскажите, поделитесь, может быть, есть среди вас такие же, как я, кто за это лето не успел не сделать ничего из списка обязательных летних дел. Вот я ничего не смогла. Может быть, кто-то еще такой же есть, кто все лето на работе или просто дома просиживал диван. Чем вот я занималась, спрашивает Евгений. А чем я занималась? Занималась самопознанием, чтением, практиками, йогой, чем-то таким. Настроения не было мне выходить. Так, тут все нам пишут. Евгений, это не отмазки. Вот пишет мне Евгений, что это отмазки. Это не отмазки, это так уж получилось. Жизнь так сложилась. Компании не было подходящей. Я одна как-то вышла вечером на сапах. Комары искусали, компании не было. Как-то не получилось. Виталий пишет. Родители с Сочи арбуз привезли. Вчера кушал. Очень сахарный и сладкий. Одобряет. И душу мне травит. Виталий, вам повезло. Я вам завидую. Белой завистью. Надеюсь, все покушали вкусненькие арбузы этим летом, кроме меня. Может, я одна за всех отдуваюсь, кто не поел, а вы все поели. Мне пишет, Евгений меня зовет, говорит, палатку бери, и он меня приютит. Надо подумать, надо еще палатку найти где-то. Опять отмазки у меня, отмазки. Кто еще этим летом не успел насладиться всеми летними атрибутами? Рассказывайте, вместе с вами погрустим.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+. Шоу, где характер решает все.
3: Вставай, вставай!
2: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
3: Да!
2: Болей за Казань. 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
4: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35. Звездная пауза.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны. Фортуна в этот день будет рядом с представителями этого знака. Особо везучих ждет новое назначение на работе. Тельцы. Это подходящее время для задушевного общения с жителями другого города или страны, включая переписку с ними. Близнецы. Не исключено, что вы будете склонны к эгоистичному поведению и предпочтете ставить на первое место свои собственные потребности. Раки. Не стоит откладывать в долгий ящик решение проблем. Старайтесь быть оперативнее, быстрее оценивайте и выбирайте соответствующую тактику. Львы. Звезды советуют реагировать на просьбы начальства так, словно это приказ, не терпящий возражений. Молчание окажет вам просто волшебную услугу. Девы. Для раскрытия своего эмоционального мира, скорее всего, у вас просто не будет времени, но настроение будет располагать к откровению. Весы. Вы вряд ли будете сомневаться в своих чувствах. Не исключено, что это приведет к эгоизму во взаимоотношениях. Скорпионы. Сегодня вы можете сами удивиться собственной смелости и натиску. Стрельцы, будьте аккуратнее и чаще отдыхайте. Это не самый подходящий день для повышения физических и психологических нагрузок. Козероги, если вы хотите познакомиться поближе с каким-то человеком, берите инициативу в свои руки, иначе он исчезнет из поля зрения. Водолеи, комфортное и размеренное существование, которое вам так нравится, в этот день невозможно. Чтобы везде успеть, вам придется стать активнее и решительнее. Рыбы, не выбирайте чересчур трудоемких задач. Для их реализации вам не хватит либо энергии, либо терпения. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам прекрасного настроения.

0: Бим-радио.
1: Так, а следующий час у нас, если вдруг кто-то забыл и не помнит или не знает, привет приветов. Это час, когда вы сможете писать свои приветы, я буду их зачитывать, и там еще можно даже свою песенку заказать. Напоминаю, что это будет в 21.00, поэтому можете оставлять свои сообщения у нас через сайт, да, bimradio.ru, официальный, через Telegram или через Макс, а номер, который предназначен для вашего привета, это у нас, вот записывайте срочно, даже убавлю музычку. 8-92-72-42-102-8. Повторяю, 8-92-72-42-102-8. Очень-очень простой номер, поэтому пишите ваши приветы, и с 21.00 буду зачитывать с удовольствием и передавать приветы всем. В общем, да, вот так. Ну, а мы продолжаем слушать музыку. Дальше у нас по расписанию песня «Иракли. Вселенная. Ремикс». Окей, you ready? Вы готовы? Сейчас будет просто обалдеть, какой трек. Привет, кстати, я свой личный передаю всем, кто сейчас находится на расколбасе из 90-х или вечеринке из 90-х. Ну, в общем, не помню точно. Ну, в общем, что-то там из 90-х.

утро красит казанские крыши в рассвет. Включаю приемник.

102 и 8, цифры тепла, с ними дружба крепчала, любовь расцвела. Обнимем весь город в сиянии дня, ведь Бим — это ты, это мы.

0: Есть твой брат. Звоните 258-30-58.
1: Six Seven. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-00-73. 6+.
2: А вы продаете рекламу?
3: Нет, просто даем послушать.
2: Красивая. 2-930-800.
4: БИМ-радио. Первое в Казани.
5: Привет, приветов на БИМ-радио. Передавай приветы через мобильное приложение БИМ-радио.
6: Итак, начнем с вами передавать приветики. И первый, самый первый человек, который успел написать, это у нас... Сложно понять, что это за имя. Там такие интересные иероглифы. Но, в общем-то, еще написано, что это массажист. В общем, привет, любимые ведущие, любимые радиостанции, всем тем, кто меня узнал. Привет, любимой Казани. Привет водителям такси. Желаю всем вам железных нервов и шикарного коэффициента. Спасибочки большое за эфир. Желаю всем шикарного вечера и суперского настроения. Бим-болталки и красоткам, и красавчикам. Поставьте, пожалуйста, 50 Cent Candy Shop. Окей, у нас такая песня имеется, и мы обязательно ее поставим. Прочитаю еще пару приветов, которые заказали без музыки. Итак, читаем. Добрый вечер всей группе «Болталка». Большой привет и сотрудникам БИМ-радио. Тоже большой привет. Я с сыном еду на теплоходе из Казани. Самара, Булгар, Казань. Вот, это у нас прислал привет Эдуард. И еще один приветик от Бугрова. Привет всем. Настроение, позитива и успехов, и еще и любви пожелал нам мистер Бугров. Спасибо большое вам, большое-пребольшое. А все остальные жду ваши приветы. Итак, песня по заявкам. Candy Shop 50 Cent. Let's go!
3: Лето на любимой волне.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Ну а мы продолжаем передавать приветы. И здесь у нас пишет Лилия. Приветик, Бим-любим. Привет, приветов. Не нарушая традиции, каждую пятницу мы в привет, приветов передаем привет. Итак, Лилия передает привет своему любимому мужчине, мужу Рафаэлю Габдрахманову. Очень хочет, она его очень любит, тут так написано, в общем, он поймет. У нас, точнее, у них в этом году 31 год, как они вместе. 20 лет официально и 2 года до официального встречались. Она вас очень любит, дорогой Рафаэль. Спасибо вам, она говорит, за ваши за ваших суперкрасоточек, дочерей Илину и Ралину. И еще просит песенку «Спасибо за день, спасибо за ночь». В общем, вот это вот Боярского. Так, а еще у нас кто-то тут пишет привет и еще передают. Так. Ой, все с песенками. И вот, привет, Бим Радио. Передайте, пожалуйста, привет Мире и Даяне. Вот, это сестренки, ждут, не спят. Передала. Ну а дальше у нас Михаил Боярский. Спасибо за день, спасибо за ночь, спасибо за сына и за дочь, кажется, да, если не ошибаюсь. А если ошиблась, то нехорошо выйдет. Ну что ж, давайте послушаем.

0: Реклама на Бим-радио.
1: 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
2: Он не изменил.
1: Горько.
2: В нашей семье давно нет любви.
1: Горько.
3: Все разрушилось. Все.
1: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
4: Ты выйдешь за меня замуж?
2: Да.
1: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
5: Шоу, где характер решает все.
6: Вставай, вставай!
5: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
6: Да!
5: Болей за Казань. 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
7: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2-930-800.
8: Привет, приветов на Бим-радио. Передавай приветы через мобильное приложение Бим-радио.
9: Итак, продолжаем. Привет, приветов. Так, Светлана пишет: здравствуйте, передаю привет своему любимому мужу, любимым детям, всей Казани, отдельно бим-болталки. Поставьте, так, пожалуйста, так, послушаем. Я вас 30 лет слушаю, вот как, так, еще следующее у нас дальше. Рой пишет: привет, Бим, привет всему коллективу Бим, привет болталке и моей любимой Настеньке. Ты у меня самая лучшая, люблю тебя. И песню, пожалуйста, руки вверх, я не отдам тебя никому. Итак, ну что ж, давайте, поставим эту песенку. Хорошая песенка. Ну что, готовы? Поехали, ставлю.

сегодня хочется только с тобою рядом быть, скрасить твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное,

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Итак, продолжаем. Привет, приветоваться. И нам пишет Ленар. Вечер добрый, Бимчик. Всем салам, братва. Салам алейкум. Рассел Сервелат передает привет всему кварталу Чуйкова 63. Старый Овзы с вами. Девочки, мальчики, давайте жить дружно. Вот, вот такой у нас привет от Ленара. Дальше у нас пишет Алиюшка. Добрый вечер, передаю привет Узяркиным. Я вас всех очень люблю. Лилия нам пишет. Любимчик. Срочно передайте привет моему супругу Маратке, плиз! Обожаю его от земли до неба! Ой, как много, как здорово! Веленочка пишет нам, передаю привет самый веселый ведущий Бимрадио Алине Поспеловой. Это вы еще Ярославу не слышали. Вот там веселье так закачаешься, какое веселье. Так, привет, Бимушка, Надиюша, я тебя люблю, твой Лешка, Нурлат. Ой, как здорово. Так, и еще, добрый вечер, студия, наверное, и многоуважаемый диджей. Передай, пожалуйста, привет нашей светлой семейной компании. Привет гостям, привет моим племянникам, брату Дмитрию и всей его семье. Очень рад видеть вас и приветствовать в нашем доме. Ждем Дениса Леонидовича со всей семьей. Баня готова, шампура скворчат. Правильно я прочитала? Скворчат или скворчат? Ой, костер горит. Благо и здоровья всем, кто это прослушал. От пользователя Тимофеев Максим Владимирович. Вот, как здорово, смотрите, там шашлыки, шампура, четко нет. Очень здорово. Ну и последний приветик. Так, секундочку. Ага, вот Рустем. Ну не последний на сегодня, но последний на сейчас. Добрый вечер, Бим, всем нашим ребятам и девчонкам с болтушки. Также еще хочу поздравить Светлану Юрьевну с днем рождения. Ты из тех, кто не ждет идеального момента и создает его сама. Твое имя означает светлое, и ты действительно умеешь светить себе и другим. Пусть этот год станет годом смелых решений и больших шагов. Разреши себе хоть немножечко хотеть большего. Доверяй своим силам. Ты способна на гораздо большее, чем иногда себе позволяешь верить. Иди вперед и не оглядывайся, не сомневайся. Точнее, не оглядывайся на сомнения. Ты свет, а свет не прячут. Сияй, сияйте, сияйте, пожалуйста. Пожалуйста, Светлана. Итак, поставьте, пожалуйста, песню «Светы» про синеглазые дельфины. Вот так вот символично получилось. Синеглазые дельфины для Светланы с днем рождения.

0: привет приветов на Beam Radio. Передавай приветы через мобильное приложение Beam Radio.
1: Итак, у нас Юлия передает привет всей Казани, Светлане Анатольевне и болталке, и всем-всем, кто знает. Можно, вот такая, это Юля, кто узнал, пожалуйста, вот привет от Юли. Так, дальше у нас кто еще? Так, Татьяна пишет. Привет, мое любимое Бимрадио. Спешу передать привет, во-первых, ведущим Бимрадио, а во-вторых, всей болталке. И, наконец, привет моим детям, Леночке и Денису. У них сегодня день рождения. Родились они в один день, и только разница в 2 года. Вот так вы, конечно, четко прям стреляете. Поздравьте, пожалуйста, их от Бимрадио с днем рождения. И я поздравляю от Бимрадио, от лица всего-всего коллектива, с днем рождения замечательных Леночку и Дениса, которые родились в один день с разницей в 2 года. Желаю вам счастья, здоровья и всего самого наилучшего. Мама у вас просто чудесная. Смотрите, привет к вам с радио заказала. День рождения они отмечают на даче. Погода вроде бы как бы сегодня без осадков. Это замечательно. Она хочет пожелать вам главное здоровья, удачи и хорошего настроения. Денис пишет нам. Алиночка, привет, хорошего эфира. И привет всем, кто узнал его. Поставить, он просит мою любимую песню. Ну, давайте поставлю ту, которую закажут. И еще Кристина пишет. Всем привет, всем хорошего вечера. Большой привет хочу передать своему любимому Виталию Дмитриевичу. Я очень тебя люблю. Ну, не я в смысле, а Кристина вас любит. И очень-очень она в вас верит. Вы огромный большой молодец. И можно, пожалуйста, песню «Обнимай» от Стаса Михайлова? Конечно, можно. Можно обязательно, но только после небольшой рекламы. А, тут еще у нас одно приложение. Точнее, еще один привет. У нас вот такой интересный из Нью-Йорка. Вы представляете? Итак, вот какой у нас привет. Передаю величайший шаббат шалом любимому Бимрадио и всей Казани от вашего постоянного слушателя Дениса Мучителя из Нью-Йорка. Смотрите, какие у нас крутые слушатели. Пусть этот шаббат принесет всем казанцам мир, тепло, хорошее настроение и немного настоящего нью-йоркского драйва. Желаю всей команде Бимрадио огромного позитива, отличного эфира и самых преданных слушателей. Просьба, итак, поставить настоящий панк-рок, а не так, ладно, тут дальше не будем читать. В общем, Казань, Нью-Йорк на связи. Шаббат шалом, бим, бим, бирим, бим, бим, бим, бим. От пользователя Дениса. Oh, hello. What do you want to turn station from? Вот такой у меня английский. У меня, кстати, была 2 по английскому, но это не мешает мне говорить на русском. Ну что, сейчас небольшая реклама, а дальше ваши любимые песни, которые вы заказали.
0: Реклама на Beam Radio.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
4: 0+.
0: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Beam Radio.

0: привет приветов на Beam Radio. Передавай приветы через мобильное приложение Beam Radio.
1: Привет! Привет, пишет Зульфия. Привет, Бимчик, любимчик. Хочу передать привет ведущим Beam Radio. Хорошо, что вы у нас есть. От всего, точнее, от вас зависит каждый наш день. А самое интересное, просыпаюсь с Бимкой и ложусь спать с Бимкой. Мне только очень-очень жаль, что я сегодня не в Максимилианс. Эх, да, кстати, пропускайте вечеринку. Там сегодня отрываются некоторые. Я тоже очень-очень хотела. Привет моим любимым сыновьям Аделю и Марселю. Мы их очень-очень любим. Мама и папа. Вот, это у нас получается Васильева, Зульфия и Володя. И вот они нам даже тут прислали фотокарточку. Сидят на рыбалке в полной темноте и рыбачат. Я желаю вам большого, мощного улова. Дальше. Вячеслав пишет. Добрый вечер, Бимчик. Передаю привет всем ведущим. И главное, милая моя девочка, очень я жду завтрашней нашей встречи. Скучаю, X2. Так, надеюсь, милая девочка поняла, что обращение идет именно ей. Итак, Анатолий пишет. Привет, Бим, это Анатолий. Хочу передать привет моей семье, которая не захотела ехать на дачу. А здесь супер. И если вот так вот, ну, семья, наверное, пожалеет. Надеюсь, они сейчас услышали эти слова и пожалели о том, что не поехали на дачу. Как же так? Так, и Максим Тимофеев. Добрый вечер, студия. Спасибо за вечер. Классная музыка. Шампура разогретый, костер горит. Привет всей нашей честной компании. Ну, замечательно. Вообще у вас отличный вечер. Так, и еще один приветик. Наверное, уже последний на сегодня или нет. А вот давайте, ну ладно, прочитаем. Привет, новая радиоведущая Beam Radio. Здравствуйте, Самир. Я рад, что вы на нашей волне. Я люблю Beam Radio слушать и всегда уважаю новых радиоведущих. И вот, спрашивают, как меня зовут. Меня зовут Алина. Алина меня зовут. Очень приятно познакомиться, Самир. Итак, быстренько читаю последние приветы. И вот уже нам с вами пора прощаться. Итак, Иришка пишет. Привет, Бим. Мы купили машину. Ура! Поздравьте нас. Едем домой. Поздравляем с покупкой машины. Очень-очень здорово. Я аж так обрадовалась, что начала задыхаться от волнения, потому что я очень за вас рада. Купить машину очень-очень здорово. Итак, что? Посмотрим. Ну-ка, вот у нас последний приветик. Пишет Виталий. Привет, Алина. Салам алейкум. Именно салам алейкум, да, я не придумываю. Хорошего тебе эфира и вкусного кофе. Спасибо, на ночь глядя, кофе самое то. Передаю привет элитному чату такси Казани. Именно Карине ТТ, Бугру, Негодяечу, Салохе, Бэтмену, Артуру, Бороде и Шамычу Кировскому. А еще Лехе Кувшину и Артему Семечке. И самое главное, моей любимке, которая по мне скучает, пока я работаю. А всем, кто работает, высоких КФов, это, наверное, коэффициенты. Сегодня пятница, развратница. Ничего себе, вы тут меня засмущали своими сообщениями. Работаем, еху! Так написано, читаю как есть. Ну и, конечно же, всем-всем привет, кто меня узнал. Узнавать, если нужно Виталия Дмитриевича. Всем хорошего вечера, всех обнял, приподнял, песню заказать хочет Чиж и Ко о любви. Это вот, которая «Не спеть ли мне песню? Не спеть!» Ладно, это самое, включаем песню, давайте поехали.

тут догоночку приходят еще приветы через наш сайт. Всем привет. Как зовут ведущую? Алина зовут. Всем огромный привет передают. Привет Болталке, Диме, Светлане, Диночке. Всем, кто слушает сейчас, всем отличного настроения и вечера. И еще один последний, наверное, надеюсь, привет. Привет, Бимчик, Любимчик. Передаю привет всей Казани, своему любимому мужу Сереже. Я его очень люблю. Ну не я, а ваша Юлия Анатольевна очень вас любит. Сергей, вы слышите? Приезжай быстрее, она тебя очень ждет, твоя Юлечка, твой Юлечек. Пожалуйста, Сережу, услышьте!

Ну а с вами была Алина Поспелова. Желаю всем хороших выходных, хорошей пятницы, завершения дня. Всем отличного настроения, счастья, здоровья, успехов, денег и всего, да и побольше. Всем пока-пока!

0: Реклама на Бим-радио.
1: В Дебаде. Прогноз погоды. 28 августа над рестораном «Бокси Билетс» ожидается шторм из любимых хитов 90-х, осадки из зажигательных танцев и буря подарков.
2: Обратите внимание! А все потому, что Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». Ведущий вечера я, Альберт Батанин. За пультом диджей Айон. В программе музыкальные и танцевальные конкурсы, подарки и, конечно же, любимые хиты твоей юности. Наряжайся в свой самый яркий образ из 90-х и приходи красиво проводить лето. 28 августа. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00.
1: Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2 930 800.

0: Радио. Первое в Казани. Реклама на Бим-радио.
1: Папа, еще круг!
2: А я на боулинг.
3: Мам, я в игровые автоматы.
4: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.

0: Здесь твой брат. Звоните 258-30-58. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM Radio. 2-930-800.
1: Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте BIMS Mix с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с BIM Radio. Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800. 0+. Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2-930-800.
0: Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте «Бимс Микс» с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с Бим-радио. Для детей старше 12 лет.

Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани. Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте BIMS Mix с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с BIM-радио. Для детей старше 12 лет.

0: Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте «Beams Mix» с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с «Beam Radio». Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.
2: Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте «Бимс Микс» с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с Бим-радио.
3: Для детей старше 12.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Раз-раз, раз-два-три, меня слышно?
2: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
1: Мама, я в эфире!
2: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+. Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани. И пусть они...

знаешь. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первый.

Если быть с тобой, то только чтоб счастливо сделать, обрести покой, это и есть любовь. Но если тебе тяжело со мной, ты можешь смело оставить меня в прошлом.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Лето на любимой волне.

Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.